там укладывают бетонные плиты, а следующим этапом станет установка малых архитектурных форм. Параллельно идут дорожные работы. На улице геологов начали бетонировать первую полосу. А на Магаданской первый фрагмент уже полностью залили бетоном. Работы в городе будут идти все лето. В Тавайваме стартовал летний сезон окружного фестиваля родных языков. На берегу лимана общественная организация «Чечеткин Ведгов» установила две яранги. Все лето здесь будут проходить встречи, мастер-классы и экскурсии для жителей и гостей всех возрастов, которые хотят лучше узнать культуру и традиции Чукотки. Площадка будет работать до октября, пока позволяет погода. Шестой окружной фестиваль родных языков стартовал 21 февраля, а завершится в сентябре. И к другим новостям. Активность мошенников резко выросла на фоне новой реальной выплаты для семей с детьми. Как пишет РИА Новости, злоумышленники звонят и пишут родителям об одобренной ежегодной семейной выплате. Они требуют срочно перейти по ссылке для верификации или продиктовать код из СМС. Ссылка ведет на подделку портала госуслуг или сайта социального фонда. Цель аферистов – заполучить доступ в личный кабинет или украсть деньги со счетов. Киргизия успешно внедрила российскую цифровую платформу для малого бизнеса и уже удвоила доходы. Об этом в интервью ТАСС рассказал спецпредставитель президента России Борис Титов. Теперь Москва предлагает эту бесплатную разработку странам глобального юга. Платформа помогает вывести бизнес в легальное поле. По словам Титова, несмотря на определенные сложности, Россия предоставляет различную помощь и содействие другим странам примерно на миллиарды долларов. И в завершении выпуска. Иностранный турпоток на Дальний Восток и в Арктику почти удвоился с начала года. За январь-апрель 2026 года количество иностранных гостей увеличилось на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, пишет Интерфакс. По его словам, стремительный рост числа гостей из других стран во многом связан с введением безвизового режима с Китаем, а также с активным развитием туристической инфраструктуры. На этом пока все. До встречи в эфире 14 часов.

Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

Всем бодрый привет, друзья. Несмотря на понедельник, плакать не будем вместе с Анастасией. Рабочий полдень в разгаре, 12:08 на часах, Ксения Волкова в студии. Отгремели выходные, погода нас порадовала, конечно. На календаре сегодня 15 июня и первая половина этого месяца позади. Надеюсь, вам удалось насладиться капризным чукотским летом на выходных, погулять, отдохнуть и, конечно же, выспаться. Ну что же, с новыми силами врываемся в рабочую неделю. Со своей стороны помогу вам провести первый рабочий день весело, обеспечу хорошую музыку и интересные программы. Ну что же, поехали!

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Живое радио Чукотки.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 15 июня 1886 год. Москва.
4: Разговор двух крупных фабрикантов.
5: Это какой-то кошмар, уважаемый. Это какая-то просто чудовищная провокация.
6: Это хуже, дорогой мой. Это правовой беспредел.
5: Наше государство решительно не понимает наших нужд. Нужд самого, что ни на есть, трудового народа.
6: Во-во-во, я о том же. Ведь у меня как обычно? Моя фабрика, мои деньги. Каждый месяц реализуется соответствующий план. В один месяц приобрести дом в центре столицы, например. В другой небольшой участочек в Швейцарии.
5: А у меня тоже свои принципы. Каждый год я ставлю себе задачу бывать в Париже 28 раз.
6: Ну,
5: сколько раз мне теперь там бывать, хочу я вас спросить. 18, что ли?
6: Да кошмар какой-то, а!
3: Какова же была причина такого негодования со стороны крупных российских олигархов? Массовые аресты? Отъем государством предприятий?
1: А вот и не угадали. Просто в этот день, 15 июня 1886 года, в России вышел закон, который обязывал их выдавать рабочим заработную плату.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Они не спать не могут, они пьют уже с утра. Ну а мне уже пора
1: в дорогу
0: туда, где нейтральная

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

Кто-то ищет вторую половину, смотря в гороскоп, изучая талмуды по астрономии. Но звезды же могут ошибаться. И сегодня, кстати, отмечается день придумывания новых созвездий. Если ваш избранник не подходит под гороскоп, придумайте ему новое созвездие. Я думаю, что так можно. Ведь главное – это слушать свое сердце, иначе оно может превратиться в кусочек льда. И, к счастью, в музыке даже самые грустные истории могут звучать невероятно солнечно и танцевально. И это растопит любой лед. Встречайте грандиозный союз поколений, который разорвал все мировые чарты. Сэр Элтон Джон и блистательная Дуа Липа растопят любое cold heart прямо сейчас.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не ловил себя на зависти к тем, кто передвигается по городу на маленьких юрких машинках, которые всюду найдут место для парковки? Да и в обход густой пробки им порой протиснуться проще. Mercedes Smart, к примеру, эталонный вариант. И, как выяснилось, мировой бренд решил поддержать тенденцию уменьшения размеров авто. На салоне в Шанхае Mercedes представил компактный седан премиум-класса. Длина концепта 4570 мм, ширина 1870, высота 1462 мм. Кузов напоминает вариант купе, в арках умещаются 20-дюймовые колеса, а стекла фар покрыты специальной ультрафиолетовой краской. Под влиянием освещения она может менять цвет. Ожидается, что компактный седан Mercedes-Benz A-класса будет представлен в 2018 году. Ну а пока самой компактной четырехдверкой бренда остается Mercedes CLA Coupe.
0: Территория мужчин.
1: Как известно, перед тренировкой в спортзале принимать пищу нужно, по крайней мере, за час. Уменьшать этот интервал себе дороже выйдет. Иначе в процессе занятий не испытаешь ничего, кроме лени и тяжести в животе. Физическая активность отвлекает организм от процесса пищеварения, так что объемную порцию супа или салата лучше съедать минимум за 2 часа до занятия, чтобы она успела перевариться. А если очень голоден, то выпей за полчаса стакан белкового коктейля или молока. И еще, если цель похудеть, то за полчаса можно также выпить стакан крепкого кофе или зеленого чая. Имея в виду, разрешен сахарозаменитель, но никак не сливки. Эти напитки помогут освободить жир из клеток, чтобы тело могло воспользоваться им как топливом. И тогда во время тренировки ты сожжешь больше жира и меньше аминокислот из мышц. И еще бонус. Усталость наступит гораздо позже, а голова будет лучше соображать.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Важная новость, друзья. Оказывается, любой алкоголь можно заменить правильным сортом чая. Эффект тот же, но без головной боли с утра. Умные люди собрали специальный гид по чаю. В нем есть заменители алкоголя любой крепости, от виски до пива. И это совершенно замечательная новость, ведь алкогольные напитки все же вредны для здоровья. А чашечка вкусного чая, наоборот, очень даже полезна. А для нас, девушек, спиртное вредно вдвойне, ведь оно совершенно несовместимо с красотой. А за чашечкой чая можно отлично поболтать и провести бьюти-процедуры, чтобы потом сразить на повал любого мужчину. Вот такие мы, девчонки, не зря про нас даже песни поют. Вот, например, Мумитроль сейчас будет петь о женских чарах.
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня будем готовить с вами краснодарский соус. Что нам для него понадобится? 1,5 килограмма помидоров, 500 граммов яблок, 8 зубчиков чеснока, 1,5 столовых ложки 9% уксуса, 1 столовая ложка соли, 3 столовых ложки сахара, 1 чайная ложка черного молотого перца, 1/2 чайной ложки острого перца, 1/4 чайной ложки мускатного ореха и столько же корицы. Как готовим? Помидоры и яблоки моем, чистим от кожуры, по желанию, конечно, и нарежем крупными кусками. Помещаем в кастрюлю, заливаем немного водой, чтобы не пригорало, и доводим до кипения. Варим на слабом огне до мягкости около 20 минут. Пробиваем овощи и фрукты блендером до однородного состояния. Добавляем сахар, соль, черные и острые перцы, мускатный орех и корицу. Варим на небольшом огне, помешивая, пока соус не загустеет. Это примерно еще 15-30 минут в зависимости от желаемой консистенции. За 2-3 минуты до конца добавляем измельченный чеснок и уксус, тщательно перемешиваем и проварим пару минут. Разливаем горячим по стерилизованным банкам и закатываем или храним в холодильнике в закрытой таре до 2-3 недель. Для более гладкой текстуры протираем соус через сито после блендера. Если любите с яркой кислинкой, увеличьте уксус до 2 столовых ложек. Как вариант, можно добавить обжаренный лук и немного копченой паприки для глубины вкуса. Вот и все, друзья, соус готов. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

Борозе тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

Джонни ставит точку и улетает на Бора-Бора, а я тем временем завершаю этот час и улетаю в следующий. Для вас на десерт Тайова, Филатов и Кэрос и Кит Ларой в коллаборации с Джастином Бибером будет. Ксения Волкова у микрофона. Услышимся после выпуска новостей с Ниной Пенелькут.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Пальцем тельхет, который пыль, тагами на мгсауле, умни на пенелькут. Москва, Комакан, Вакратва, Амиратва, Мюсертен, Мсата, Таумани, Трельхеваль, Чукотка, Кене, Омакан, Вакратва, министра иностранных дел России, Кене, Сергей Лавров, Мангиткинер, Амальшанкаук, Омакан, Вакратва, Рапальхум Тельхнин, Мюсертен, Мсат, Регион, Кене, Нине Нанмусяур Кенером ведомства кина Мария Захарова, Анантва министра Крен Равитява Эрам Чукотка кина Владислав Кузнецов, Наратвынат Наматвавар, регион кина Тенкама Милсертен Масат. В Энгак Нереном Кеунгене Этанватрата Гатайком Гошина Мрох Наматварата Минкре Нанамгасауркан Владислав Кузнецов Неретей Кеунгене Травутирак Березиня Чукотска Энкам Отки Энкаман Нантин Мауркан Раван Вышкаш Равутирак Энергетиков Нантин Мсаухене Неретей Кеунгене Мышлянклекин Нереклекин Мингиткин Наматварата Амалэта яврин авэнг акрэн альнэт мэнгэт хлэкэн нэрак хлэкэн нан мэлэнгэн этэн ватрата нэлпэнрэхэн атэ мэнгэл ат ятэл атэ мэусэрэн вэтэ нэмэтварата амалэта ят авал атэ тэнгэт унгаркэн мэусэртэн мэс уэтэ этэн ватрата чукутка гэтэй клэн атэ нэрака нэмэтварат. Чукотка как неретейкнет нирак не туркнет масаурат нине нанмгсауркен Владислав Кузнецов мутинги виктайкен вете тор масаурат манит нараманит рельхнет манит клекен гасвептма миллион тем кольнерен турет вонган укльникинен камнирак фапта илерне кен кама ванхатак Энкама гнуть эт манит на раянг над перен вет эт сенинг эт масаура кене. Нрока кашегите кене тияна над нере перинг над вэнгете гуура сет энкама шиханья вет им. Энкама танген сай вывас эт кашегите нэнг эт нере перинг над амгрот кена войванам намет им. Вэнгете нере ркург над нира кухлёр вот эм масаура ут энкама нрока. Арой бутаньян аткина тияна над нерер курганет пэки уте билибино утен кам вэнгеты им. Пасеткою скальте милисити тальпангута унеты гивини. Вэнгак инвентельсинет вичавилси толь атиргетем. Полиция сагил усинет вичавилси толь атиргетем. Минкре нанамгсауркет правоохранителем, полиция сетем, гата заявление ансинет мира, как саультем, наматвасетем, нанетен ватрака, и нанамгсаусинетем, кликин нен парускаука, имсер сик наките витявюсите, гапилясинетем, тайнатен тенмаун вакинкам раскораута гельскальсинетем, ин авитявюсите он уингем, Энарас он сикин манитким хун асин кина гивис анам, аннен кальсик гргос анам атвас анам. Иненым сэвкинет кесит гитэг синет тол атиргэкен анкама ветчавэлсит гиткесинет анкама гинтэлхан тэвсинет этан ветэн. Анканай бутапсет куркан атау нанмсэн сатагнетэн.
0: Радио Пурга.
2: Старых друзей весточки нет, грустно.

есть тачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали.

Друзья, привет всем, кто только что к нам присоединился. Ксения Волкова с вами. 13.07 на студийных. Время немного перевести дух. Первый рабочий день этой недели. Так что желаю приятного аппетита всем, кто готовится к обеду. Напомню, что сегодня 15 июня, понедельник. В этом часе, помимо классной музыки и интереснейших программ, я проведу викторину «Езда по правилам». Так что знатоки ПДД, жду ваших звонков на наш номер 20620. Заходите в наш телеграм-канал, там будет размещен пост ситуации на дороге. Поиграем в ближайшие полчаса. Напоминаю, приз 20 литров бензина, так что не пропустите.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Одним из направлений деятельности Фонда «Защитники Отечества» является обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов боевых действий, получивших инвалидность в период участия в специальной военной операции. Фонд оказывает содействие в приобретении для ветеранов технических средств реабилитации, используя механизм доплаты к электронному сертификату, предоставленному инвалиду Социальным фондом России, до предельной максимальной стоимости технического средства реабилитации, которая определена наблюдательным советом фонда. В перечень технических средств реабилитации, которые приобретаются за счет доплаты, входят протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты. Для предоставления технических средств реабилитации ветерану с инвалидностью с привлечением средств фонда необходимо соблюдение следующих условий: быть уволенным с военной службы, иметь удостоверение ветерана боевых действий, причиной инвалидности должна быть военная травма и наличие электронного сертификата на техническое средство реабилитации, выданного Социальным фондом России. Социальный координатор фонда поможет подготовить необходимый пакет документов, и при соблюдении всех условий ветеран может направить заявление о желании получить определенное техническое средство реабилитации по линии фонда. Фондом заключены соглашения с крупными организациями, которые занимаются изготовлением протезов и протезированием, изготавливают и поставляют кресла-коляски и слуховые аппараты. Ветеран по своему желанию может выбрать поставщика из такого списка, и необходимое техническое средство реабилитации, которое наиболее подходит ему по техническим характеристикам и требованиям. Используя имеющийся механизм, ветеран может быть обеспечен многофункциональным протезом, улучшенным креслом-коляской, слуховым аппаратом, стоимость которых выше, чем у данных средств технической реабилитации, которыми обеспечивает Социальный фонд России в рамках установленного законодательства. Также фонд может приобрести для инвалида технические средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, такие как протез для занятия спортом, адаптивный спортивный инвентарь, спортивные тренажеры для организации дополнительной физической адаптации инвалида. Важно отметить, что обеспечение техническими средствами реабилитации для занятий спортом осуществляется в соответствии с медицинскими рекомендациями и обязательным занятием спортом ветеранам. С 2024 года по инициативе Фонда «Защитника Отечества» были внесены изменения в действующее законодательство, и в перечень технических средств реабилитации был включен автомобиль с ручным управлением. Такими автомобилями могут быть обеспечены ветераны с парной ампутацией нижних конечностей и колясочники, то есть те, которые не имеют возможности передвигаться самостоятельно, для которых автомобиль станет в принципе средством передвижения, и его наличие положительно скажется на качестве жизни. С 2025 года появилась возможность обеспечения ветеранов с инвалидностью адаптивной одеждой, которая также относится к техническим средствам реабилитации инвалида, состоит из всесезонных комплектов и предназначена для использования в различных бытовых условиях. Всю необходимую информацию по организации обеспечения ветеранов с инвалидностью техническими средствами реабилитации можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу, который располагается по адресу город Анадырь, улица Отке, дом 39, телефон 8-427-22-2-1060, а также у социальных координаторов в муниципальных образованиях Чукотки.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Ну что ж, друзья, начинаем ездить по правилам, и делать это будем мы сегодня с Марией. Добрый день, Мария.
2: Добрый день.
1: Как настроение в понедельник?
2: Хорошее.
1: Ну это отлично. Выспались, отдохнули, нагулялись, наверное, да, на выходных?
2: Да.
1: Здорово, да, я тоже очень рада, тоже гуляли, даже на шашлыках были с семьей. В общем, замечательно провели время. Ну что ж, давайте приступать. Сегодня вопрос у нас такой с подковырочкой будет. Так, картинку видите перед вами?
2: Да.
1: Ну, смотрите, так, давайте озвучим. В этой задаче вы задержались на перекрестке, пропуская пешехода. За это время к вам приблизился черный автомобиль с включенной мигалкой, но без сирены. Пропускать его или можно покинуть перекресток первым, как только пройдут люди?
2: Ну, вообще, я думаю, что нужно пропустить.
1: Так, а почему? Давайте разберемся. Я всегда вот спрашиваю наших участников, почему? Давайте раскроем этот ваш ответ.
2: Потому что он на главной, вот, из-за этого, а я на второстепенной дороге.
1: И вы считаете, что его можно пропустить?
2: Да, его нужно пропустить.
1: А если обратим внимание на знаки?
2: Сейчас расскажу.
1: Вопрос такой, можно ли покинуть перекресток первым, как только пройдут люди? А вы находитесь в красной машинке, а ваш оппонент в черной. Вы можете?
2: Нет, я все-таки думаю, что я первая проеду, потому что по светофору надо ориентироваться, а не по знаку.
1: Ну хорошо, я принимаю ваш ответ, давайте разберемся. Смотрите, сигнал светофора на перекрестке приоритетен, поэтому ориентироваться на знаки 2-4, вот этот вот уступите дорогу, да, он называется, 8-13, который у нас показывает главную дорогу, не нужно. Пункт 6.15 правил дорожного движения. Синяя мигалка на спецмашине с выключенной сиреной не обязывает вас ее пропускать. Перекресток, пропустив пешеходов, вы покидаете первым согласно пункту 13.4 правил дорожного движения. Так что ура, я вас поздравляю, вы абсолютно правильно ответили. Выиграли 20 литров топлива, да. Хороший понедельник у вас. Будут ли какие-то приветы, пожелания, может быть?
2: Хочу маме передать привет.
1: Передавайте.
2: Привет, мам. Привет, мам, какие-то...
1: Ну что же, я присоединяюсь тоже к вашему привету маме. Передаем всем радио «Пруга» тоже ей привет. Ну что ж, друзья, это была викторина «Езда по правилам». Мария сегодня выиграла, смотрите, как легко и непринужденно. Так что участвуйте и обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Это полезно для здоровья.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Белый шоколад вызывает у одних восхищение, а у других скепсис. Одни считают его полноценным шоколадом, а другие настаивают, что он к настоящему шоколаду вообще никакого отношения не имеет. Так из чего же делают белый шоколад и почему он так отличается от темного, ну или молочного? Главная особенность белого шоколада в том, что в нем нет какао-порошка. Того самого темного вещества, которое придает классическому шоколаду его вкус, аромат и цвет. Белый шоколад изготавливается из какао-масла, получаемого из тех же какао-бобов, что и какао-порошок. После того, как бобы ферментируют, сушат и обжаривают, а также измельчают, их масса разделяется на два компонента – темный какао-порошок и светлый какао-масло. Именно это масло и становится основой для белого шоколада.

конце 90-х этот трек стал главным суперхитом группы «Стрелки», открыв эпоху так называемых российских Spice Girls и превратился в гимн для всех девчонок, которые пережили несчастную любовь. Но оставим воспоминания о разбитом сердце в прошлом. Продолжаем хитовую волну 90-х. Следующий трек звучал буквально из каждого утюга. Я это лично помню. Отправляемся на солнечный пляж за огромной дозой витамина D и хорошим настроением. Группа «Мистер Президент».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте ложного согласия, когда вы уверены, что все вокруг разделяют вашу точку зрения просто потому, что никто не спорит. Вы на дружеской встрече говорите: «Ну все же понимают, что этот сериал переоценен». Все молчат, кивают, а кто-то даже улыбается. И вы уходите с мыслью: «Вот, все со мной согласны». А на самом деле один думает: «Я его обожаю, но спорить не хочу». Второй не смотрел, но лень объяснять. А третий согласен, но не так категорично. Но молчание вы приняли за одобрение. Или на работе вы предлагаете идею и спрашиваете: «Все нормально». Коллеги молчат или бросают: «Да, все окей». Вы считаете это поддержкой, а на самом деле они либо не вникали, либо побоялись возразить, либо просто ждали, пока заговорит начальник. Но вам хватило тишины, чтобы решить: значит, всем это подходит. Мозг здесь не самонадеянный, он ищет подтверждение. Ему комфортнее верить, что мир разделяет ваши взгляды. Это дает чувство безопасности, поэтому любое отсутствие возражения он автоматически превращает в согласие. Но вот вам совет на день. Если после вашей фразы все замолчали, не принимайте тишину за одобрение. Спросите прямо: «А как ты считаешь?» Не как допрос, а как приглашение к диалогу. Часто оказывается, люди не против вас, они просто ждали, когда их реально спросят. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда настоящая гармония начинается не с молчания, а с честного «я думаю иначе».
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

И даже если строгие брюки в понедельник — средства от скуки, спела нам группа «Градусы», а вот если ваши офисные костюмы навевают на вас скуку сегодня, отставить панику, ведь главное средство от этого — правильно настроенная радиоволна. На радиопрограмму развеем любую хандру, так что оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке рассмотрят два дела о финансировании экстремистской организации. Окружная прокуратура утвердила обвинение и направила материалы в Билибинский районный суд. Фигурантами выступают 25-летний уроженка Новосибирской области и 63-летний житель Калининградской области. По информации следствия, в 2021 году, когда оба жили и работали в Билибинском районе, они переводили деньги на зарубежный счет. По данным правоохранителей, эти реквизиты использовала запрещенная в России экстремистская организация «Фонд борьбы с коррупцией». В прокуратуре сообщили, что незаконные переводы выявили сотрудники регионального управления ФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий. Теперь суду предстоит рассмотреть дело и принять решение. За 10 лет на Чукотке по программе «Дальневосточный гектар» выделили свыше 1300 участков, из них 331 уже в собственности, 264 в аренде. Чаще всего землю берут под огороды, теплицы, гаражи, строительство дома и личное хозяйство. Особенно востребованы участки рядом с поселками и водоемами. Свободной остается примерно четверть территории округа, около 18 миллионов гектаров. Почти все участники программы – жители самого региона. Три человека погибли в результате атаки украинских беспилотников на Тулу. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, получили ранения. Об этом в Максе сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, пишет ТАСС. По его словам, под удар попал жилой сектор в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский, несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения. Экстренные службы уже работают на местах, там же находятся сотрудники областного правительства и городской администрации. Развернут оперативный штаб. В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства. С инициативой выступила партия КПРФ, пишет газета.ру. Депутат фракции Юрий Афонин отметил, что сейчас процедура оформления регистрации по месту пребывания достаточно трудоемкая. Она требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина. Партийцы предложили разрешить гражданам России уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Письмо направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. И в завершении выпуска до конца года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели. Об этом пишет РИА Новости. В начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, который придется на среду, рабочими днями будут 2, 3 и 5, 6 ноября. Вторая короткая рабочая неделя будет трехдневной. Она продлится с 28 по 30 декабря, а в четверг 31 декабря начнутся новогодние праздники. На этом у меня все. В студии была Елена Тамбова. С новостями вас продолжит знакомить моя коллега Светлана Сторож.

0: Всем привет, Ксения Волкова у микрофона, и я уверена, что многим из вас хочется оказаться в таких вот ессентуках, а не этого вот всего рабоче-унылого. Но пока в календаре рабочий понедельник, 15 июня сегодня, а на часах самый разгар дня, 14.06. Но не время унывать, дни бегут, и время тоже, и мы с вами по-любому окажемся на классном каком-нибудь курорте в ближайшее время. Ну а наш музыкальный эфир продолжается, где много классной музыки и забавных новостей вас ждет.
1: Радио «Пурга».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите на кухню, а вместо готовки слышите симфонию. Сковорода – это бочка, нож – это палочка для перкуссии, а капающая вода – это метроном. Кто-то превратил обед в концерт. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто сочиняет музыку не на фортепиано, а на разделочной доске. Речь о композиторах и звуковых художниках по всему миру, от Токио и Парижа и до Владивостока, которые создают музыку исключительно из кухонных звуков. Не как эксперимент на один вечер, а как полноценное творчество. С партитурами, альбомами и даже живыми выступлениями. В Японии один музыкант записал целый альбом под названием «Завтрак Миноре». Яичница шипит, как струнный дрон. Помешивание супа – это ритм вальса, а хруст соленого огурца – это соло на ударных. Кухня – самый честный инструмент, она не врет. Если подгорело, это будет в музыке, говорит он. А в Аргентине один коллектив устраивает перформансы прямо в ресторанах. Пока повар готовит, музыканты играют его движения. Стук крышки, плеск бульона или скрежет терки. «Это не фон, это вкус, который звучит», – объясняет одна участница. И да, такие композиции требуют мастерства. Нужно знать, какой звук дает чугунная сковорода против тефлоновой, как частота капель меняется от температуры воды и когда шум кофемолки превращается в бас. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся записью хруста чипсов, что забыл их съесть. Другой раз сосед вызвал полицию, у них дома оркестр, но без музыки. Один композитор признался: «Моя жена запретила мне мыть посуду. Говорит, я слишком долго сочиняю». Но самые трогательные работы – это те, что созданы из звука домашнего уюта. Бабушкино помешивание варенья, папины шаги к холодильнику ночью и детский смех над пролитым молоком. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы начали сочинять музыку и звуков в своей кухне, стали бы вы записывать, как шипит кофе, или сразу начали бы проверять, не получится ли из мытья посуды джаз?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11.
1: Радио

У каждого человека есть свой ангел-хранитель и путеводная звезда, которая обязательно выведет к свету. Это был солнечный хит «Дади и дам» от Кристины Орбакайте. Ну, переворачиваем страницу нашего плейлиста, но остаемся на волне красивых чувств. Знаете, в детстве нас защищают мамы, а когда мужчина взрослеет, его главным ангелом-хранителем становится та самая единственная женщина. Без нее даже самый сильный лидер чувствует себя как стена без крыши. Переходим к потрясающей новинке от артиста, который умеет петь о любви, как никто другой. Владимир Пресняков и его зрелый, сильный трек «Небо» прямо сейчас на радио «Пурга». Настраиваемся на правильный вайб.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Среди истинных ценительниц прекрасного хорошим тоном считается оставлять после себя легкий шлейф редкого аромата. На прилавке магазина, торгующего парфюмерией сегмента масс-маркет, такого, увы, не найти. Нужно знать места, которые специализируются на нишевой парфюмерии. Информацию о таких духах вы не найдете ни в рекламе, ни в глянце. Истинные ценители изысканных духов сами следят за их появлением. Кстати, стоимость флакончика с таким ароматом порой сопоставима с ценой на редкие произведения искусства. Все дело в том, что парфюм выпускают ограниченным тиражом, а в состав входят натуральные ингредиенты. Например, за цветами апельсинового дерева парфюмер, скорее всего, поедет в Тунис или Марокко, а за пионами – в Англию. А для придания особой пикантности гуру может добавить в композицию нотку мха, который будет собирать в дождливую погоду, потому что от влаги растение приобретет теплый аромат. Кстати говоря, до 20 века дамы душились исключительно тем, что мы сейчас называем нишевой парфюмерией. В ход шли только натуральные компоненты, потому что синтетику еще просто не придумали. А вот в 20 веке искусственные ингредиенты захватили ароматный рынок. Начало этому достижению положил знаменитый Поль Пуаре, который воспользовался достижениями химии и начал составлять ароматы из синтетических веществ. Само собой, они изготавливались быстрее и оттого стоили дешевле. Тогда в большом почете были искусственно созданные ароматы розы, жасмина и бергамота. Ну а в наше время композиции нишевых духов так неожиданно, что повергает в шок. По этим ароматам можно либо сходить с ума, либо их ненавидеть, но равнодушными они не оставят никого. Территория женщин.

встретить своего человека – это лишь половина пути. Главный труд – беречь друг друга каждый день сквозь года, быт и любые жизненные испытания. И одно из них – резкий подъем утром из-за будильника. Ученые выяснили, что, оказывается, это мощнейший стресс для организма, в том числе удар по сердечно-сосудистой системе. Там зашкаливает буквально все – пульс, давление, адреналин. Для здорового человека это чревато состоянием разбитости на весь день. Так что берегите друг друга, дайте поспать еще 5 минут, ведь идеальное утро – это просыпаться плавно, спокойно, под крылом у любимого человека. Прямо как в песне, которую мы сейчас послушаем. Николай Расторгуев обещает своей родной: вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Никаких будильников, только абсолютная нежность. Легендарная группа Любэ с пронзительной балладой о любви и уюте.

сердце, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Не учи ученого.
1: Коллаген, салаты, чипсы. Ученые предложили способы переработки медуз в продукты. Исследователи сделали серьезный шаг на пути решения проблемы перенаселения Азовского моря медузами. Сотрудники Южного филиала Института океанографии в НИРО успешно получили образцы нативного коллагена из медузы корнирот. Это достижение открывает новые перспективы для переработки биомассы медуз и создания ценных продуктов для медицины. Свои разработки в этой области внедряют уже несколько отраслевых научно-исследовательских институтов. Известно, что в Черном и Азовском морях обитают два вида медуз – аурелия и корнирот. Оба они живут преимущественно в Черном море и в акваторию Азовского моря мигрируют через Керченский пролив. Медузы безопасны для человека, контакт с ними вызывает максимум легкий зуд кожи. Однако, как отмечают специалисты, из-за уменьшения стока пресной воды в Азовское море, его соленость за последние годы повысилась почти вдвое, до 15%. Это создало условия для стремительного размножения медуз. Уже в 2024 году рост популяции жилетельных организмов стал проблемой для туризма и рыболовства. Летом отдыхающие наблюдали, как вода в прибрежной полосе превращалась буквально в кисель из кишащих медуз. Они забивают и рыболовецкие сети, мешая рыболовству. Решение проблемы перенаселения акватории Азовского моря медузами уже несколько лет находится в центре внимания ученых нескольких профильных НИИ. В качестве одного из вариантов появилось предложение разработать технологию получения ценного сырья из этих организмов. Коллаген из водных биоресурсов привлекает все больше внимания ученых и коммерческих организаций по всему миру. Рост интереса обусловлен двумя ключевыми факторами – старением населения и экологическими проблемами. При этом, по предварительным оценкам, биомасса медуз в Азове достигла миллионов тонн. И вот теперь в этом направлении совершен важный прорыв. Специалистам удалось выделить кислоторастворимый и пепсинорастворимый нативный коллаген из предварительно замороженных и посоленных медуз. Наши исследования демонстрируют, как наука может одновременно решать экологические проблемы и создавать инновационные продукты для здоровья человека. В перспективе коллаген, полученный из медуз, может быть использован в регенеративной медицине, в том числе в тканевой инженерии и дерматологии, а также в составе ранозаживляющих, противовоспалительных и гемостатических средств. А еще медуз можно использовать в качестве пищевых добавок в салатах, крекерах, при производстве мармелада, а также в косметологии в качестве биологически активных веществ.
0: Не учи ученого!

«Я не хочу работать, я могу лишь только залипать на звезды или на тебя». Это по-настоящему волшебные слова в понедельник. Сергей Приказчиков и Юлия Зиверт буквально заставили нас заземлиться и сузить фокус внимания до любимого человека и просто выдохнуть. Так что налейте чашечку кофе, сделайте небольшой перерыв. А я тем временем отправляюсь в новый час, чтобы подобрать для вас еще больше правильной музыки. Ксения Волкова с вами на радио «Пруга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Чукотский бренд получил патент на новый товар. Пеник Тутсикук воссоздали древнюю идею мягкой игрушки из ровдуги и кожи, выполненной из природных материалов. Основательница бренда Неля Омранта уверена, что новинка будет интересна подрастающему поколению, а также сможет стать памятным сувениром для туристов.
2: Мы перерыли архивы, книги, и в одной из книг мы нашли изображение китенка маленького. Он выполнен из дерева. У него такие маленькие глазки-бусинки. Он такой весь привлекательный. И пришла идея выполнить такую маленькую игрушку-китенок. Назвали мы его Иля. С эскимосского переводится как «дружок». Выполнили мы его из ровдуги, крашенной традиционным способом, корой ольхи. И сшит он жильными нитками. Глазки у него из мандарки. Но у нас есть два исполнения. Это из кожи натуральный и полностью выполнен из традиционного материала. Мы запатентовали эту игрушку, нам очень помог мой бизнес. Полностью нас сопровождали от самого начала. Вот у нас появилась идея, мы показали им, отправили фотографии, все, они нашли компанию, которая нам сделала патент. И теперь эта идея полностью за нашей компанией «Пеник Тутсикук».
1: Игрушка выпущена ограниченным тиражом и пока не продается. Однако в компании ожидают, что ее цена составит порядка 5 500 рублей. У старшеклассников Анадыря появится инженерный профиль. В столичной школе в новом учебном году появится еще один профориентационный класс. Наберут туда 10-классников, которым интересны математика, физика и информатика. Эти предметы ребята будут изучать углубленно. Кроме необычных уроков, для них проведут специальные курсы и дополнительные занятия по техническим направлениям. Как сообщили в администрации школы, чтобы попасть в инженерный класс, нужно будет пройти отбор. Учтены будут результаты ОГЭ по математике, русскому языку и еще одному предмету на выбор – физике или информатике. В сумме нужно набрать не менее 12 баллов. Также посмотрят на средний балл аттестата. Он должен быть не ниже 4. Еще одним плюсом станут хорошие результаты на олимпиадах по профильным предметам. В Демократической Республике Конго продолжает свирепствовать лихорадка Эбола. С начала вспышки в середине мая вирус унес жизни 181 человека. При этом общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения достигло 782. На этом фоне медики фиксируют тревожный скачок. За минувшие сутки выявили сразу 72 новых пациента, что стало одним из самых серьезных суточных приростов с начала вспышки. Врачи работают на пределе возможностей. Ситуация осложняет тот факт, что действующий штамм вируса чрезвычайно опасен. В отличие от более известного штамма Заир, против этого возбудителя пока не существует ни вакцины, ни специального лечения. Вспышка по-прежнему локализована в 3 восточных провинциях, не выходя за их границы. Власти страны принимают экстренные меры, однако из-за высокой заразности вируса риск распространения инфекции остается крайне высоким. И в завершении выпуска. В 2026 году россиян ждут еще 2 короткие рабочие недели. Первая выпадает на начало ноября. Согласно производственному календарю, работать придется со 2 по 3 ноября и с 5 по 6. В середине недели, в среду, 4 ноября, страна отметит День народного единства. Это официальный выходной. Вторая короткая неделя намечена на конец декабря. Трудовые будни займут всего 3 дня, с 28 по 30 декабря. Уже в четверг, 31 декабря, стартуют длинные новогодние каникулы. Кстати, этот дополнительный выходной перенесли с воскресенья 11 января, чтобы продлить праздники. На этом пока все. До встречи в эфире.

Друзья, это была Юлианна Караулова. Зарядились ее независимым, дерзким весенним вайбом. И официально открываем следующий час нашего дневного марафона. 15.07 на студийных. Сегодня понедельник, 15 июня. И если вы только что настроились на нашу волну, добро пожаловать в команду. Мы здесь разгоняем любую рутину, закрываем дедлайны под правильные саундтреки и делимся хорошим настроением. Ксения Волкова меня зовут. Прямо сейчас расскажу, какая погода нас ждет за окном в столице Чукотки. А там, кстати, немного потеплело, плюс 12 показывает термометр, слабый ветер 5 метров в секунду, западный с порывами 10 метров в секунду. Ну, конечно, погода не южная, но не будем расстраиваться по этому поводу. Продолжаем слушать только хиты, так что не переключайтесь.

0: Минутка здоровья.
1: Ученые нашли способ повысить эффективность средиземноморской диеты. Шестилетнее клиническое наблюдение показало, что эффективность средиземноморской диеты можно значительно повысить, если добавить к правильному питанию умеренное ограничение калорий и регулярные физические упражнения. Риск развития диабета второго типа падает на рекордный 31%. В испытании приняли участие более 4500 взрослых пациентов старшего возраста. Все участники эксперимента имели избыточный вес и признаки метаболического синдрома, но на момент старта программы не страдали диабетом. Людей разделили на две группы, чтобы сравнить традиционный подход к питанию с усиленным режимом. Первая группа питалась по классической средиземноморской диете без ограничений. Вторая группа следовала строгой программе. Они сократили ежедневное потребление энергии на 600 килокалорий, добавили регулярную быструю ходьбу и тренировки на баланс, а также получали поддержку специалистов. Результаты оказались впечатляющими. Участники из группы с усиленной программой теряли в среднем в 5 раз больше веса и в 10 раз эффективнее уменьшали объем талии. Главным итогом стало снижение риска развития диабета второго типа на 31% по сравнению с контрольной группой. По словам авторов исследования, внедрение такой программы на государственном уровне способно предотвратить тысячи новых случаев заболевания ежегодно. Стратегия не требует изнурительных голодовок. Она опирается на привычные продукты, постепенное снижение веса и посильную активность, что делает ее идеальным инструментом массовой профилактики.
0: Минутка здоровья.

Фирменное стильное звучание группы А-Студио настроило нас на правильный лад. Действительно, надо проще относиться к всякого рода неурядицам, разбавить привычную рутину чем-то неожиданным и забавным. Сказать, ну что ж, такие дела, и, например, надеть на кота лосины. Да-да, теперь есть и такой предмет одежды в гардеробе у усатых. Миниатюрные леггинсы, в которых задние лапы пушистика выглядят как стройные человеческие ножки. Картинка, конечно, смешная, но, судя по грозным мордашкам котов на видео, их терпение на пределе. Думаю, если бы котики умели говорить, они бы безжалостно указали хозяину на дверь наперевес с этим аксессуаром. Прямо как героиня нашего следующего трека, которая четко обозначила свои личные границы и не намерена терпеть чужие глупости. Встречайте, группа Soul of Rye с бескомпромиссным манифестом «Уходи». Делаем звук погромче.

0: знаете ли вы?
1: Древнегреческие театральные маски – это не просто изображение героя, это был хитроумный акустический прибор. Театры под открытым небом были огромными и вмещали тысячи зрителей. Чтобы голос актера достигал самых дальних рядов, маски делали с особой формой рта, сильно открытым, часто с раструбом. Этот раструб действовал как природный рупор или мегафон. Он фокусировал и усиливал звук голоса актера, направляя его в зал. Благодаря такой встроенной акустике даже шепот или тихий стон персонажа становились слышны всем. Так маска помогала не только показать характер персонажа, но и донести каждое слово до зрителя.
0: «Теперь буду знать».

А тем временем гастроли на севере нашей страны – это по-настоящему экстремальное дело. Наш любимый Амирчик умудрился получить штраф в январе этого года на Ямале просто за то, что прилетел в Ноябрьск без разрешения ФСБ. А вот точка в этом судебном деле была поставлена недавно, в начале этого месяца. Ноябрьский городской суд отклонил апелляцию его адвокатов и оставил штраф в силе. Вот они, суровые законы приграничных зон. Но, друзья, в нашем эфире никаких пропусков и документов не нужно. Для чистой романтики и красивой музыки границ не существует. И мы отправляемся в чудесную страну совершенно свободно и без штрафов. Жанна Агузарова нас приглашает.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

была Диана Арбенина, друзья, на этой красивой рок-ноте моя дневная смена официально завершена. Мы отлично провели это время вместе, зарядились хорошим настроением на всю неделю вперед, я надеюсь. Услышимся с вами завтра, как обычно, в полдень. Не переключайтесь, ведь прямо сейчас в студию залетает Борис Медведев с порцией свежих новостей и отличной музыки. А еще в следующем часе вас ждет новая программа «Анатомия гения», которая посвящена великим врачам в преддверии Дня медика. Не пропустите! С вами была Ксения Волкова. Желаю вам хорошего дня. Всем пока!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Первая арктическая смена в центре Энерти завершилась в Анадыре. В окружной столице подвели итоги смены Чукотка в движении «Зов Арктики». Как сообщили организаторы, она собрала более 30 подростков из 5 муниципалитетов Чукотки. Программа была практической. Ребята осваивали первую помощь, учились действовать в чрезвычайных ситуациях, знакомились с тундрой, национальными видами спорта и военно-прикладными дисциплинами. Организаторы подчеркнули, что смена стала для участников не просто летним отдыхом, а возможностью получить полезные навыки и лучше узнать свой регион. Отдельно отметили работу 14 вожатых из Анадыря. Перед началом смены они прошли обучение и затем сопровождали отряды на протяжении всей программы. Завершилась смена игрой «Тропа героев», где участникам нужно было применить все полученные знания от тушения условного пожара до помощи пострадавшим. Спорткомплекс в Чаун-Чукотке планируют сдать к началу осени. В Певеке продолжается строительство нового спортивного центра, который станет важным объектом для жителей города и всего муниципального округа. Как сообщают местные власти, сейчас его готовность составляет 94%. Основные строительные работы уже закончены. Внутри подрядчик завершает отделку, укладывает полы в игровом зале и устанавливает лифт. Кроме того, в здании уже собрали мебель для кабинетов и раздевалок и смонтировали тренажеры. В муниципалитете уточнили, что финальные сроки пришлось скорректировать из-за особенностей завершающего этапа и климата региона. До конца июля в Певеке приведут в порядок территорию вокруг здания, обустроят парковку, установят урны и скамейки. Власти рассчитывают, что к началу осени спорткомплекс примут и подготовят к открытию для жителей Чаун-Чукотки. В Госдуме предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, которые окончили вуз с отличием. Речь идет о 25% основного долга, пишет РИА Новости. Авторы инициативы считают, что такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто обучается на платной основе и пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, однако не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость. В России планируют обновить требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Такие изменения есть в планах правительства, сообщает ТАСС. Подготовить новый стандарт к 2030 году поручено Росстандарту совместно с Минпромторгом, Минтрансом и МВД. Кроме того, в период с 26 по 30 годы власти намерены актуализировать требования к бортовым системам автомобилей, включая системы мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты и другим помощникам. Отдельное внимание будет уделено внедрению современных технологий безопасности. В частности, планируется определить критерии применения алкозамков, которые блокируют запуск двигателя при обнаружении алкоголя в выдыхаемом водителе воздухе. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Живое радио Чукотки.
2: Радио.
0: Музыка на краю земли.

тонны изменений Люси Чеботиной. И все ради того, чтобы напомнить себе о том, какая же ты классная. Да, именно так, друзья, и надо ценить себя, прям как певица. Не думать о плохом, тем более о том, что уже прошло. Это надо забыть. Ведь на Чукотке, да и в мире в целом новый день. А тут уже другое. То, что еще будет. К этому надо готовиться, думать. И да, думать желательно в хорошем ключе. Ведь хороший подход – это всегда успех. Так что настроения хватайте, да побольше, у нас его много. У нас тут вообще весело, музыкально и светло в разных смыслах, и только в хороших. А прямо сейчас очень сильная любовь от группы «Звери». Мы им доверяем, и вот сейчас проверим.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: В стародавние времена европейские колонисты испытывали большие трудности при общении с канадскими индейцами. Было это так.
4: Мальчик, а мальчик? Мальчик? Не понял, глухой что ли?
5: Это ты мне, бледнолицый, а?
4: Ну а кому еще?
5: Белое перо слушает тебя.
4: Какое белое перо? Где?
5: Да здесь! Белое перо — это я.
4: Вот чудо человек, ну сказал бы, я слушаю. Так, ладно, скажи мне, как до ближайшего форта добраться?
5: Когда солнце поднимется с той стороны, откуда к нам является дух воды, ты должен идти и смотреть туда, куда обычно посылает вождь Маниту. И когда ты увидишь дом огненной воды...
4: Слушай, подожди... Нельзя как-нибудь попроще, так, попонятнее? Сначала налево, потом направо, вот такими словами.
5: Чего? Вот ты сейчас с кем разговариваешь-то?
3: И лишь 15 июня 1616 года у индейцев появился шанс изъясняться более точно и понятно.
5: В этот день в Канаде была открыта первая школа для индейских детей.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа...
0: Календурь!
2: Календурь!

0: Да, у Ольги Серябкиной планы на лето точно были. Ну а были ли они у всех остальных? Ну, скорее всего, как минимум мысли роились на этот счет. Ну а что же делать? Надеяться, что все получится. Ну а если планов не было, надеяться, что в голову что-то да прилетит. А вместе с тем и время, не только в голову, чтобы оно действительно было на реализацию всего того множества приятных вещей, которые можно сделать летом. Как, например, подумать о велопрогулках. Да, к примеру. Ну, а также о обычных прогулках, ведь лето хорошо чувствуется и на своих двоих. Как раз 15 июня – это Международный день прогулки. Гулять можно везде, где есть дорожка, где можно пройти, где безопасно и где можно подышать свежим воздухом. То есть почти везде. Мы же на всякий пожарный пожелаем всего самого наилучшего всем тем, кто выбрался из дома, может быть, с рабочего места и делает это. Наслаждается летом по максимуму. А у нас, как обычно, фоном будет кое-что интересное. Чтобы наслаждаться летом, можно было под музыку.
1: И олени пасутся под музыку.

0: physical and see if you would touch me.
1: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
2: Не успели помыть голову, а срочно надо бежать? Сухого шампуня нет под рукой? Не проблема. Возьмите обычную муку. Она справится на отлично. Обсыпьте ею волосы, подождите пару минут и тщательно вычешите расческой. Жир и пушинки исчезнут мгновенно. Эффект идеален.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

да, бывает, что расстояние делает неприятно. Как минимум для тех, кто очень часто скучает и делает это достаточно быстро, сразу после небольшой разлуки. Потому помогают сообщения и звонки. И, кстати, о первом прямо сейчас напоминание можно писать на волны радио Пурги, откуда мы все это берем и зачитываем в прямом эфире. Также ставим музыку, если есть такое желание. Просто придумайте, что и кому вы хотите сказать. Может быть, с чем-то поздравить, это тоже рассматривается. И вуаля, номер 924-789-2222 здесь поможет.

0: моя. Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите: «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Анатомия гения посвящается великим врачам.
1: Сегодня мы поговорим о человеке, который изменил мир медицины и спас тысячи жизней. 15 марта 1813 года родился человек, чье имя навсегда вписано в историю медицины. Джон Сноу. Врач, ученый и настоящий борец за здоровье человечества. Мало кто знает, но именно Сноу стал отцом современной анестезиологии. Он первым начал применять эфирный наркоз в хирургии и создал специальный ингалятор для контроля дозировки. Позже он разработал аналогичное устройство для хлороформа, сделав операции менее болезненными и более безопасными. Но главным его достижением стала победа над холерой. В 1854 году Лондон охватила страшная эпидемия. Люди умирали сотнями, а врачи не могли понять причину. Сноу не поверил общепринятой теории о том, что холера передается по воздуху. Он провел настоящее расследование. Опрашивал жителей, изучал карты заболеваемости, анализировал данные. И пришел к революционному выводу – возбудитель передается через воду. Его главным доказательством стал случай в районе Сохо. Когда Сноу обнаружил, что большинство заболевших пользовались одним общественным насосом, власти демонтировали его ручку, и эпидемия в этом районе практически прекратилась. За свое исследование Сноу получил престижную премию в Париже, а в Лондоне установили памятник в виде копии той самой водокачки с демонтированным рычагом. Благодаря работе Джона Сноу мы знаем, как важно следить за качеством воды и как распространяются эпидемии. Его методы исследования стали основой современной эпидемиологии, которая помогает нам бороться с болезнями и сегодня. На этом все. Берегите себя и помните, иногда самые простые решения оказываются самыми эффективными.
0: Анатомия гения.

0: Аслам Итляшев и Кобра, которая ласковая, добрая, но не стоит обманываться. Если это только чувство, то ладно. А если это действительно реально существующая кобра, то не стоит думать, что ничего ни с кем не произойдет, даже если на ней написано, что она вот настолько добрая, что не укусит. Кто его знает, тому лучше проявлять осторожность. А вот если это обычные сравнения, то, наверное, тоже, ведь мало кому понравится, что его сравнивают со змеей, если только он изначально не дал на это добро. Ну а прямо сейчас даем добро другим вещам, очень счастливым и очень по Григорию Лепсовским.
1: Твое радио.
2: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке за выходные потушили все природные пожары. Огнеборцы с пятницы по воскресенье ликвидировали 4 очага общей площадью порядка 1300 гектаров. Как рассказали в окружном управлении лесами, в работе были задействованы 40 человек, вертолетами 8 и Робинсона, а также вспомогательные инструменты, например, ранцевые огнетушители, мотопомпы, бензопилы, булавки, при помощи которых создавались минерализованные полосы. Воду огнеборцы набирали из природных источников, перекачивая ее в специальные емкости, а оттуда в ранцы. Наземную технику им использовать не удалось из-за удаленности и труднодоступности пожара. В итоге все действующие очаги ликвидированы, а новых не обнаружено. Напомню, с начала сезона в округе зафиксировано 7 природных пожаров. Из них 6 ликвидированы силами авиабазы, 1 природными осадками. Общая площадь, пройденная огнем, составляет без малого 2000 гектаров. Сборная региона отправилась на Всероссийский фестиваль ГТО. 5 спортсменов представят Чукотку на соревнованиях в ноябрьске. Они начнутся сегодня и продлятся до 21 июня. На старт выйдут более 240 участников из 30 регионов страны. Как сообщили в окружном департаменте физической культуры, атлетам предстоит бороться за победу в беговых и силовых дисциплинах, а также в командной эстафете. В состав чукотской сборной вошли Алина Деревенченко, Александр Кырлик, Сергей Машкарин, Ирина Налдина и Светлана Некрасова. Все они регулярно участвуют в соревнованиях, выполняют нормативы ГТО. Перед выездом команда провела тренировку в Анадыре на первой специализированной площадке комплекса. Она оборудована турниками, брусьями, гимнастическими скамьями и уличными тренажерами. Для команды эта поездка станет возможностью проверить силы на старте всероссийского уровня. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и продлили режим прекращения огня. Об этом объявил Дональд Трамп. Стороны объявили о немедленном постоянном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Соглашение подписали в онлайн-формате. Очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов. Половину этих денег должны вернуть еще до подписания сделки, передает РИА Новости. США снимут нефтяные санкции с Тегерана и не будут вводить новые. Также Вашингтон обещает не наращивать силы на Ближнем Востоке и представить вместе с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Иран, в свою очередь, подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия. Обязуется не создавать его. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Специалисты Роспотребнадзора не допускают передачи опасных лихорадок внутри России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости. Она подтвердила, что некоторые насекомые действительно способны передавать людям различные лихорадки. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов комаров любого вида вне зависимости от местонахождения. Ранее ведомство зафиксировало в России сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В Роспотребнадзоре отметили, что в целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями в стране находится на среднемноголетнем уровне, поэтому ситуация стабильна. Специалисты подчеркивают, что контроль за ситуацией особенно важен в летнее время, когда дети находятся в летних лагерях. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Это Трофимов, комната культуры и самолеты, которых много, они летают, они большие, они крутые, они очень полезные, оказывается, их настолько много, что вот не посчитать. В 2016 году исследователи из университета Цюриха посчитали и поняли, что там около 102 тысяч самолетов одновременно в небе, да, каждый день. Ну а прямо сейчас и того больше, но пока вот не посчитали. Видимо, стало настолько сложно, что никто за это не берется. Но мы можем прикинуть, я вот лично ставлю на более чем 200 тысяч летающих птичек.
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурда.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Премьер-министры «Два бриллианта». Очень красивых, очень необходимых, ведь это все-таки сравнение с глазами. Да и в целом, надо бы побольше такой романтики, которую можно брать на вооружение и использовать в повседневной жизни к тем, кто тебе не безразличен. Да, приятные слова делают очень приятные вещи, которые можно увидеть почти сразу. Это как купить цветы, только покупать ничего не нужно. Пользуемся, не забываем. И слушаем приятное. Уже про цветы, правда, не настоящие, но в голове все можно представить. Джаями, нарыви цветы.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Москвич объявил об обновлении модельной линейки, ГАК рассказал о спецификации кроссовера S9, а в Подмосковье будут обучать ПДД через VR-очки. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания «Москвич» планирует обновить модельный ряд уже в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе марки. По словам представителей пресс-службы, программа обновления затронет самый доступный кроссовер бренда «Москвич 3» и флагманский «Москвич 8». Какие изменения ждут трешку, представители бренда не уточнили, однако добавили, что компания намерена использовать различные инструменты для повышения продаж. «Москвич 3» начали продавать в конце 2022 года. По сути, эта модель является перелицованной версией китайской модели Jack JS4. Что касается модернизации большого кроссовера Москвич 8, то в этом году у него появится телематический комплекс. Москвич 8 создан на базе китайского Jack X8+.
0: Дорожный монстр.
1: Китайская компания GAC привезет в Россию новый кроссовер S9 в двухрядной модификации. Одним из главных соперников большого кроссовера в России станет Li Auto L9. Технические подробности новинки пока не раскрываются. Однако в КНР эту модель продают с 500-сильной гибридной силовой установкой. Запас хода на одном электричестве у GAC S9 составляет 252 километра. Экстерьер кроссовера получил черты рейнджера, однако уступает ему по габаритным размерам. Автомобиль оборудовали двухцветным кузовом, 21-дюймовыми колесными дисками, широким рельефным капотом, узкой передней светодиодной оптикой и панорамной крышей. Новинка станет новым флагманом GAC в России.
0: Технология.
1: Оператор системы фото-видеофиксации ГК UrbanTech совместно с Минтрансом Московской области разработали VR-тренажер под названием «Мир безопасных дорог», с помощью которого планируют начать обучать школьников правилам дорожного движения, сообщили в пресс-службе компании. Сам тренажер представляет из себя мобильный обучающий комплекс. Помимо программного обеспечения в него входят 15 VR-очков и 30 контроллеров. А для сбора статистики действий школьников используется ноутбук-сервер. Всего для учеников подготовлено 3 сценария, которые разработали на основе типовых маршрутов ребенка – от дома до школы, от школы до парка и обратно домой. При этом в тренажер были загружены реальные локации Московской области. Также в виртуальном пространстве ученики могут видеть общественный транспорт, такси и патрульные машины. Ориентироваться в маршруте школьникам помогает робот-наставник. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте ПДД.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

Да, Филатов, Карась, и включи музыку, если стало грустно. Да, песня, которая передает подобную мысль, что любимое звучание может поддерживать вообще, даже когда тебе сложно, трудно, поможет справиться с грустью, скукой и, конечно, пустотой. Надеюсь, до такого не дойдет, но вот оно, решение, как одно из. Такая вот поддерживающая терапия всех проблем, конечно, не решит, но, по крайней мере, сделает легче. Такое вот обезболивающее. Ну а прямо сейчас «Хамалинова» и «Птичка», которая летает, летает, и вообще сейчас узнаем подробнее.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если учитывать то, что стиль складывается из мелочей, то общее впечатление может испортить любая ерунда. К примеру, рубашка, которую надел под джемпер. Казалось бы, чего уж проще. Но если у тебя фактурная сорочка с жестким воротником и карманами на груди, то под тонким джемпером она будет выглядеть неопрятно, слишком выделяется. Так что подбирай гладкую или ищи свитер потолще. И, кстати, как поступать с воротником? Прятать или выставлять на показ? По идее, аккуратный узкий отворот можно выставлять наружу. Это выглядит неплохо, особенно если к рубашке надевают галстук. А вот широкий ворот лучше спрятать внутрь, равномерно расправив по нему джемпер. Это позволяет выглядеть сдержанно и аккуратно. Выставлять же наружу длинные концы воротника, расстегнув при этом верхнюю пуговицу, уместно не всегда. Будешь выглядеть как гость с ретро-вечеринки. Как минимум, нужно слегка поддернуть кверху рукава свитера. Тогда образ получится более непринужденным.
0: Территория мужчин.
1: Если жена или девушка постоянно пилит на тему того, что ты вечно часами просиживаешь за видеоиграми, можешь успокоить ее свежей статистикой. Ты такой точно не один. Компания-гигант Microsoft на днях обнародовала весьма интересные цифры. Оказывается, на 98% существующих в мире персональных компьютеров установлена хотя бы одна игра. При этом почти 300 миллионов рубятся стрелялки и стратегии ежедневно, а 20 миллионов из них считают совершение подвига в виртуальных мирах своим основным занятием. Ну а исследователи из компании Harris Group выяснили, сколько же времени теряет за компом среднестатистический геймер. Лидерами, как и ожидалось, оказались подростки в возрасте от 13 до 18, посвящающие играм до 5 часов в неделю. Товарищи же из группы старше 25 замыкают шествие со скромными 70 минутами.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Да, Иван Бек, Софья Райс, Луиза Сонза, Not You на волнах радио Бурган. Место, где звучит музыка, дают настроение, причем абсолютно бесплатно, ну а также переходят в более вечерние часы. Что вскоре произойдет, но вместе с Трепица Пятница будем грезить вместе с этой группой, немного научпопа, а после Денис Майданов и вуаля, уже выпуск новостей, но вот уже на чукотском языке. В новом часе будет куча интересного и, самое главное, полезного с зеленым светофором.

0: Не учи ученого.
1: Коллаген, салаты, чипсы. Ученые предложили способы переработки медуз в продукты. Исследователи сделали серьезный шаг на пути решения проблемы перенаселения Азовского моря медузами. Сотрудники Южного филиала Института океанографии в НИРО успешно получили образцы нативного коллагена из медузы корнирот. Это достижение открывает новые перспективы для переработки биомассы медуз и создания ценных продуктов для медицины. Свои разработки в этой области внедряют уже несколько отраслевых научно-исследовательских институтов. Известно, что в Черном и Азовском морях обитают два вида медуз – аурелия и корнирот. Оба они живут преимущественно в Черном море и в акваторию Азовского моря мигрируют через Керченский пролив. Медузы безопасны для человека, контакт с ними вызывает максимум легкий зуд кожи. Однако, как отмечают специалисты, из-за уменьшения стока пресной воды в Азовское море, его соленость за последние годы повысилась почти вдвое, до 15%. Это создало условия для стремительного размножения медуз. Уже в 2024 году рост популяции желетельных организмов стал проблемой для туризма и рыболовства. Летом отдыхающие наблюдали, как вода в прибрежной полосе превращалась буквально в кисель из кишащих медуз. Они забивают и рыболовецкие сети, мешая рыболовству. Решение проблемы перенаселения акватории Азовского моря медузами уже несколько лет находится в центре внимания ученых нескольких профильных НИИ. В качестве одного из вариантов появилось предложение разработать технологию получения ценного сырья из этих организмов. Коллаген из водных биоресурсов привлекает все больше внимания ученых и коммерческих организаций по всему миру. Рост интереса обусловлен двумя ключевыми факторами – старением населения и экологическими проблемами. При этом, по предварительным оценкам, биомасса медуз в Азове достигла миллионов тонн. И вот теперь в этом направлении совершен важный прорыв. Специалистам удалось выделить кислоторастворимый и

0: при производстве мармелада, а также в косметологии в качестве биологически активных веществ.
1: Не учи ученого. И олени пасутся под музыку. Радио.

0: نکرین نتین موقن نتین موقن نیم کوشتران کن وان ون رایت خرین انرژیک فنک پشت کوش کشتیرا رن Рмалтинг 145 квартира. 2027 еве плиткомолты в Энг, так и ешь каштемаш это 286 аренда кенат квартира. Нереч над яйво маш это тен мауш это имреке ин хуншгене ур на яшка турка над ненри на матвак. Анка рана матвак от специалист от микантишгея утваш от мурунутык. В Энг Кренвентинген инженера кен класс, анк минк рекешил южень от мейнгаш от кешит кушет. Торкашет когевек 10 класс, аж а макан нерекешинген от математика, физика, анк ам информатика. Пенине кен кешил южет кен программа, ты ринерна тргюшев кен хана направления гет. Кашет коракен администрация к южинет инженерный класс, а кревюшень от кешит кушет микантин нере юндрнгенет. Неретенгите Тергинет, нгте кршайот, тан гянгт коргат, а мыш эте кашигу юшат кирган, анк ам кайт пуш ат кирган, раз фангргак. Манеган детки нови сват кирган, реншенгат гамка кашет корак мур внутекин, ананат йосаке нови сват кирган, жекайн месгат фашен в энгак. Анк гетхичи ушинат хмек мышшанг шеккен кешит кушат. Амаш о восьмой класс сашат. В энкин кашет корай по лицей айпанг амкути, етыш от районат кой по округкен миканти игр над факанат гюшеток сменак энгерти. Амаш о гетхичи ушинат компьютерныке нови сват кирган минк. Келит кушат на гюшет кенат мане як. Гароер ма анг амем кум о шынгык, а ка тирган анг ам кути яракен атя ёш кашти. Ангин гамгыш тэшен энан тэн маушын кибертурнирак Ольга Гришина. Армаг тэтэй нэн чэш ат мысванатар катар миксирэв кашаман кашет курак увисвен и увисвенэн жыка анг аманет ош гренэг юшэвнгэнат кашэш аут рэшэк увисвать хырган. Мурген от Мышлёсе, это же третий лунг от Россия кен фестиваля ГТО. Ноябрьского ты реквешин от Мышлёсе, Мурген от Мышлёсе, это же Рамгон от Овесвать Хргат Ир, анг амрепчит кунг от Кликкинен парушкау таутын ешкак. Мыш это Рамышлёсе нга 240 урайш от Пакирыш от Кликкин мангыткен региона и по Россиен. Храсетен бок третий лунг от Алина Деревянченко, Александр Кырлик, Сергей Маркашин, анг ам Ирина Налдина, ам Светлана Некрасова. Мыш о пенине кинет хитпыч этэч от ГТО Красетинвак. Акватын о катин мавшина тортай кьё в энгак комплексак минка натфакына танг мыш о Красетин мавкина тянанат. Мутки тэгнагат эс ата ошк твитагнетым.
1: Радио Порга.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио «Пурга», хотим в этом помочь. Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня мы повторим с вами правила буксировки автомобиля, подробно расскажем, когда можно, когда нельзя буксировать, какие виды сцепки бывают и так далее. В общем, ответим на все вопросы о буксировке, которые вы хотели, но боялись спросить. Но начнем по традиции с новостей. Пристегните ремни безопасности, поехали!
0: «Зеленый свет». Новости Госавтоинспекции.
1: ГАИ станет легче и дешевле оформлять пьяных водителей. Совет Федерации одобрил закон, который сокращает число документов по итогам проверки водителя на алкогольное опьянение и их отстранение от управления автомобилем. Сейчас, если у водителя обнаруживают признаки опьянения, сотрудникам ГИБДД приходится заполнять от 3 до 5 процессуальных документов. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт о свидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медицинское свидетельствование, протокол об административном правонарушении, протокол задержания транспортного средства. Новый закон внесет изменения в статью 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях и даст инспекторам ГАИ возможность вместо отдельного протокола об отстранении от управления машиной сделать соответствующую отметку в акте о свидетельствовании на алкогольное опьянение, других протоколах или в постановлении по делу об административном правонарушении. Также запись о задержании транспортного средства можно будет вносить в протокол о правонарушении либо в определение о возбуждении дела без составления отдельного документа. По оценкам авторов инициативы, нововведение позволит сэкономить около 34 тысяч рабочих часов ежегодно, а также снизить расходы на закупку бланков документов. Данный законопроект поступил в Госдуму еще в начале года. До окончательного вступления его в силу необходимо одобрение президента России. Россияне стали брать больше автокредитов. Статистика. По данным Объединенного кредитного бюро, в апреле россиянам выдали 107 тысяч автокредитов, что меньше, чем в марте на 3%, но и на 21% больше, чем в апреле прошлого года. Объем выдач составил 163 миллиарда рублей, что на 5% ниже мартовского показателя, но на 44% выше уровня апреля прошлого года. Доля кредитов на новые автомобили осталась на уровне 71% от общего количества и 72% от объема выдач, годом ранее 64%. Средний чек автокредита – 1 520 000 рублей. На новые автомобили – 1 550 000 рублей, на машины с пробегом – 1 460 000 рублей. Региональные показатели за апрель 2026 года – Топ-5 регионов по объему выдачи автокредитов. Москва – 7,5 тысяч кредитов на 15,5 миллиардов рублей. Далее идут Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.
2: Проезд по платным трассам хотят сделать бесплатным при ремонте.
1: Министру транспорта Андрею Никитину направлено предложение об отмене платы за проезд по платным трассам на время ремонтных работ. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди». Парламентарии считают целесообразным временно вводить нулевой тариф на тех участках платных дорог, где ремонт существенно ограничивает движение. То есть, когда перекрывается одна или несколько полос, снижается разрешенная скорость, а также в целом сокращается пропускная способность. Для реализации механизма предлагается задействовать уже существующую инфраструктуру – информационное табло, личные кабинеты, кабинеты автомобилистов, транспондеры и системы «Свободный поток». При проведении плановых ремонтных работ операторы трасс смогут заранее обнулять стоимость проезда для конкретного отрезка пути. Также инициатива предусматривает автоматический перерасчет и возврат средств без необходимости подачи заявлений, если списание денег уже произошло.
2: Правительство утвердило план реализации стратегии повышения безопасности на дорогах.
1: Для его реализации будут проведены более 260 мероприятий, распоряжение об утверждении которых подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В их числе новые требования к средствам индивидуальной мобильности, СИМ, совершенствование подготовки водителей в автошколах, быстрое реагирование и помощь пострадавшим в ДТП, а также обновление дорожной инфраструктуры. Одним из важных направлений плана реализации стратегии стало введение новых мер регулирования движения СИМ. Так, к 2028 году МВД и Минтранс должны организовать государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности. На них в обязательном порядке будут устанавливаться номерные знаки. А к 2030 году должен быть решен вопрос с их обязательной маркировкой о соответствии установленным требованиям безопасности. Наконец, для использования СИМ, в том числе электросамокатов и электровелосипедов, продолжит развивать инфраструктуру. Согласно плану, такие транспортные средства должны быть интегрированы в городские транспортные системы. Что касается автошкол, то к 2027 году в программы обучения водителей включат тему необходимых действий при дорожных происшествиях, например, оформление электронного извещения о ДТП, выполнение фотофиксации его обстоятельств и отработка практических навыков оказания первой помощи. Также к следующему году должны быть актуализированы разделы приложения «Госуслуги авто» со справочными и информационными материалами об оказании помощи в реальных происшествиях с пострадавшими. В числе других мер – проработка возможности создания трассовых пунктов медицины катастроф вдоль дорог в удаленных или труднодоступных местах. Начиная с 2030 года этим займутся Минздрав и региональные власти. Часть мероприятий посвящены непосредственно повышению безопасности дорожной инфраструктуры. В их числе снижение рисков, связанных с выездом на полосу встречного движения и наездами на пешеходов. Для этого в 2026-2028 годах на четырехполосных дорогах, независимо от их категории, будут устанавливаться разделители встречных потоков. До 2030 года разделителями оборудуют 250 километров таких автомагистралей, к этому же сроку построят 40 надземных пешеходных переходов. Запланировано и строительство путепроводов в местах пересечения дорог и железнодорожных путей. В 2026-2030 годах возведут 13 таких путепроводов, а в 2031-2036 годах еще 6. Кроме того, в 2027 году Минтранс должен разработать проект федерального закона, согласно которому пересечение железнодорожных путей и автомобильных дорог первой-третьей категории должно быть исключительно разноуровневым. Это предполагает строительство новых тоннелей и надземных эстакад.
0: Новости госавтоинспекции. Зеленый свет.
1: Лето на Чукотке – это не только время отпусков, но и пора вылазок на природу на машинах. Но отсутствие хороших дорог и почтенный возраст большинства авто часто приводят к поломкам. Один из способов решить проблему – попросить кого-нибудь отбуксировать вас. Но чтобы она прошла безопасно и без нарушений правил дорожного движения, важно знать основные правила. Что понимается под буксировкой автомобиля? Какие способы существуют, какие ограничения действуют и на что обратить особое внимание. Разбираемся очень подробно и запоминаем.
2: Что такое буксировка?
1: В правилах дорожного движения нет отдельного определения понятия «буксировка», но этот термин знаком большинству водителей. Буксировкой называют транспортировку автомобиля из точки А в точку Б при непосредственном участии другого транспортного средства. Всего существует три типа буксировки. На гибкой сцепке. В этом случае для соединения буксируемого и буксирующего автомобилей используют деформируемые стропу или трос. На жесткой сцепке автомобили соединяют недеформируемой, чаще всего металлической конструкцией, которая обеспечивает постоянное расстояние между ними. Частичная погрузка. При таком методе в кузов или на пристегнутую к буксировщику платформу грузят одну из осей другого автомобиля. Вторая пара колес остается на дороге. Если же на платформу грузят обе оси, буксировка превращается в перевозку. Тросы и стропы наиболее популярны среди водителей легковых автомобилей. Они относительно просты в креплении, легкие и занимают не так много места. Жесткую сцепку предпочитают большегрузы, ну а частичная погрузка для рядовых автомобилистов скорее экзотика.
2: Общие правила буксировки.
1: Для них отведены как весь раздел 20 в правилах дорожного движения, так и пункты других статей. Требования для разных методов буксировки отличаются, но есть и правила, действующие вне зависимости от типа сцепного устройства. Включенная аварийная сигнализация на буксируемом транспортном средстве. Это требование раздела 7 правил дорожного движения. Если аварийка неисправна, ее можно заменить знаком аварийной остановки, закрепленным в задней части ведомого автомобиля. Буксировщику нужно включить ближний свет, а вот включать аварийный сигнал нельзя. Его указатели поворотов должны работать штатно, чтобы предупреждать других участников движения о маневрах. Пункт 10.4 правил дорожного движения ограничивает скорость при буксировке, максимум 50 км в час. Тянуть другое транспортное средство на любой сцепке может только водитель со стажем более 2 лет. Категорически запрещено одновременно буксировать более одного транспортного средства, то есть в сцепке должно быть строго 2 автомобиля – буксировщик и буксируемый. Двухколесный транспорт не может быть ни буксировщиком, ни буксируемым. Для мотоциклов с коляской сбоку сделано исключение, они считаются 3-колесными. Отдельный пункт регламентирует нахождение пассажиров в буксируемом автомобиле. Категорический запрет действует на нахождение людей в автобусах, троллейбусах и в кузове буксируемых грузовиков при любом типе сцепки. Запрещающий знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено» ограничивает не только проезд непосредственно с прицепами для грузовиков и тракторов, но также запрещает буксировку в зоне его действия.
2: Правила буксировки на гибкой сцепке.
1: В дополнение к основным правилам при перемещении автомобиля на тросе нужно позаботиться об исправности тормозной системы буксируемого транспортного средства. В противном случае дистанции между автомобилями может не хватить для остановки. Об исправности рулевого управления. Без него автомобиль на галстуке, вероятнее всего, не сможет повторять траекторию тягача. О длине троса. Правила допускают использовать стропы и тканные тросы длиной от 4 до 6 метров.
2: О заметности на дороге.
1: Помимо включенной аварийки, правила требуют дополнительно выделить сам трос. Это можно сделать бело-красными световозвращающими флажками или табличками 20 на 20 сантиметров. На всю длину их должно быть минимум пара. О погоде. Двигаться на гибкой сцепке в гололед запрещено.
2: Правила буксировки на жесткой сцепке.
1: Движение на жесткой сцепке в чем-то проще. С ней буксируемый автомобиль хотя бы не может догнать тягач. Но есть и свои нюансы, поэтому при буксировке на жесткой сцепке нужно обеспечить расстояние не более 4 метров между 2 автомобилями. Позаботиться об исправности рулевого управления. Подруливать придется даже при жестком креплении автомобилей друг к другу. Оцените исправность тормозов и вес буксируемого транспорта. Здесь, в отличие от гибкой сцепки, можно закрыть глаза на неработающие тормоза, но только в случае, если тягач вдвое тяжелее буксируемого транспортного средства. Посадить водителя за руль буксируемого транспорта, но только если сцепное устройство не обеспечивает полное повторение траектории тягача при движении прямо. Отдельно нужно упомянуть маркировку самой сцепки. Правила дорожного движения, как и ГОСТ, не требуют обязательной окраски конструкции в красно-белые цвета, но в целях безопасности ее все же лучше выделить. Подойдут все те же флажки или таблички.
2: Правила буксировки методом частичной погрузки.
1: Частичная погрузка – один из наиболее безопасных способов буксировки, поэтому дополнительных ограничений в ней меньше. Нужно высадить всех людей из кабины и кузова буксируемого автомобиля, а также из кузова буксировщика. Необходимо проверить исправность тормозов и вес буксируемого транспорта. Несмотря на отсутствие водителя за рулем ведомого транспортного средства, требования правил в этой части дублируют предыдущий раздел – При неисправных тормозах вес буксируемого транспортного средства должен быть меньше половины массы тягача.
2: Как правильно буксировать автомобиль?
1: Прочтите соответствующий пункт руководства по эксплуатации. В нем есть все ограничения и запреты, вплоть до полного отказа от буксировки. Проверьте исправность руля и тормозов автомобиля. Проверьте целостность троса. Если он порвался однажды или явно изношен, от его использования стоит отказаться. Найдите штатное место для крепления сцепного устройства. Это могут быть стационарный крюк проушина или гнездо для вкручивающейся проушины. Чаще всего оно закрыто декоративной пластиковой заглушкой. Надежно зафиксируйте сцепку на обоих автомобилях. Тросы и стропы могут крепиться на крюк или предполагать специальный узел. Подойдут беседочный, эскимосский или простой полуштык. Обозначьте сцепное устройство. Заранее договоритесь о маршруте и условных знаках. Путь должен быть не самый быстрый, а самый простой, без крупных развязок и резких поворотов. Не забудьте включить зажигание на буксируемом транспортном средстве. Включите аварийную сигнализацию на буксируемом автомобиле. Не трогайтесь с места резко. Трос, если он не рывковый, не предназначен для резких натяжений. Тормозите плавно. При длительной поездке на галстуке не забывайте останавливаться и проверять надежность крепления и состояние обоих автомобилей.
2: Негласные правила при буксировке.
1: Помимо того, что описано в правилах дорожного движения, есть еще ряд негласных правил, которых стоит придерживаться. Тип троса не регламентирован правилами, но приоритет лучше отдавать тканным изделиям, которые выдерживают вес вашего автомобиля минимум с двукратным запасом. По возможности положите в багажник две веревки, непосредственно для буксировки обычную и для вызволения из сугробов или грязи рывковую. Крепления троса должны подходить к штатным креплениям автомобиля. Чем проще конструкция сцепки, тем лучше. Тросы рулетки удобны в транспортировке, но не отличаются особой надежностью. Сматывающий механизм может выйти из строя в самый неподходящий момент, а сам укорачивающийся трос плох тем, что не позволяет водителю прогнозировать момент рывка. Помимо флажков, привяжите на трос что-то относительно тяжелое и желательно мягкое. Таким образом, при потенциальном обрыве инерция погасится. В противном случае трос отстрелит и может повредить автомобиль, например, лобовое стекло. При морозе в салоне будет холодно, а стекло может замерзать или потеть. Это может случиться и в теплую, но дождливую погоду. Заранее обзаведитесь тряпками, скребком или водосгоном, чтобы протирать поверхность. Если емкость аккумулятора позволяет и дорога не самая дальняя, сделать ее комфортнее может портативный обогреватель, который работает от прикуривателя. Помимо этих нюансов, есть еще множество ограничений, связанных с коробками передач автомобиля, но об этом речь пойдет далее. Что касается электромобилей и разнообразных гибридов, режимы и подтверждения самой возможности буксировки лучше искать в руководстве пользователя. Они отличаются от модели к модели и зависят не только от компоновки и типа электродвигателя, но и от режимов работы вспомогательных систем. Итак, резюмируем. Существует три типа буксировки. Часть правил дорожного движения едина для всех методов, но есть и ряд дополнительных ограничений, индивидуальных для каждого метода. Гибкая сцепка наиболее популярна и доступна, но при ней больше всего ограничений. Перед началом буксировки нужно внимательно изучить руководство по эксплуатации конкретного автомобиля. В нем могут быть прописаны дополнительные запреты, не связанные с правилами. Если машину можно тянуть, нужно проверить исправность ее тормозов и рулевого управления, надежно закрепить сцепку, обозначить ее флажками или табличками, включить аварийку и максимально аккуратно начать движение. При плохой погоде или любых сомнениях в успешности мероприятия лучше не рисковать и воспользоваться услугами эвакуатора.
0: Зеленый свет.
2: Как правильно буксировать машины с автоматом, роботом или вариатором?
1: Мы уже подробно разобрали правила буксировки неисправного автомобиля. Теперь давайте поговорим о тонкостях этого процесса для машин, оборудованных автоматическими коробками передач. Такие трансмиссии устроены сложнее, чем обычная механика, и буксировка для них может быть вредна или вообще запрещена. Причем и для буксира, и для автомобиля, который необходимо буксировать. Рассказываем, как правильно транспортировать неисправные автомобили с разными типами автоматических трансмиссий и что делать, если в помощи нуждается машина с полным приводом.
2: Почему автомобили с автоматической трансмиссией надо буксировать с осторожностью?
1: Все дело в конструктивных особенностях автоматических коробок передач. Механические трансмиссии устроены так, что они, во-первых, могут полностью отсоединяться от двигателя в нейтрале, во-вторых, подшипники и шестерни в них смазываются методом погружения и разбрызгивания, то есть механически. Поэтому валы в такой коробке могут крутиться вхолостую без каких-либо последствий, а буксировка трансмиссии никак не повредит. Но автоматические трансмиссии имеют куда более сложную конструкцию и содержат дополнительные узлы. Например, у них хитрая гидросистема, которая управляет переключениями передач и обеспечивает охлаждение агрегата и смазку трущихся поверхностей одновременно. В ней используется отдельный масляный насос, который приводится от двигателя автомобиля. Мотор не работает, давления в гидросистеме коробки нет, а значит ее узлы не смазываются как следует. Когда машина застряла или ее просто нужно откатить на несколько метров, это не проблема. Но при долгой буксировке масляное голодание приведет к интенсивному износу деталей.
2: Как буксировать автомобиль с гидромеханическим автоматом?
1: Все зависит от того, какая именно коробка передач стоит на автомобиле. Относительно старые модели автоматов, у которых не больше 5-6 передач, обычно допускают буксировку на расстояние 30-50 км со скоростью не выше 50 км в час. Чтобы перемещать такую машину с неработающим мотором, нужно в первую очередь разорвать механическую связь двигателя с колесами. Для этого в трансмиссии предусмотрен аварийный режим нейтрали. Чтобы водитель смог перевести коробку из режима P в N даже с выключенным двигателем. Делается это специальным селектором. Он может быть скрыт под заглушкой на центральной консоли, а включается отверткой, комбинацией нажатий на кнопки или еще каким-то образом, например, через бортовой компьютер. Алгоритм действий можно найти в инструкции к автомобилю. Там же будут описаны и все ограничения, которые производитель накладывает на буксировку автомобиля. Более современные автомобили оснащаются автоматическими коробками передач, в которых уже 8 или даже 10 ступеней. У них более плотная компоновка и еще больше планетарных передач и фрикционов. Такие трансмиссии плохо переносят буксировку с неработающим двигателем, и особенно в режиме реверсивного вращения, когда буксируемый автомобиль поднимают за свободные задние колеса и тянут задом наперед. У современных коробок передач тоже есть аварийный режим, отключающий трансмиссию от двигателя. Но использовать его нужно лишь для того, чтобы вытянуть машину из грязи, отбуксировать на другую сторону парковки или закатить на автовоз. Буксировать такие автомобили тросом нельзя. В случае поломки их необходимо грузить на эвакуатор, буксировать с частичной погрузкой или со специальной подкатной тележкой, которая исключает вращение ведущих колес. Не рекомендуется буксировать и многие полноприводные автомобили. Да, у коробки передач такой машины тоже будет режим принудительного перевода в нейтраль, но используется он обычно для того, чтобы заглохшую и обездвиженную машину можно было вытащить из сугроба, загрузить на автовоз и так далее. Несколько десятков метров на привязи ей не навредят, но километры буксировки будут чреваты серьезными поломками. И не только коробки, но и муфт, фрикционов или других деталей полного привода.
2: Как буксировать автомобиль с роботом?
1: Если машина оснащена роботизированной коробкой передач с одним сцеплением, типа AMT, автоматизированная механика, то для буксировки достаточно включить нейтральную передачу. Обычно для этого не требуется никаких хитростей. Передачи и сцепления в коробках AMT управляются сервоприводами по команде электроники, естественно, при работающем двигателе. Но чтобы его запустить, как раз и нужна нейтраль, поэтому она активируется простым движением рычага с одновременным нажатием на педаль тормоза. Поскольку устроен такой робот почти так же, как и обычная механическая коробка передач, тащить машину с ним можно без ограничений по дистанции с заведенным или заглушенным двигателем. В последнем случае желательно жесткая сцепка из-за неработающих усилителей руля и тормозов. и даже задом наперед. А вот роботизированные коробки с двумя сцеплениями по конструкции ближе к автоматам, большинство из них тоже управляются гидравликой. Перевода селектора в N им недостаточно, поэтому важно, чтобы колеса, к которым идут приводные валы, при буксировке либо были неподвижны, либо вращались в нормальном направлении, а не как при движении назад. Не рекомендуется буксировать машины с такими роботами на дистанцию больше 50 км с неработающим двигателем. Без нормальной смазки износ деталей робота ускоряется в несколько раз.
2: Как буксировать автомобиль с вариатором?
1: Хотя бесступенчатые трансмиссии CVT устроены проще и содержат меньше деталей, чем автоматы и роботы с двумя сцеплениями, они тоже плохо переносят длительную буксировку. Ведь и у вариаторов есть масляный насос, поэтому на них распространяются те же правила. Селектор коробки обязательно должен быть в положении N, по возможности мотор должен быть заведен, скорость не должна превышать 50 км в час, дистанция буксировки ограничивается 50 км. Это общее правило, однако для некоторых автомобилей с бесступенчатой трансмиссией могут быть и отличия. Например, некоторые трансмиссии не имеют режима принудительной нейтрали, а автомобили с большим пробегом советуют буксировать очень медленно и на небольшие дистанции, из-за того, что масло в трансмиссии содержит продукты износа, что создает дополнительный риск повреждения ремня или цепи, шкивов, валов, подшипников и даже гидравлического блока. Поэтому для машин с вариатором нужно придерживаться простого правила. Протащить их на веревке недалеко и недолго можно, а от длительной буксировки лучше отказаться вообще.
2: Как узнать, может ли автомобиль буксировать другую машину?
1: Передвинуть заглохшую машину на небольшое расстояние можно любым автомобилем, имеющим проушину для троса. Но при буксировке на значительную дистанцию необходимо учитывать тяговые возможности конкретного автомобиля. Они зависят от значения параметра «допустимая масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами», которые можно найти в технических характеристиках. До 3,5 тонн. Если автопроизводитель допускает езду с прицепами такой массы, столько весят, например, прицепы дома или яхты, то машина прирожденный тягач, и буксировка вряд ли повредит ее коробку. До 1,5-2 тонн. С буксировкой таких прицепов, трейлеры с лодками, небольшие дома на колесах и так далее, справятся многие средние и большеразмерные кроссоверы и внедорожники с автоматами. Нетрудно догадаться, что езда с аварийной легковушкой на тросе тоже не будет иметь для них серьезных последствий при соблюдении правил буксировки. До 1,5 тонн. Обладателям таких автомобилей нужно быть внимательными. Выручить кого-то можно, но очень осторожно. Двигатель и коробка на автомобиле-буксире должны быть предварительно прогреты. Тянуть на холодную нельзя ни в коем случае. Селектором надо выбрать режим низких передач вместо штатного D или принудительно включить первую ступень. В движении необходимо исключить рывки и интенсивные разгоны. А маршрут желательно выстроить так, чтобы на нем не было подъемов и обгонов. Да и сам процесс буксировки лучше разбить на несколько этапов с остановками для избежания перегрева и двигателя, и трансмиссии. Если в характеристиках автомобиля вообще нет указаний о прицепах или допускаются только самые легкие конструкции, без тормозов, не более 750 кг, то от буксировки другого автомобиля лучше отказаться. Эти рекомендации применимы ко всем типам коробок. Не имеет принципиального значения, установлен на буксирующем автомобиле автомат, вариатор или робот. Да, традиционные гидромеханические трансмиссии переносят такие нагрузки легче, но исключительно выносливые коробки встречаются и среди других типов. Спортивный робот PDK с двумя сцеплениями на Porsche Panamera Turbo S, например, подготовлен для буксировки прицепом весом до 2 тонн 200 кг. А вариатор внедорожника Nissan Pathfinder 3.5 спроецирован с таким запасом, что без проблем для себя утащит и более солидный вес. Итак, резюмируем. Первое правило буксировки – изучить инструкцию по эксплуатации к автомобилю. Если она запрещает буксировку в любом виде и допускает перемещение только на эвакуаторе, то все попытки обойти это ограничение лишь увеличат счет за ремонт. Водители эвакуаторов с частичной погрузкой могут не знать тонкости буксировки для вашего автомобиля. Проследите за тем, чтобы все было сделано правильно. Водители автомобилей с автоматами, роботами или вариаторами, которые хотят помочь вам, могут и не подозревать, какими проблемами это способно обернуться для них. Базовые правила – включение нейтрали на буксируемом автомобиле и движение в щадящем режиме с ограничениями по скорости и дистанции обязательны для любой автоматической трансмиссии. Если неизвестно, допускается ли буксировка автомобиля с полным приводом, то от этой затеи лучше отказаться, даже если в селекторе режимов трансмиссии есть моноприводная программа Two-Wheel Drive. Наконец, любая буксировка – стресс и для коробки, и для всей трансмиссии. Если этой процедуры избежать не удалось, то проведите после нее диагностику, а при малейших подозрениях замените трансмиссионное масло и фильтры на новые.
0: Зеленый свет.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет». Радио «Пурга». И тундра расцветает под музыку. Радио «Пурга».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте ложного согласия, когда вы уверены, что все вокруг разделяют вашу точку зрения просто потому, что никто не спорит. Вы на дружеской встрече говорите: «Ну все же понимают, что этот сериал переоценен». Все молчат, кивают, а кто-то даже улыбается. И вы уходите с мыслью: «Вот, все со мной согласны». А на самом деле один думает: «Я его обожаю, но спорить не хочу». Второй не смотрел, но лень объяснять. А третий согласен, но не так категорично. Но молчание вы приняли за одобрение. Или на работе вы предлагаете идею и спрашиваете: «Все нормально? Коллеги молчат или бросают? Да, все окей». Вы считаете это поддержкой, а на самом деле они либо не вникали, либо побоялись возразить, либо просто ждали, пока заговорит начальник. Но вам хватило тишины, чтобы решить: значит, всем это подходит. Мозг здесь не самонадеянный, он ищет подтверждение. Ему комфортнее верить, что мир разделяет ваши взгляды. Это дает чувство безопасности, поэтому любое отсутствие возражения он автоматически превращает в согласие. Но вот вам совет на день. Если после вашей фразы все замолчали, не принимайте тишину за одобрение. Спросите прямо: «А как ты считаешь?» Не как допрос, а как приглашение к диалогу. Часто оказывается, люди не против вас, они просто ждали, когда их реально спросят. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда настоящая гармония начинается не с молчания, а с честного «я думаю иначе».
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке лучшие по профессии соревновались в новой номинации. Участниками регионального этапа всероссийского конкурса стали ветераны спецоперации, которые по возвращении с фронта адаптируются к мирной жизни. Такое состязание предусматривает номинация «Второй старт», которая появилась в этом году. Она проходит при поддержке окружного кадрового центра, рассказала замглавы Департамента социальной политики Елена Зубарева.
2: Необходимо пройти 3 модуля. Это практическая часть, теоретическая часть, рассказать о себе, представить презентации, чем занимается сейчас человек, насколько хорошо проходит его адаптация в мирной жизни, как он возвращается к трудовой деятельности. Мы рассматривали всех участников конкурса и определяли, кто примет участие в федеральном этапе конкурса. Оценку конкурсантов проводит комиссия. Достаточно сложно это все проходило, потому что все участники достойные, все рассказали о себе интересно, представили презентации, ставили документы, награды.

0: рассказали о себе, своей биографии.
1: В итоге конкурсантами в этой номинации стали преподаватель Анадырской школы Дмитрий Карасев, сотрудник Чукотского арктического научного центра Евгений Минчак и депутат Анадырского муниципального округа, доверенное лицо губернатора Александр Агапов. Победителя назовут 26 июня в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства в окружном доме народного творчества. На Чукотке рассмотрят два дела о финансировании экстремистской организации. Окружная прокуратура утвердила обвинение по делу и направила материалы в Билибинский районный суд. Фигурантами дела выступают 25-летняя уроженка Новосибирской области и 63-летний житель Калининградской области. По информации следствия, в 2021 году, когда оба жили и работали в Билибинском районе, они переводили деньги на зарубежный счет. По данным правоохранителей, эти реквизиты использовала запрещенная в России экстремистская организация «Фонд борьбы с коррупцией». Прокуратуре сообщили, что незаконные переводы выявили сотрудники регионального управления ФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий. Теперь суду предстоит рассмотреть дело и принять решение. Ограничение движения всех видов транспорта ввели на одной из дорог в Курском направлении на Ставрополье. Проезд закрыли из-за схода селевого потока на проезжую часть. Об этом сообщает госавтоинспекция региона. Движение перекрыто на участке дороги Полтавское-Богдановское-Степное, уточняет ТАСС. Госавтоинспекции рассказали, что объехать закрытый участок можно по другой дороге. Росавиация запретила ночные вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о периоде с 23.00 до 11 часов по московскому времени. В Росавиации уточнили, что в остальное время решение о полетах в Иран должно приниматься на основании произведенной оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Пассажиров призывают перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн. Табло. Минспорт планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуру. Планы включены в проект концепции развития адаптивной физкультуры и спорта в России на период до 2030 года и перспективы до 2036. Как пишут ведомости, по состоянию на 1 января показатель вовлеченности инвалидов в спорт составил 26% против 25% годом ранее. К 2030 году должна увеличиться и доля спортивных сооружений, приспособленных к занятиям людей с ограниченными возможностями. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Да, это Владимир Пресняков и очень странная любовь. Ведь странная не значит плохая, просто не такая, как все привыкли думать. Но в то же время и с ней можно быть счастливым. Этого и пожелаем в начале нового часа. Побольше счастья и любви. Пускай странный, но такой желанный, необходимый, в общем, той самой. Ну а прямо сейчас той самой будет Полин Гагарина с треком «На расстоянии», Гуджа, Сандра Кавана, «Hold on me», а после вообще Леди Гага и ее мировой хит.
1: Радио Пурга.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Помните ли вы свой уикенд, спрашивает Боиндия и Бот в песне «Шаде». Надеюсь, что да, ведь если так, то значит это было действительно хорошим времяпровождением, и вообще пускай так будет всегда. Да, помнить мы будем только хорошее, а плохое стараемся вообще игнорировать. Ну, или максимум, чтобы просто учитывать и не наступать на те же грабли. Ну, а прямо сейчас немного еды в эфире. Да, сели-поели, никуда не делось.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки. Мы начинаем. Предлагаю вам сегодня сырный суп с пельменями. Рецепт пригодится, когда необходимо быстро и просто приготовить вкусное первое блюдо для всей семьи. Здесь не нужно заранее варить бульон. Можно использовать как домашние пельмени, так и покупные полуфабрикаты. Главное, чтобы они были небольшого размера и хорошего качества. Что нужно? 300 граммов пельменей, 2 плавленых сырка, 3 картофелины, 1 морковь, 1 растительное масло для жарки, душистый перец горошком, соль, лавровый лист, зелень и 2 литра воды. Давайте готовить! Картофель очистим, нарежем средним кубиком или соломкой. Зальем его водой и поставим вариться с лавровым листом, перцем и солью. Тем временем спассируем лук и морковь на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Лук при этом мелко нарезан, а морковь можно натереть на крупной терке или терке для корейской моркови. Добавим зажарку в суп к картофелю, продолжаем варить. Сырки натрем на мелкой терке, пельмени в замороженном виде добавим в кастрюлю, тут же перемешаем, чтобы они не слиплись. Следом добавим сыр и мешаем по кругу до его растворения. После того, как пельмени всплывут на поверхность, достаточно варить 2-3 минуты. Добавим зелень и снимем с огня. Разливаем по глубоким тарелкам, подаем горячим. Быстрое и вкусное блюдо готово! Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
1: Сели, поели!

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Но, к сожалению, поставить ее еще раз не выйдет, но, по крайней мере, потанцевать была возможность. Прямо сейчас возможность будет узнать о чем-то интересном из этого мира. Да, в этом мире, на самом деле, столько всего, о чем мы не знаем. Может быть, знаем, но не полностью, потому мир наизнанку здесь для того, чтобы исправить ситуацию. После его польна музыка, French Montana, Every Since You Left Me и, конечно, новости. Я же с вами прощаюсь и желаю всего самого крутого.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы заходите на кухню, а вместо готовки слышите симфонию. Сковорода – это бочка, нож – это палочка для перкуссии, а капающая вода – это метроном. Кто-то превратил обед в концерт. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто сочиняет музыку не на фортепиано, а на разделочной доске. Речь о композиторах и звуковых художниках по всему миру, от Токио и Парижа и до Владивостока, которые создают музыку исключительно из кухонных звуков. Не как эксперимент на один вечер, а как полноценное творчество. С партитурами, альбомами и даже живыми выступлениями. В Японии один музыкант записал целый альбом под названием «Завтрак Миноре». Яичница шипит, как струнный дрон. Помешивание супа – это ритм вальса, а хруст соленого огурца – это соло на ударных. Кухня – самый честный инструмент, она не врет. Если подгорела, это будет в музыке, говорит он. А в Аргентине один коллектив устраивает перформансы прямо в ресторанах. Пока повар готовит, музыканты играют его движения. Стук крышки, плеск бульона или скрежет терки. «Это не фон, это вкус, который звучит», – объясняет одна участница. И да, такие композиции требуют мастерства. Нужно знать, какой звук дают чугунная сковорода против тефлоновой, как частота капель меняется от температуры воды и когда шум кофемолки превращается в бас. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся записью хруста чипсов, что забыл их съесть. Другой раз сосед вызвал полицию, у них дома оркестр, но без музыки. Один композитор признался: «Моя жена запретила мне мыть посуду. Говорит, я слишком долго сочиняю». Но самые трогательные работы – это те, что созданы из звука домашнего уюта. Бабушкино помешивание варенья, папины шаги к холодильнику ночью и детский смех над пролитым молоком. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы начали сочинять музыку и звуков в своей кухне, стали бы вы записывать, как шипит кофе, или сразу начали бы проверять, не получится ли из мытья посуды джаз?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз? Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В округе за выходные потушили все природные пожары. Огнеборцы с пятницы по воскресенье ликвидировали 4 очага общей площадью порядка 1300 гектаров. В работе были задействованы 40 человек, вертолеты Ми-8 и Робинсон, а также вспомогательные инструменты, например, ранцевые огнетушители, мотопомпы, бензопилы и топоры-мотыги, при помощи которых создавались минерализованные полосы. В итоге все действующие очаги ликвидированы, а новых не обнаружено. Напомню, с начала сезона в округе зафиксированы 7 природных возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составляет без малого 2000 гектаров. В Билибино начался активный сезон летних работ. В городе благоустраивают общественные пространства, занимаются озеленением и продолжают ремонт дорог. На Утином озере по программе «Комфортная городская среда» укрепили дамбу, уложили водопропускную трубу, восстановили проезд и убрали прилегающую территорию. Одновременно в городе высаживают цветы, засевают газоны и приводят в порядок клумбы в зонах отдыха. Новые вазоны тоже появятся этим летом. Продолжается благоустройство и возле спорткомплекса «Луч». Там укладывают бетонные плиты, а следующим этапом станет установка малых архитектурных форм. Параллельно идут и дорожные работы. На улице геологов начали бетонировать первую полосу, а на Магаданской первую полосу уже полностью залили бетоном. Работы в городе будут идти все лето.

спорткомплекс в Чаун-Чукотке планируют сдать к началу осени. В Певеке продолжается строительство нового спортивного центра. Сейчас его готовность составляет 94%. Основные строительные работы уже закончены. Внутри подрядчик завершает отделку, укладывает полы в игровом зале и устанавливает лифт. Кроме того, в здании уже собрали мебель для кабинетов и раздевалок и смонтировали тренажеры. В муниципалитете уточнили, что финальные сроки пришлось скорректировать из-за особенностей завершающего этапа и климата региона. До конца июля в Певеке приведут в порядок территорию вокруг здания, обустроят парковку, установят урны и скамейки. Власти рассчитывают, что к началу осени спорткомплекс примут и подготовят к открытию для жителей Чаун-Чукотки. Первая арктическая смена в центре Энерти завершилась в Анадыре. В окружной столице подвели итоги смены «Чукотка в движении. Зов Арктики». Она собрала больше 30 подростков из 5 муниципалитетов Чукотки. Программа была практической. Ребята осваивали первую помощь, учились действовать в чрезвычайных ситуациях, знакомились с тундрой, национальными видами спорта и военно-прикладными дисциплинами. Завершилась смена игрой «Тропа героев», где участникам нужно было применить все полученные знания – тушение условного пожара, жара до помощи пострадавшим. У старшеклассников Анадыря появится инженерный профиль. В столичной школе в новом учебном году появится еще один профориентационный класс. Наберут туда 10-классников, которым интересны математика, физика и информатика. Эти предметы ребята будут изучать углубленно. Кроме обычных уроков, для них проведут специальные курсы и дополнительные занятия по техническим направлениям. Как сообщили в администрации школы, чтобы попасть в инженерный класс, нужно будет пройти отбор. Учтены будут результаты ОГЭ по математике, русскому языку и еще одному предмету на выбор – физике или информатике. В сумме нужно набрать не менее 12 баллов. Сборная региона отправилась на всероссийский фестиваль ГТО. 5 спортсменов представят Чукотку на соревнованиях в ноябрьске. Они начнутся сегодня и продлятся до 21 июня. На старт выйдут более 240 участников из 30 регионов России. В состав чукотской сборной вошли Алина Деревянченко, Александр Кырлик, Сергей Машкарин, Ирина Налдина и Светлана Некрасова. Все они регулярно участвуют в соревнованиях и выполняют нормативы ГТО. Перед выездом команда провела тренировку в Анадыре на первой специализированной площадке комплекса. На сегодня это были все новости. До встречи в эфире.

0: Минутка здоровья.
1: Ученые нашли способ повысить эффективность средиземноморской диеты. Шестилетнее клиническое наблюдение показало, что эффективность средиземноморской диеты можно значительно повысить, если добавить к правильному питанию умеренное ограничение калорий и регулярные физические упражнения. Риск развития диабета второго типа падает на рекордный 31%. В испытании приняли участие более 4500 взрослых пациентов старшего возраста. Все участники эксперимента имели избыточный вес и признаки метаболического синдрома, но на момент старта программы не страдали диабетом. Людей разделили на две группы, чтобы сравнить традиционный подход к питанию с усиленным режимом. Первая группа питалась по классической средиземноморской диете без ограничений. Вторая группа следовала строгой программе. Они сократили ежедневное потребление энергии на 600 килокалорий, добавили регулярную быструю ходьбу и тренировки на баланс, а также получали поддержку специалистов. Результаты оказались впечатляющими. Участники из группы с усиленной программой теряли в среднем в 5 раз больше веса и в 10 раз эффективнее уменьшали объем талии. Главным итогом стало снижение риска развития диабета второго типа на 31% по сравнению с контрольной группой. По словам авторов исследования, внедрение такой программы на государственном уровне способно предотвратить тысячи новых случаев заболевания ежегодно. Стратегия не требует изнурительных голодовок. Она опирается на привычные продукты, постепенное снижение веса и посильную активность, что делает ее идеальным инструментом массовой профилактики.
0: Минутка здоровья.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Птицы массово сидят на проводах, совершенно спокойные. Порой кажется, что это какая-то магия. Почему же пернатым все сходит с рук, а вернее с лап и крыльев? И их не шлепает электричество. А секрет в том, что электричество – это строго подчиненная законам физики сила. Чтобы ток прошел через тело, он должен двигаться от точки с высоким электрическим потенциалом к точке с более низким. Для этого необходимо хотя бы две такие точки. Иначе цепь не замкнется, и электричество попросту не потечет. Но если птица или человек случайно коснутся сразу двух проводов, с разными напряжениями или одного провода и заземленной конструкции, то все мгновенно изменится. В этом случае тело становится частью электрической цепи, и тогда уже ничто не спасет от удара током.

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. А огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пальом тешкет капангальте, нанам гляуш эум анна гргольш рынгам. Наргарете нреплиткун хэнтэй кэктурэш ан мэшлёсэк тран пэйкэ кэн кэн красэт ян шгэйяу тэваш ан намэтваш эты. Пэйкэ кэнэд инэн шэль ад пэнгэлтэйлэргэд. Эу тагнэд мэгсэдтэй гэплиткулэнэд нграхлэккэн мэнгэдкэн нграх парул процента эты. Тарангэл ад нэмэгсэрэд кэнэд иэр ярасэку нэплиткул кэнэд хэн кэнэн амкутэй тэн кэвнэ кэнэд мэгсэдтэй. Самагэдэй кэлэнэд амэль о кэлхэ кэнэд яйул кэлтэй. Гэдэн кэвнэлэнэд авэр твэян вэн анг амгэдэй кэлэнэд мэшлёсэд кэнэд яанангад. Муниципалитет аксама ниу кэнэд инхун пэлэдку кэнэд мэгсэдтэй рэнлэнэд аной элхэг. Хэлэху мэрэрүүлтэйтэл кэлэмэл эд дарангэн нгуй-нгуй. Рэнуд гэмкэлэн мэшлёсэд так грош макэ. Ретенкеунган тлес анвешен вон анкам неретишнгат нгаргонон кас нгойну макау ёскет анкам вак отпаян вот. Анкам нгаргарнгок тормышлёсет тран рергаван вантаньган. Били бино крышеркат эше кинет тенкеунга кинет анкам тэр энг кинет них сити. Телекомпания ИП БТВ пангэлтэлэркэд. Намнам кэн гэдхэг. Рээнуд хэтэн кэунгэлэн кэтур мутин элэг гэтэй кэлэнэд оптэд армэг сидти. Ган омраулэнад гэсормэд, гатанг вэлтэнгаллэнад нгам гэтэр энгэлэнэд гэролмаг. Нгана крээн намнамаг нанвак оуқэнад тэнгэс ад нгам вээгдэ тлэмэнг панг эунгэто янвэг. Хаяқэн нэтэн кэунгэмэг сирэд кэнэд храсэд драг луч каса. Нгэ нэтэр энгэкэнэд сама Ранвит саунгатынг тангпера тайкес хенаңад. Гамгошинат тэр энгэкэм раватхирэг геологын. Кэмэк гэтэнг плиткушинат Магаданскаяк раватхирэг. Ремиксиренгатыннин мэшэнгит. Энгэк неме гамгошинат тарангыргат. На таранкэнат раватхирэг берзиня Чукотскаянг амотке. Пангэлтэлэркэн Владислав Кузнецов. Коливан бакен мезгатан омраушенат хеосанг патфут. Раватхирэг берзиня игр нинетэйка кэнат пэшвэнта амрэштэй рэн макинат.

Крен, нетен малканеме колтаран кен ванван равит хрен энергетиков. Анка пылет коеш кальтер малтан 145 квартират. 2027 геве пылет конголты в энг, тай кьёш кальтемаш это 286 аренда кен от квартират. Нерейшнат яйво амаш это тен малыш от имрэкэ. Инкона членевор на яшка тырканат ненри на матвак. Анка Рано матвангат специалист от Минканти, шлея утоваш от Мургнутек. Мургин от Мушосеташ от Ретхили унатамаш Россия кен фестиваля ГТО. Ноябрьскал ты квешлин от Мушшинен, Мургин от Мушосеташ от Рамгонга то весь ватхиргатыр, анк амрепшит кунат кликинан нен парушка утаутан ешкак. Амаш это рамашосенга 240 ураеш от покирыш от кликин мангаткен региона и по Россиен. Красетан вак Ретхили унат Алина Деревянченко, Александр Кырлик, Сергей Машкарин, Ирина Налдина, анкам Светлана Некрасова. Амаш опенинекин от кликпач эташ от ГТО красетан вак. Акватынок атен маушина тортайкио в энг комплекса к минканатвакана тангамаш охр асеттен маукина тянангат. Муткетагнакат эс атау иргаттагнеты.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама на Радио Бунга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: радіо «Пурга».
1: Чому учили сказки, ми ж усіх точно помнім. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Классический блейзер – это та вещь, которая должна быть в вашем гардеробе и в 25, и в 35, и в 55 лет. Этот стильный жакет никогда не выйдет из моды, всегда будет оставаться универсальной вещью. Просто накиньте его на плечи, когда на улице подул ветер, и ваш образ будет превосходным. По сути, блейзер – это жакет, который существует сам по себе, а не продается в комплекте с брюками. Он добавляет строгости джинсам, и такое сочетание становится подходящим для офиса. Кстати, в деловой обстановке удачно будут смотреться не только классические синие и черные, но и светло-бежевые модели жакетов. Чтобы соблюсти дресс-код, выбирайте к ним брюки в тон. А еще блейзер прекрасно гармонирует с легким платьем, свободными брюками и мини-юбкой. Что касается кроя, то он не должен быть слишком свободным. Модели оверсайз удачно выглядят лишь на страницах глянца, а вот в жизни часто смотрится мешковато. Чаще всего платок красуется на нашей шее в прохладную погоду, но если задержаться у зеркала на пару минут, то способов украсить себя аксессуаром найдется гораздо больше. Приверженцам классики наверняка понравится идея сделать из платка красивый бант на шее, а вот любительницам декотированных нарядов точно пригодится вариант ношения платка, как предлагает модный дом DKNY. Для этого сложите платок треугольником, чтобы один конец немного выступал из-под другого. Набрасываем его на плечи, концы скрещиваем сзади и завязываем их снова спереди на шее маленьким узлом. Задача выполнена. У вас появилось объемное шелковое ожерелье, и интрига откровенного наряда сохранена. Территория женщин.

0: nine brown eyes.
1: Есть такая профессия – родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск – до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата – от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Не учи ученого.
1: Коллаген, салаты, чипсы. Ученые предложили способы переработки медуз в продукты. Исследователи сделали серьезный шаг на пути решения проблемы перенаселения Азовского моря медузами. Сотрудники Южного филиала Института океанографии в НИРО успешно получили образцы нативного коллагена из медузы корнирот. Это достижение открывает новые перспективы для переработки биомассы медуз и создания ценных продуктов для медицины. Свои разработки в этой области внедряют уже несколько отраслевых научно-исследовательских институтов. Известно, что в Черном и Азовском морях обитают два вида медуз – аурелия и корнирот. Оба они живут преимущественно в Черном море и в акваторию Азовского моря мигрируют через Керченский пролив. Медузы безопасны для человека, контакт с ними вызывает максимум легкий зуд кожи. Однако, как отмечают специалисты, из-за уменьшения стока пресной воды в Азовское море его соленость за последние годы повысилась почти вдвое, до 15%. Это создало условия для стремительного размножения медуз. Уже в 2024 году рост популяции жилетельных организмов стал проблемой для туризма и рыболовства. Летом отдыхающие наблюдали, как вода в прибрежной полосе превращалась буквально в кисель из кишащих медуз. Они забивают и рыболовецкие сети, мешая рыболовству. Решение проблемы перенаселения акватории Азовского моря медузами уже несколько лет находится в центре внимания ученых нескольких профильных НИИ. В качестве одного из вариантов появилось предложение разработать технологию получения ценного сырья из этих организмов. Коллаген из водных биоресурсов привлекает все больше внимания ученых и коммерческих организаций по всему миру. Рост интереса обусловлен двумя ключевыми факторами – старением населения и экологическими проблемами. При этом, по предварительным оценкам, биомасса медуз в Азове достигла миллионов тонн. И вот теперь в этом направлении совершен важный прорыв. Специалистам удалось выделить кислоторастворимый и пепсинорастворимый нативный коллаген из предварительно замороженных и посоленных медуз. Наши исследования демонстрируют, как наука может одновременно решать экологические проблемы и создавать инновационные продукты для здоровья человека. В перспективе коллаген, полученный из медуз, может быть использован в регенеративной медицине, в том числе в тканевой инженерии и дерматологии, а также в составе ранозаживляющих, противовоспалительных и гемостатических средств. А еще медуз можно использовать в качестве пищевых добавок в салатах, крекерах, при производстве мармелада, а также в косметологии в качестве биологически активных веществ.
0: Не учи ученого. Радио Пурга.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

по случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Москвич объявил об обновлении модельной линейки, ГАК рассказал о спецификации кроссовера S9, а в Подмосковье будут обучать ПДД через VR-очки. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания «Москвич» планирует обновить модельный ряд уже в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе марки. По словам представителей пресс-службы, программа обновления затронет самый доступный кроссовер бренда «Москвич 3» и флагманский «Москвич 8». Какие изменения ждут трешку, представители бренда не уточнили, однако добавили, что компания намерена использовать различные инструменты для повышения продаж. «Москвич 3» начали продавать в конце 2022 года. По сути, эта модель является перелицованной версией китайской модели Jack JS4. Что касается модернизации большого кроссовера Москвич 8, то в этом году у него появится телематический комплекс. Москвич 8 создан на базе китайского Jack X8+.
0: Дорожный монстр.
1: Китайская компания GAC привезет в Россию новый кроссовер S9 в двухрядной модификации. Одним из главных соперников большого кроссовера в России станет Li Auto L9. Технические подробности новинки пока не раскрываются. Однако в КНР эту модель продают с 500-сильной гибридной силовой установкой. Запас хода на одном электричестве у GAC S9 составляет 252 километра. Экстерьер кроссовера получил черты Рейндж-ровера, однако уступает ему по габаритным размерам. Автомобиль оборудовали двухцветным кузовом, 21-дюймовыми колесными дисками, широким рельефным капотом, узкой передней светодиодной оптикой и панорамной крышей. Новинка станет новым флагманом GAC в России.
0: Технология.
1: Оператор системы фото-видеофиксации ГК «Урбантех» совместно с Минтрансом Московской области разработали VR-тренажер под названием «Мир безопасных дорог», с помощью которого планируют начать обучать школьников правилам дорожного движения, сообщили в пресс-службе компании. Сам тренажер представляет из себя мобильный обучающий комплекс. Помимо программного обеспечения в него входит 15 VR-очков и 30 контроллеров. А для сбора статистики действий школьников используется ноутбук-сервер. Всего для учеников подготовлено 3 сценария, которые разработали на основе типовых маршрутов ребенка – от дома до школы, от школы до парка и обратно домой. При этом в тренажер были загружены реальные локации Московской области. Также в виртуальном пространстве ученики могут видеть общественный транспорт, такси и патрульные машины. Ориентироваться в маршруте школьникам помогает робот-наставник. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте ПДД.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: знаете ли вы?
1: На Камчатке в кальдере вулкана Кихпиныч бьют 40 гейзеров. Самый мощный – великан. Выбрасывает кипяток на высоту 40 метров каждые 6 часов. В 2007 году оползень погреб под собой часть долины, но природа восстановила большинство источников. Здесь растут термофильные водоросли, окрашивающие склоны в розовый и изумрудный цвета, а медведи приходят греться на теплые камни после зимней спячки.
0: Теперь буду знать.

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

Не бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться?

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Стоячий стол – это не просто мода, а забота о здоровье. Работать нужно стоя. И стоячий стол – это не просто мода, а забота о здоровье. Длительное сидение повышает риск набора веса, проблем со спиной и даже заболеваний сердца. Старайтесь часть рабочего времени проводить стоя. Исследования показывают, что это значительно снижает риски для сердечно-сосудистой системы.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: моя.
1: И киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если по утрам печально рассматриваешь в зеркале намечающуюся лысину, не впадай в панику. Сбривай все разом. Возможно, новый образ полностью изменит жизнь. Во-первых, давно доказано, что женщины находят лысых мужчин более брутальными и сексуальными. Во-вторых, даже мужчины считают своих лысых коллег более доминантными, а значит, тебя подсознательно начнут больше уважать и станут больше считаться с твоим мнением. Ко всем этим бонусам прибавь экономию на парикмахерских. Сколько тратил на ежемесячную стрижку, тоже подсчитай. Куда приятнее будет вложить эти деньги в хобби, ну и, наконец, экономия времени. Если утром тебе не нужно мыть волосы, а потом еще сушить их, можно поспать на полчаса подольше. А если что, найдется альтернатива. Вместо прически займись бородой. Ее можно модифицировать до бесконечности, да и ее отращивание уже само по себе для многих увлекательный процесс.
0: Территория мужчин.
1: В наш век высоких технологий все решает скорость, и инженеры проводят немало часов в погоне за новыми показателями. К примеру, сотрудники компании Speedo и ученые Ноттингемского университета соединили компьютерные технологии и большой спорт. Они разработали компьютерную модель плавательного костюма, который позволит покорителям водной глади, как орехи, щелкать мировые рекорды. Фишка костюма в спецформе, позволяющей воде плавно огибать пловца, и наноматериалах, снижающих трение почти до нуля. Тем временем в лабораториях печатного гиганта компании Xerox разработали принципиально новый вид принтеров. Бесконтактный аппарат, позволяющий делать до 500 качественных цветных копий в минуту. Возможным это стало благодаря отказу от традиционных роликовых нагревательных элементов в пользу впечатывающих тонер в поверхность импульсных ксеноновых ламп. Печатать, кстати, с помощью них можно не только на бумаге, а вообще на чем угодно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в одно из самых гостеприимных мест Подмосковья. Всего пара часов езды от столицы, и вы в Коломне. Это один из старейших городов региона. Настоящая жемчужина для тех, кто хочет с удовольствием провести выходные. Я не шучу.
2: Стартуем!
1: Первое правило Коломны – забудьте о диетах. Город славится двумя главными лакомствами. Начнем с калачей. В музее «Калачная» их выпекают в настоящей печи по рецепту 14 века. Советую не ограничиваться классикой, а взять калач с начинкой. Например, с тушеным гусем или индейкой. Это невероятно сытно. А пока вы угощаетесь, гиды расскажут детям, откуда взялись выражения «дойти до ручки» и «тертый калач».
2: Следующая локация.
1: После калачей самое время для десерта. Коломна – родина знаменитой пастилы. Именно здесь, в 18 веке, придумали добавлять в яблочное пюре взбитые белки и тростниковый сахар. В результате получилась воздушная сладость, от которой дети в полном восторге. В музее истории со вкусом и на фабрике пастилы вас встретят актеры в костюмах. Вы увидите, как фрукты превращаются в белоснежное облако, и устроите чаепитие в старинном саду. А на мастер-классах вас научат готовить этот десерт самостоятельно. Отличный опыт как для маленьких поваров, так и для взрослых гурманов.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Будучи в Коломне, обязательно загляните на мануфактуру «Душистые радости». Здесь пахнет мылом, травами и духами старой России. На театрализованной экскурсии вам раскроют секреты отечественного мыловаренья, а в лавке при музее глаза разбегаются от красоты упаковки. Кстати, на мастер-классе вы сможете сами завернуть кусочек мыла по всем правилам 19 века. Получится изысканный сувенир, сделанный своими руками.
2: Еду куда хочу.
1: После осмотра музеев позвольте себе просто побродить по улочкам Кремля 16 века. Старинные монастыри, ухоженные деревянные дома с резными наличниками и величественный Успенский собор. Здесь оживает история. Прогуляйтесь по набережной у понтонного моста. Полюбуйтесь видом на Москву-реку. А если позволит погода, прокатитесь на теплоходе по Оке. А вечер можно завершить в кафе «Марфа Соломоновна» за порцией необычного штруделя.
2: Смотрим на карту.
1: Идеальное время для поездки – с мая по октябрь. Добраться проще всего на электричке с Казанского вокзала. 2 часа в пути, и вы в сказке.
2: Подведем итоги.
1: Коломна открывается каждому по-своему. Школьникам – как живой учебник, взрослым – как место для душевного отдыха.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

16 мая 1981 года в 5 часов 10 минут в окрестностях села Амалон в небе появился светящийся шар, который с гулом и грохотом пролетел мимо оленевода Ивана Тынавии. Пастух своими глазами видел, как нечто страшное упало вдали, оставив длинный розовый хвост в лучах восходящего солнца. Лишь через год он, обходя сопку за сопкой, обнаружил воронку, в центре которой находилась оплавленная черная глыба. Это был железокаменный метеорит массой 250 килограммов. Находка получила название «Амалон». В настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

них. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: радио «Пурга».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

мной. Скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

и олени пасутся под музыку.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда скорее приступим. Еще одним вариантом творожной запеканки делюсь с вами сегодня, и будет она у нас с морковью. Что нам понадобится? 250 граммов творога, 1 яйцо, 1 небольшая морковь, 1 яблоко или груша, но с грушей будет немного слаще, щепотка соли, корица и ванильный сахар. Как готовим? Творог растираем с яйцом. Трем на крупной терке яблоко или грушу и морковь. Все перемешиваем, ставим разогретую до 200 градусов духовку на 30-45 минут. В конце готовки поглядывайте на запеканку одним глазком, ведь все духовки разные, и в вашей может понадобиться выпекать чуть меньше или наоборот чуть дольше. Выключаем духовку и оставляем запеканку за закрытой дверцей еще минут на 10. Если позволяет время и терпение. Если нет, уплетаем сразу же, главное, не обожгитесь. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

Радио

очень гладко. Но, в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно,

0: черт возьми нам снова. Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: На Чукотке 3 часа.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Момент из боевиков, где герой спасается от пули, нырнув в воду, всегда вызывает вопросы о правдоподобности такого маневра. А может ли человек действительно выжить, если вода становится его щитом? Научные эксперименты и физика подтверждают, шансы на спасение существуют. Хотя, конечно, зависят от огромного количества факторов. Как выстрел из ружья в воду, находясь под ней, показал, что пуля теряет энергию практически сразу. Причина этого эффекта кроется в физических свойствах воды. Она в сотни раз плотнее воздуха, и пуля стала сталкивается с этой средой и быстро теряет кинетическую энергию. Итак, возможно ли использовать воду как убежище? Ответ – да, но с очень большими оговорками. Необходимо нырнуть глубже, чем на 1.5-2 метра, чтобы создать необходимый барьер между собой и летящей пулей. Однако реальная ситуация потребует не только физических возможностей, но и огромного самообладания, ведь погружение должно быть быстрым, а задержка дыхания – долгой. Вода действительно может защитить, но надеяться только на нее – это, конечно, очень сомнительная перспектива.

Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Порой, чтобы добиться качественного увлажнения кожи, мы щедро наносим крем на лицо слой за слоем. Для себя, любимой, ничего не жалко. Однако косметологи нас предостерегают. Больше не всегда означает лучше. Избыток крема может сыграть злую шутку. Вместо увлажнения вы получите лишь кожные проблемы. Не зря косметологи призывают нас снимать излишки средства салфеткой. Если они остаются на коже, смешиваясь с жиром и загрязнениями окружающей среды, они забивают поры и образуют плотные пробки. Ну и это еще не все. Макияж, нанесенный поверх толстого слоя крема, быстро смазывается, растекается и собирается в складки. Так что помните, для увлажнения кожи лица достаточно крема размером с горошинку. И еще один момент. Свойства вашего средства удвоятся, если наносить его на чуть влажную кожу. Так что не забывайте протирать лицо тоником. Если раньше свободно сидящие вещи было принято комбинировать с облегающими, то в этом сезоне про это правило можно забыть. Подобное отныне притягивает подобное. Поэтому лучшая пара для огромного пальто – широкие брюки. Только прошу вас, не пытайтесь повторить это самостоятельно. Тренды трендами, но о здравом смысле забывать не стоит. Единственное, с чем можно согласиться – это объемные шапки. Столичные модницы полюбили такие головные уборы еще прошлой зимой. Прошел год, и подобные аксессуары показали многие зарубежные дизайнеры. В таких шапках, во-первых, очень тепло, а во-вторых, заполучить ее проще простого. Попросите бабушку связать, только пряжи ей принесите самую пушистую и какого-нибудь нежного цвета – бирюза, розовый или бледно-оранжевый. Территория женщин.

dentitgen. Trapel agerken, hünnükren, ötrezgünükren.

0: знаете ли вы?
1: Тайна острова Пасхи. Рапануйцы использовали каменные платформы Аху не только для Муай, но и как астрономические обсерватории. Некоторые ориентированы на точки солнцестояния, а расположение статуй, возможно, указывало на источники пресной воды. Эти открытия опровергают миф о примитивности островной цивилизации, уничтоженной экологической катастрофой.
0: Теперь буду знать.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Минутка здоровья.
1: Ученые выяснили, как недельное голодание меняет организм. Семидневный отказ от пищи запускает в организме глубокие биологические трансформации. Британские и норвежские ученые проследили за тысячами белков в крови добровольцев и выяснили, что самые важные для здоровья изменения метаболизма происходят только после 3 суток полного голодания. В исследовании приняли участие здоровые добровольцы. С помощью передовых технологий ученые ежедневно отслеживали изменения активности около 3000 белков в их крови. В первые дни, как и ожидалось, организм просто переключился с потребления глюкозы на сжигание жировых запасов, потеряв в среднем более 5 килограммов. Главным открытием эксперимента стала хронология событий. Выяснилось, что масштабная перестройка белкового профиля, которая затрагивает работу мозга и иммунной системы, не начинается мгновенно. Организму требуется около 72 часов полного голодания, чтобы войти в особый биологический режим системного обновления. Изменилась активность более трети всех измеряемых белков. Особенно сильно отреагировали элементы внеклеточного матрикса, что поддерживают общую структуру тканей. Эти данные научно объясняют, почему длительные посты исторически применялись в медицине. Они действительно помогают снижать системное воспаление. Однако медики строго предупреждают об опасностях таких радикальных экспериментов. Помимо потери мышечной массы, длительное голодание повышает риск образования тромбов и вызывает физиологический стресс. Эксперты надеются, что полученные данные помогут создать препараты, которые будут имитировать пользу голодания без отказа от еды.
0: Минутка здоровья. Живое радио Чукотки.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Знаете ли вы, что вместо дорогих средств на вашей кухне уже есть универсальная палочка-выручалочка? Это сода. Обычная питьевая. Забыли купить разрыхлитель? Погасите соду в тесто, оно поднимется так же пышно. Закончилось средство для мытья посуды? Сода за считанные минуты срежет любой жирный налет. А еще она прочистит канализацию эффективнее многих магазинных химикатов. Ставим соде большой палец.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы только повесили полотенце в ванной, а через неделю уже упаковываете его обратно, потому что время переезжать не из-за работы, не из-за аренды, а потому что ваша семья решила каждые 3 месяца новый дом, новый город и новый вид из окна. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто превратили жизнь в непрерывное путешествие с адресом на сегодня. Речь о реальных семьях от Канады до Новой Зеландии, от Португалии до Японии, которые добровольно переезжают каждые 90 дней. Снимают жилье на квартал, учат детей в дороге, а вещи держат в 4 чемоданах и 1 рюкзаке на всю семью. В Португалии пара с 2 детьми уже 5 лет живет по системе 90 на 90. 3 месяца в одном городе и вперед. За это время они побывали в 20 странах. Школа, домашнее обучение плюс местные мастер-классы. В Грузии глиняные горшки, в Мексике ткачество, а в Финляндии сбор ягод. Наши дети знают, как готовить хлеб в 3 культурах и говорят на 3 языках, но у них нет родного двора, говорит мама. А в Канаде один программист ушел в удаленку и предложил семье: «Давайте будем там, где красиво». Теперь они живут по сезонам. Весной в горах, летом у моря, осенью в старых городах, а зимой где тепло. «Мы не туристы, мы просто временные соседи», – улыбается отец. И да, такая жизнь требует четких правил. Ничего лишнего, все документы в облаке, а друзья в мессенджерах, но с пометкой «Виделись в апреле в Лиссабоне». Но зато дети не боятся новых лиц, родители не застревают в рутине, а каждый новый дом – как подарок, завернутый в ключи. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то забыл, в какой стране оставил любимую кружку. Другой раз ребенок сказал в школе: «Я из…» «Подожди, сейчас взгляну в телефоне». А один раз почтальон спросил: «Вы надолго?» И получил ответ: «До конца месяца, а потом в Италию». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели жить в новом городе каждые 3 месяца?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не задумывался, почему при покупке машины в салоне приходится доплачивать за покрытие металлик? В прайсе стоит одна цена, на деле за перламутровый отлив кузова мы раскошеливаемся еще 1016 минимум. Самым экономным предлагают взять авто в белом цвете, чаще всего это единственный вариант из неметалликов. Чтобы понять, в чем разница, надо разобраться, из чего состоит эмаль. Цветовой пигмент – это раз, связующий слой – это два, растворитель – это три. А у покрытия металлик состав сложнее, в него входят частицы алюминиевой пудры. Они отражают свет, и кузов обретает эффектный металлический блеск. Плюс ко всему, сверху на такое покрытие еще и нанесен лак. Дополнительную защиту от коррозии создает именно он, а вовсе не пудра алюминия. Через лак вода не просачивается, а вот обычная акриловая краска ее все-таки пропускает. Отсюда ржавчина. И еще, металликом, в отличие от акрила, без грунта не покрасишь, так что вот тебе еще одна защитная прослойка. Другими словами, лучше экономить на чем-то другом, к примеру, на навороченном дизайне колесных дисков.
0: Территория мужчин.
1: Искусственно состаренные вещи обладают особым шиком. И если в твоем арсенале есть лишь линялая футболка и изрядно потертые джинсы, пора укомплектовать гардероб еще и состаренной кожаной курткой. Она подойдет и для байкерского стиля, и для милитари, и просто для любого мужчины, который молод душой. Правильная куртка должна выглядеть так, как будто ее лет 10 носили под горячим солнцем. Одним словом, это не продукт масс-маркета, а вещь, которая обладает историей и выражает индивидуальность. Выбирая состаренную куртку, учти, она должна облегать тело, но не обтягивать. И, кстати, когда речь идет о состаренной коже, нельзя не упомянуть о ремнях. Главное, не носи их с классическими костюмами. Они больше подходят под стиль casual и идеально под джинсы.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Как известно, талантливый литератор Байрон очень любил потешать милых девушек страшными байками.
5: 16 июня 1860 года. Швейцария. Берег Женевского озера.
6: Жила-была одна девочка.
7: Ну, хватит!
6: Не перебивайте. И была в доме у этой девочки зеленая пластинка. Говорила ей мама: «Не слушай пластиночку». А девочка не послушалась и поставила пластинку в патефон.
7: Ой, мама!
6: И тут раздался звонок в дверь. Девочка дверь открывает, а там стоит ее мама без головы и говорит: «Отдай мне мою голову!»
7: О, ужас! Да чтоб вы провалили своими страшилками!
8: Воскликнула Мэри, но довольно скоро взяла свои слова обратно.
4: Ведь именно 16 июня 1860 года, после этого вечера страшных историй, Мэри Шелли увидела кошмарный сон, который лег в основу ее романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей».
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня вторник, 16 июня. Россия и Беларусь готовят новую совместную программу в области внешней политики. Об этом сообщили главы МИД Сергей Лавров и Максим Рыженков на переговорах в Минске, пишет РБК. Документ планируют принять осенью. Министры подчеркнули, что союзное государство – пример того, как две страны с разным потенциалом выстроили систему равной и неделимой безопасности. Этот опыт Москва и Минск предлагают миру как основу для обновления глобальной стабильности. В Новосибирской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который ввели в феврале из-за болезней скота. Губернатор Андрей Травников сообщил, что карантинные ограничения полностью сняли во всех населенных пунктах и на предприятиях. Речь шла о случаях бешенства и острого инфекционного пастереллеза. Теперь продукция, которая прошла ветеринарный контроль, допущена к свободной продаже. Также под надзором специалистов НОВ разрешено перемещать сельхозживотных внутри области. Ветеринарная служба продолжает восстановление статуса регионализации, чтобы снять ограничения на вывоз продукции за пределы региона. Владимир Путин поручил Минтрансу заняться проектом высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Как пишет РИА Новости, на встрече с министром транспорта Андреем Никитиным президент отметил, что Александр Лукашенко инициативу полностью поддерживает и административных барьеров не возникнет. Обсуждается и маршрут на Нижний Новгород с продлением до Казани. А для линии Москва-Санкт-Петербург уже собраны первые 5 вагонов. Более 300 участков за рубежом планируют открыть на сентябрьских выборах в Госдуму. Как пишет ТАСС, они заработают в 150 странах в единый день голосования. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что процедура продлится 3 дня. В избирательной гонке без сбора подписей примут участие 12 партий. За прозрачностью проследят международные наблюдатели из 60 государств. И в завершении выпуска вотчина Деда Мороза в Великом Устюге приняла новых жильцов. Как передает Мир-24, в местном зоосаде теперь живут 3 носухи – Чижик, Феня и Нафаня. Это родственники енотов из Южной Америки с забавным хоботком. Для трио построили настоящий особняк с подвесными мостиками и уютными убежищами. Карантин уже позади, так что гости вотчины могут увидеть пушистых новоселов во всей красе. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пур.

0: обеспечим, потому что в студии с этого момента Наташа Королева
1: и Арина Перепелкина.
0: Наташа, давай, рассказывай, как утро у тебя началось?
1: Утро началось, как обычно, очень хотелось спать, встала, все равно проснулась. Ну, потом в окошко посмотрела, на улице солнышко, думаю, ну, замечательно, погода, я думаю, хорошая. И вышла, кстати, действительно так оказалось, на улице прекрасная погода, ветер такой не холодный совершенно, поэтому, если вы уже проснулись, я советую вам сэкономить время, и чтобы дойти до работы пешком, потому что нет ничего лучше вот такой утренней зарядки, и проснетесь, и настроение поднимется, потому что витамином D напитаетесь. Так что советую всем пешочком до работы дойти сегодня.
0: А я, несмотря на темноту в помещении, проснулась за, как это бывает, за 2 минуты до будильника. Так что бодрячком выспалась, отдохнулась. И давай поделимся этой энергией с теми, кто настроен на нашу частоту, либо слушает нас через интернет. Начнем с самого главного для Чукотки, для тех, кто собирается выйти на улицу, потому что Наташа так ее описала, что нужны подробности.
2: Погода на радио «Пурга».
0: 16 июня на календаре, и в Билибино сегодня ожидается 12 градусов тепла, к вечеру плюс 7, небольшой дождь, ветер северо-восточный 4,7 метра в секунду.
1: В Певеке сегодня ожидается плюс 5, плюс 2 градуса, облачно с прояснениями и без существенных осадков.
0: В Эгвикиноте плюс 7, плюс 4, пасмурно, временами небольшой дождь, ветер южный будет 5-8 метров в секунду.
1: А в Беринговском сегодня у нас ожидается плюс 3, плюс 1, небольшая облачность и ветер юго-восточный 8-12 метров в секунду.
0: Кстати, будьте аккуратны, в Беринговском сегодня туман и морось. В Проведении плюс 4, плюс 2, переменная облачность, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Кстати, к вечеру возможен небольшой дождь.
1: В Лаврентии сегодня ожидается плюс 6, плюс 3, облачно и небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду.
0: А в Анадыре сегодня ожидается 8-15 градусов тепла. Пасмурно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Прямо сейчас за окном в Анадыре должно быть очень тепло. Как ты думаешь, сколько, Наташа?
1: Плюс 10, я думаю.
0: Сейчас глянем. Плюс 10 ощущается, как плюс 8. Поехали!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем», и сегодня мы отправляемся в самое сердце Сибири, в город, с которого все начиналось.
0: Погружаемся в историю.
1: Тюмень – первый русский город за Уралом, основанный еще в 16 веке. Когда-то Тюмень в шутку называли столицей деревень, а сегодня это современно уютный город с термальными источниками, удивительными историями и единственной в России четырехуровневой набережной. Идеальное место для семейного путешествия.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться легко. Самолетом из Москвы всего 3 часа, а любители железных дорог могут прокатиться по легендарному Транссибу. А с жильем полный набор. От 4-звездочного отеля до уютной квартиры.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Начните прогулку с Цветного бульвара, самого длинного пешеходного променада в городе. 5 площадей. Искусств, фонтанная, влюбленных, цирковая и спортивная. Детям точно понравится. А потом обязательно в сквер сибирских кошек. Бронзовые пушистики кокетливо выглядывают из-за постаментов. За этим сквером трогательная история. Во время блокады Ленинграда из Тюмени отправили 5000 кошек, чтобы спасти от крыс бесценные коллекции Эрмитажа. Вот такие герои.
0: Следующая локация.
1: Главная гордость города – набережная реки Туры. 4 уровня, современный дизайн и потрясающие виды. А мост влюбленных вечером переливается всеми цветами. Фотографии получаются волшебные. Кстати, в очертаниях моста угадывается герб города – корабль с раздувающимися парусами.
0: Время семейных эмоций.
1: Любителям истории прямая дорога в музей «Городская дума». Здесь хранится настоящее сокровище – крупнейший и самый полный скелет мамонта в России. Дети будут в восторге.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для активного семейного отдыха – экопарк Затюнинский с настоящим сибирским лесом или Гилевская роща на берегу озера. Там есть детские площадки, беседки с мангалами, можно взять на прокат велосипеды.
0: Следующая локация.
1: А после прогулок отправляйтесь на термальные источники. Тюмень официально носит название термальной столицы России. Представьте, вокруг сибирская зима, а вы нежитесь в горячей минеральной воде под открытым небом. Счастье для всей семьи.
0: Начинаем исследовать.
1: Что попробовать? Строганину из муксуна и блюдо из оленины. Настоящая сибирская кухня. Что привезти? Варенье из шишек, фигурки из бивней мамонта, теплую одежду из оленьих шкур и даже сувениры с настоящей сибирской нефтью.
0: Напоследок.
1: От нашего крайнего севера до сибирской Тюмени путь не близкий, но оно того стоит. Тюмень – это город, где история встречается с современностью, а сибирский характер сочетается с уютом и гостеприимством. Сюда хочется возвращаться всей семьей.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Хороший день начинается с хорошего завтрака.
1: Именно так, друзья. Хороший день начинается с хорошего завтрака, как нам вторила так что Екатерина. И да, наша утренняя рубрика про самое важное, про завтрак. Знаете ли, сегодня не просто замечательный день. Сегодня не просто 16 июня и вторник, по-моему, да, у нас?
2: Сегодня, да, вторник.
1: Ты представляешь, я уже потерялась. Я думала, понедельник, такое хорошее настроение. Вот, и оказывается, есть повод даже не чистить зубы, а сразу бежать на кухню. Знаете почему? Сегодня Международный день свежих овощей. Я прям представила, как вы нахмурились. О, овощи на завтрак! Ты что, трава? Это не для кролика. Помните, как этот знаменок говорит? Я не козел, я траву не ем.
2: Да, да, да.
1: Вообще-то, давайте честно, кто из вас хоть раз просыпался с тяжелой головой после вчерашнего?
2: Да,
1: а кто хочет быть бодрым, стройным и полным энергией уже с 8 утра? Вот, овощи – это супергерои без плащей. Лично я сегодня утром сделала себе бомбическую штуку. Записывайте! Берем 2 яйца, взбиваем, добавляем горсть помидоров черри. Они сладкие, как конфеты. Чуть-чуть шпината. Он, кстати, не пахнет, не бойтесь. И щепотку соли. Глазу не получается, пальчики оближешь. И никаких бутербродов с колбасой, которые шепчет вам «Будь грустным до обеда!». Знаете, кстати, почему овощи на завтрак – это гениально? Они дают клетчатку, которая будет ваш желудок, и витамины, которые прогоняют сонную муху. Плюс никакой тяжести. Вы будете порхать, как бабочка, надеюсь, никого не жалить. Но, кстати, самое главное – не ползти, как улитка. Научный факт. Если вы съедите на завтрак огурец или сладкий перец, запомните, ваш мозг скажет спасибо уже через 20 минут. Проверено на себе. Наташа, я для тебя там, кстати, принесла огурчик.
2: Спасибо.
1: Сейчас в перерыве пойдем заточим. Друзья, не ленитесь. Сегодня лучший день, чтобы начать утро с овощного заряда. А если совсем нет времени, просто возьмите морковку и похрустите в машине по пути на работу. Водители удивятся, настроение поднимется, и вы чемпион.
2: В общем, вот так вот будем морковку сегодня праздновать. Это день-день свежих овощей.
0: Хороший день начинается с хорошего завтрака.

На юге Чукотки среди бесчисленных сопок спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села Ирина Владимировна Кавье считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: пора узнать, что нам советуют звезды, и начнем мы, естественно, с Овнов. Овны, вам лучше всего сегодня не бояться инициативы. Смелые шаги приведут к неожиданным победам, но помните, спешки легко упустить детали, так что держите фокус на главном.
1: Тельцы, ваше терпение будет вознаграждено, особенно в финансовых вопросах и рабочих проектах. Однако не замыкайтесь в себе, короткий разговор с другом подарит заряд бодрости.
0: Близнецы, вас ждет поток интересной информации, и вы станете центром притяжения для коллег и знакомых. Постарайтесь не распыляться, иначе к вечеру почувствуете усталость от переизбытка впечатлений.
1: Раки, пришло время уделить внимание дому и семье. Маленькое приятное дело создаст уют на неделю вперед. Не держите эмоции в панцире, искренний разговор снимет скрытое напряжение.
0: Львы, ваша харизма сегодня особенно яркая, так что смело берите на себя роль лидера в любом коллективе. Но не переигрывайте, скромная похвала в ответ будет ценнее огромных громких оваций.
1: Девы, звезды советуют закончить старые дела. Это освободит место для новых идей. Ваша привычка все анализировать поможет избежать досадной ошибки. Но не доводите перфекционизм до абсурда.
0: Весы. День благоприятен для переговоров и налаживания контактов. Любая дипломатичность окупится вдвойне. Постарайтесь не колебаться в выборе между двумя равными вариантами. Оба приведут к успеху.
1: Скорпионы. Энергия сегодня бьет ключом, и это отличный момент для решения давно неназревших задач. Однако будьте мягче с близкими. Их случайная фраза не была уколом. Просто сейчас вы слишком остро реагируете.
0: Да, это не было уколом, Наташа.
1: Это, кстати, мой знак, видимо, да. Что-то назрело.
0: Стрельцы, пришло время для короткого, но яркого приключения. Смените маршрут. Ну или попробуйте новое блюдо. Ваш оптимизм, стрельцы, заразителен. Но не обещайте больше, чем можете выполнить на сегодня.
1: Козероги, сосредоточьтесь на практических результатах. Сегодня даже небольшой шаг приблизит к вас к большой цели. Не отказывайтесь от помощи коллеги или друга. Это не удар по вашей независимости, а ресурс.
0: Водолей, неожиданные идеи или встречи перевернут ваши планы, но в хорошем смысле. Доверьтесь интуиции, рациональные доходы оставьте на завтра. Сегодня они только помешают.
1: Рыбы, ваша чувствительность сегодня на пике, поэтому окружите себя красивой музыкой или искусством. Но не растворяйтесь в чужих проблемах. Мягко скажите «нет» тем, кто привык играть на вашей доброте.
2: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

www.chukotku.ru. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте prochukotku.ru.

0: Робби Уильямс из Роуд ту Манделей. Веселое название песни, но мне всегда почему-то эта песня ассоциировалась именно с дорогой,
1: да,
0: на работу.
1: Согласна с тобой.
0: И вот с утра ее услышите, как раз сразу же взять себя в руки и пойти вперед. 8.51, друзья, предлагаем на это и сделать.
1: Да, поэтому, друзья, если вам к 9 часам на работу, срочно отправляемся в путь.
0: Да, но перед тем, как отправиться в путь, нужно послушать хорошую музыку. Это будет Кацей, композиция Габриэла.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В селе Усть-Белое начал работать сельский кабинет финансовых услуг. Как сообщили в муниципалитете, его открыли на базе местного МФЦ. Кабинет работает по принципу одного окна. Через него можно быстро выйти на государственные и финансовые сервисы, которые чаще всего нужны людям. В первую очередь это оформление вкладов, доступ к сайтам банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, оплата коммунальных услуг и работа с личным кабинетом налогоплательщика. Кроме того, здесь можно получить полезную информацию по финансовой грамотности. В региональном отделении Банка России пояснили, что такие кабинеты создают на базе МФЦ, а техническую часть, включая интернет и связь с госуслугами, обеспечивает Департамент цифрового развития Чукотки. До конца года такой кабинет планируют открыть в Уэлине. У старшеклассников Анадыря появится инженерный профиль. В столичной школе в новом учебном году откроется еще один профориентационный класс. Наберут туда 10-классников, которым интересны математика, физика и информатика. Эти предметы ребята будут изучать углубленно. Кроме обычных уроков, для них проведут специальные курсы и дополнительные занятия по техническим направлениям. Аэрофлот наращивает полетную программу в Турцию в сезон высокого спроса. Как пишет РБК, из московского Шереметьево добавится частота рейсов в Бодрум, Даламан и Анталью. Также дополнительные самолеты в Анталью запустят из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных вод. Полеты расширят с конца июня до середины октября. Власти Великобритании намерены запретить соцсети для детей младше 16 лет. Как пишет ТАСС, премьер-министр Кир Стармер отметил, что платформы плохо влияют на психику подростков и подсаживают их на опасный контент. Бесконечная прокрутка ленты, по его словам, сделана специально, чтобы удерживать внимание часами. Из-за этого детям трудно учиться, читать и вовремя ложиться спать. Некоторые игровые платформы под запрет не попадут, но их обяжут оградить детей от незнакомцев. И в завершении выпуска. Китайский четвероногий робот Люнкс S10 впервые прошелся по льдинам Северного Ледовитого океана. Он весит меньше 20 килограммов и запускается одним человеком. Как пишет РИА Новости, лапы, как у белого медведя, и противоскользящее покрытие не дают провалиться в снег. Мороз до минус 20, вода и лед машине не страшны, ведь она сама строит маршрут и переключается с шага на колеса. Скорость до 8 метров в секунду. Такие роботы займутся разведкой там, куда человеку не добраться. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

0: и не прощай.
1: Да, не прощай. На часах у нас уже сегодня 9:06. Поэтому, друзья, кто уже пришел на работу, тот молодец, потому что уже начался рабочий день.
0: А кто еще не пришел, потому что у него рабочий день не начался, собирайтесь вместе с нами. Это радио «Пурга» в студии Арина Перепелкина.
1: И Наташа Ковалева.
0: Мы этим утром развлекаем вас как можем. Развлекаем, потому что, мне кажется, что еще нужно делать с утра? Мы развлекаем, вы работаете. Вот такое вот распределение задач интересное.
1: Да,
0: поэтому, чтобы наши развлечения не казались вам особенно легкомысленными, мы решили немножко серьезно, во-первых, рассказать вам прогноз гидрометцентра, а потом не пропустите, у нас в этом часе будет для вас очень интересная рубрика и очень не менее интересная викторина. Будьте с нами, не переключайтесь.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня ожидается температура до плюс 12 градусов, небольшой дождь, ветер северо-восточный 4-7 метров в секунду.
0: В Певеке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура 2-5 градусов тепла, ветер западный 6-9 метров в секунду.
1: В Эгвикиноте сегодня плюс 4, плюс 7, пасмурно, временами небольшой дождь, ветер южный 5-8 метров в секунду.
0: А в Беринговском ветер юго-восточный 8-12 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 3. В Беринговском сегодня, мне кажется, очень холодно.
1: Да.
0: Ожидается туман, морось, небольшая облачность. Берегите себя.
1: В Провидение ожидается от плюс 2 до плюс 4. Переменная облачность, ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Возможен, кстати, небольшой дождь.
0: В Лаврентии тоже небольшой дождь невозможен, а будет облачная погода. 3-6 тепла и ветер юго-западный 5-7 метров в секунду.
1: А в Анадыре сегодня ожидается от плюс 8 до плюс 15 градусов, пасмурно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Сейчас температура воздуха плюс 10, а ощущается как плюс 8.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: Удиви меня, если сможешь.
1: Давненько меня никто не удивлял со времен Ивана Семенова.
2: Постараюсь тебя сегодня удивить, но не знаю, чем тебя там Ваня, конечно, удивлял, но я тоже буду очень сильно стараться. К слову, хочу сказать, что сегодня Международный день семейных денежных переводов, и как раз моя рубрика будет про денежные переводы. В общем, представляете себе такую ситуацию. Вы проверяете баланс карты, а там у вас не 5 тысяч лежит на карте, а 81 триллион долларов. Если вот на сегодняшний курс поменять, это около 6 квадриллиона рублей. Представляете, 6 квадриллионов, скорее всего, рублей.
1: Столько цифрок на моем экране не поместится вообще.
2: В общем, именно это произошло в апреле прошлого года с клиентом одного американского банка Citigroup, который такое недопонимание в офисе, обычный человек на пару минут, да, стал самым богатым жителем Земли. Рыночная капитализация, кстати, этого банка всего 150 миллиардов, а тут сумма превысила ВВП даже нескольких стран. Но чудо не случилось, два сотрудника даже сначала не заметили ошибки, а третий спохватился только через полтора часа. Деньги со счета, конечно же, исчезли также таким же чудесным способом, собственно, а как они там и появились. Но это, кстати, не единственный случай. Также этот банк допустил 10 крупных ошибок с переводами за прошлый год, каждая из которых превышала 1 миллиард долларов. А чуть раньше они ошибочно перевели 900 миллионов долларов кредиторам одной компании вместо 8. И не смогли даже их вернуть через суд. Представляешь, они 900 миллионов перевели, а нужно было перевести где-то 8. Это вот какой огромный убыток они понесли. Вот я не представляю, как так
1: это
2: люди работают.
1: Это лишние 2 нуля.
2: Это лишние, но, видимо, случайно так получилось, то, что нажала и...
1: Тык-тык.
2: Да, да, очень обидно. И как там, конечно, что с этими сотрудниками? Скорее всего, конечно, их уволили, но потому что это вообще нереальные какие-то суммы.
1: Ну, из нереальных я видела один раз только сумму, когда на моем счете было минус 40 миллионов. Оказалось, это тоже банковская такая
2: а
1: вот ошибка.
2: А как ты выжила, когда ты увидела это? Мне кажется, у меня бы сразу все процессы в организме остановились.
1: У меня приблизительно так и было, но хорошо, что я была в банке, рядом были сотрудники, я просто подошла, они говорят, это ошибка, успокойтесь, все хорошо, все
2: Ничего
1: нормально.
2: Ничего себе ошибочка.
1: Я говорю, ну ладно я, а если бы кто-нибудь постарше увидел бы такую сумму? Но, к сожалению, никто не способен обойтись без таких вещей, потому что техника — это техника, мы еще не дошли, не вошли в век окончательно искусственного разума, он еще совершает ошибки, поэтому будем надеяться, что таких ошибок в дальнейшем не будет.
2: На самом деле, я когда готовилась к этой теме, на самом деле очень много казусов происходит именно с переводами, так какая-то одна девушка из Перу, ей ежемесячно приходило по 500 долларов, и была такая, сообщение, приписка, спасибо, что хранишь мою тайну. И в течение года, в общем, ей приходило...
1: Она не знала от кого.
2: Она не знала от кого. Сначала она хотела, видимо, узнать, а потом привыкаешь же к хорошим, когда тебе деньги капают, ты ничего не делаешь, а тебе 500 долларов. И в конце, через год, ей пришла смс-ка, ты не сохранила тайну, они все узнали, и все, и больше переводов не было.
1: Ну хорошо, что возврат не попросил.
2: Да, самое смешное, что она понятия не имела, что произошло.
1: А вот интересно, а что же это было?
2: Да.
1: А может быть, ошиблись просто человеком?
2: Возможно.
1: Ну, замечательно. Друзья, надеюсь, вы удивились. Вау!
0: Вау! Удиви меня, если сможешь.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: «Обмани меня, если сможешь».
1: Поиграть в викторину, и как вы уже поняли, мы решили вас обмануть. Получится или нет, мы узнаем только после того, как вы возьмете свой телефон и пришлете нам правильный ответ. На всякий случай напоминаем, что нужно для этого сделать. Итак, слушайте внимательно вопрос, присылайте свой ответ, правда или ложь. Ответ принимается по номеру 924-789-2222 через приложение Telegram или Max, а также обычным сообщением. Первый, кто правильно ответит, получит подарок. Готовы?
2: Готовы!
1: Наташа отвечает за всех сегодня. Правда или ложь, что у зебр бывают пятна вместо полосок?
2: Так.
1: Представили себе зебру, представили ее в пятнах или в полосках. Правда ли, что у зебр бывают пятна? Думайте, выбирайте вариант, скорее отправляйте ответ на номер 924-789-2222. Ждем ваших сообщений.
0: «Обмани меня, если сможешь».

0: Зебра белая в полоску черную, либо черная в белую полоску. Ты знаешь этот базовый минимум?
1: У меня всегда, когда какой-то каверзный вопрос, я сразу начинаю сомневаться и думать. Так, если есть такой вопрос, значит, тут не все так просто. Нужно не только логикой и какими-то знаниями, но, возможно, что-то где-то я не прочитала про зебру.
0: На самом деле все зависит от того, как ты смотришь на зебру.
1: С какой стороны к ней подойти?
0: Нет, как ты относишься к жизни? Это как стакан.
1: А либо черная, как там, либо белая в черную полоску, либо черная в белую.
0: Да, как ты смотришь на жизнь? Здесь то же самое, потому что у некоторых зебр полоски могут быть настолько широкими, что сливаются в пятна, и если смотреть издалека, кажется, что это пятна. Но это, оказывается, редкое отклонение, имеет свое название псевдомеланизм.
1: Ничего себе.
0: Кожа зебр черная, полосатый узор определяется меланином. Этот пигмент, то есть вот мы теперь знаем, кожа черная, пигмент, отвечающий за цвет кожи и волос, собственно, волоски с меланином черного цвета, волоски без меланина белые, получается типичный черно-белый окрас зебры. А вот у зебр с псевдомеланизмом дело обстоит иначе. У них больше черной шерсти, так что белых полос почти не видно. Или видны только бедные белые пятнышки. Вот. Таким зебрам немного сложнее выжить. Они более заметны для хищников. Поэтому мы их вспомнили, чтобы хоть как-то их поддержать. Да. Морально поддерживаем. Ну, а мы поддерживаем победителя викторины. У нас это Марина, первая приславшая правильный ответ. Марин, вам отправляется сообщение, где и как вы можете забрать подарок. Ну и, конечно же... Конечно же, нужно сделать что?
1: Поставить аплодисменты, конечно же. Поздравляем!
0: Оглушительные аплодисменты человеку, который на скорость сумел вспомнить правильный ответ. Ну или наугад, не знаю, как получилось. В любом случае, друзья, спасибо, что играете. Не пропустите еще одну викторину в следующем часе. И, конечно же, не обманывайтесь.
2: Обмани меня, если сможешь.

0: прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню гуляш по советскому рецепту. Уже представили дымящуюся тарелку с пюрешкой, кусочками нежнейшего мяса и растекающейся томатной подливой. Тогда давайте скорее приступим. Что нам понадобится? 700 граммов говядины, 2 луковицы, 3 столовых ложки томатной пасты, пол-литра воды или бульона, 50 граммов сливочного масла, 3 столовых ложки растительного масла, 3 столовых ложки муки, лавровый лист, соль и черный молотый перец. Как готовим? Мелко шинкуем лук и обжариваем на смеси сливочного и растительного масел. Добавляем нарезанную небольшими кусочками говядину и жарим на среднем огне 20 минут. Мясо обязательно нарезайте поперек волокон, чтобы оно не стало жестким. Теперь посыпаем мясо мукой, хорошо перемешиваем и жарим еще 3-5 минут. Томатную пасту разводим в воде или бульоне, добавляем к мясу. Солим, перчим, туда же лавровый лист, накрываем крышкой и томим на минимальном огне 1,5 часа. Времени может понадобиться меньше или больше в зависимости от мяса. Проверяйте на готовность спустя час и регулируйте время по необходимости. Вот и все. Скорее подавайте к столу с картофельным пюре, макаронами или любимой кашей. Приятного аппетита и до новых встреч в эфире!
0: Сели, поели!

0: Путь, который мы с вами выбираем, друзья, это путь слушать радио Пурга.
1: Да, поэтому подключаемся, кто еще к нам не подключился, и слушаем, ведь у нас здесь много интересного. У нас и рубрики, и викторины, и интересные праздники сегодня обсуждаем. Кстати, на часах уже 9:54, и мы близимся к завершению этого часа, да?
0: Да, мы близимся очень медленно. Вот, медленно, потому что, во-первых, нужно найти возможность напомнить вам, что сегодня вторник, 16 июня, 9:54 на часах. И да, прогноз погоды мы обязательно упомянем в начале следующего часа. Упомянем.
1: Расскажем, прочитаем.
0: Об этом предлагаю вам окунуться в музыку Вани Дмитриенко и его песни «Шелк». Не пропустите Феликса Джона и его «Walk with me». И да, продолжайте шагать с радиопрограммой.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. День семьи, любви и верности в Анадыре отметят фестивалем колясок. В окружной столице 8 июля пройдет парад транспорта для самых маленьких жителей. По замыслу организаторов, центральные улицы города на время станут площадкой для семейного шествия. К участию приглашают всех желающих без возрастных ограничений. Родители с детьми, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Использовать можно не только детские, но и игрушечные коляски. Семьям предлагают заранее придумать тему, украсить коляску и подобрать костюмы в одном стиле. Организаторы отмечают, что формат праздника рассчитан прежде всего на творчество и совместный отдых. Для победителей подготовят памятные призы. Чукотская сборная участвует во Всероссийском фестивале ГТО в Ноябрьске. 5 атлетов округа вышли на старт накануне. Соревнования продлятся до 21 июня. За победу борются более 240 участников из 30 регионов. Честь Чукотки защищают Алина Деревянченко, Александр Кырлик, Сергей Машкарин, Ирина Налдина и Светлана Некрасова. В программе бег, силовые дисциплины и командная эстафета. Перед отъездом команда провела тренировку на первой в Анадыре специализированной площадке ГТО. Россия одержала победу в Международном арбитражном суде по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях. Об этом пишет ТАСС. 5 независимых арбитров из Алжира, Британии, Мексики, России и Южной Кореи вынесли единогласное решение. Суд в Гааге отклонил все требования Украины о компенсациях и возврате ресурсов Крыма. Керченский пролив официально признан внутренними водами России, а Крымский мост полностью законным сооружением. Премьер-министр Михаил Мишустин завтра отправляется с двухдневным рабочим визитом в Узбекистан. Как сообщили в Кабмине, запланированы переговоры с руководством республики, пишет Лента.ру. Главные темы – торговля, инвестиции, наука и культура. Особый акцент сделают на энергетике, включая мирный атом, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Также Мишустин примет участие в 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме, который откроется 17 июня. И в завершении выпуска в Казань из Лаоса спецрейсом доставили двух слонят. Об этом пишет российская газета. Фавин и Нафаня – подарок президента Лаоса Владимиру Путину. Животных перевезли на борту Ил-76. Маршрут продумывали 2 недели, а общий вес груза с вольерами и кормом составил 7,5 тонн. В полете поддерживали комфортный климат, а из еды – тонна сахарного тростника. За состоянием следили лаосские специалисты и российские ветеринары. Новым домом станет Казанский зоопарк. После карантина они поселятся рядом со слоном Филимоном. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: мы говорим всем тоже адьос, правильно же, здороваемся, потому что время уже, кстати, у нас 10.07.
1: Не, адьос мы еще не говорим, у нас
0: только началось. Адьос — это наоборот, до свидания. В общем, это мексиканский 10.07. Язык был.
1: Испанский, португальский.
0: В общем, я его, видимо, вообще не понимаю.
1: Я португальский с испанским путаю, поэтому здесь главное эмоции, главное это адьос сказать тем, скажем, адьос языку португальскому и испанскому, будем говорить по-русски.
0: Да. На часах у нас 10.07, все, утро в самом разгаре, рабочий день тоже, друзья. И, кстати, сегодня у нас есть много интересных таких событий, замечательных. И сегодня такой необычный праздник, день отправления в дальнее плавание трех бумажных корабликов. Представляешь, Арина?
1: А почему вот... трех?
0: Ну, потому что вера, надежда и любовь — это, в общем, такой достаточно старый неофициальный праздник. Я читала про него, и там, в общем, во-первых... А в июне начинается ветер, который такой, он, скажем, попутный. И люди должны в этот день собрать бумажный кораблик и поставить на него такую записочку. Там, допустим, один кораблик идет с верой, другой с надеждой, а третий с любовью. Не знаю, к чему это, но, видимо, это как пожелание на будущее, чтобы все у всех сложилось, скорее всего. Ну, вот такой вот день интересный.
1: Тогда я добавлю немножко ностальгии, раз ты говоришь, что это праздник старый. Я всегда ассоциировала кораблики еще с одним предметом, с головным. Шапка для ремонта из бумаги.
0: Да, она же тоже в виде корабля. Да. Вот интересно, она собирается так же, как кораблик?
1: Да, и для меня это всегда была одна и та же ассоциация. То есть можно было либо шапку сделать, либо кораблик.
0: А у тебя когда-нибудь такая была шапка? Тебе кто-нибудь ее собирал? Мне нет, кстати,
1: я
0: никто.
1: До сих пор не умею ни самолетики, ни кораблики собирать. Мне каждый раз показывают. Пока показывают, я могу собрать, а потом у меня ничего не получается.
0: А я самолетики умею собирать. Еще бывает самолетик обычный такой, с тупыми, скажем, с таким с тупым углом. А есть еще острый, который... типа как истребитель больше похож, или на ракету. И вот он сильнее летит. Если его сильно кинешь, он может пролететь, ну так, ну, 4 метра, наверное, точно. Ну, по крайней мере, мои самолетики.
1: Мне тут на днях показали самолетик в самолетике, и их было 10 штук. Маленькие самолетики, каждый друг в друга вставляется.
0: Как матрешка, что ли?
1: Да, нет, не как матрешка, они прям хвост в хвост. Такая змейка получается. Тоже летает, оказывается.
0: Вот представляешь?
1: Друзья, для тех, кому нечем заняться на работе, начинайте делать кораблики, шапки, самолетики. Наслаждайтесь этим днем. Вторник, 16 июня. У нас настало время 10.10 рассказать о погоде.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня ожидается температура до плюс 12 градусов. Там будет небольшой дождь и ветер северо-восточный 4-7 метров в секунду.
1: В Певеке 2-5 градусов со знаком плюс. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 6-9 метров в секунду.
0: В Эквикиноте ожидается до плюс 7 градусов. Пасмурно, временами небольшой дождь и ветер южный до 8 градусов в секунду.
1: В Беринговском ветер юго-восточный 8-12 метров в секунду, а температура воздуха в Беринговском плюс 1, плюс 3. Туман, морось, небольшая облачность.
0: Проведение сегодня плюс 4, плюс 2. Перемены облачности, ветер северо-западный до 6 метров в секунду. А к вечеру возможен даже небольшой дождь.

0: В Лавренте тоже небольшой дождь в течение дня. Юго-западный ветер 5-7 метров в секунду. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.
1: В Анадыре ожидается от плюс 8 до плюс 15 градусов. Пасмурно, с прояснением, без существенных осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура сейчас плюс 12 градусов.
0: А у меня плюс 13. У нас с тобой разные градусники, видимо.
1: Возможно.
2: Радио Пурга. Радио Пурга. Отрывайся.

0: Анатомия гения посвящается великим врачам.
1: Его гениальный ум и непостижимая научная интуиция настолько опережали время, что его дерзкие идеи, например, искусственный сустав, казались фантастическими даже мировым светилам хирургии. Те просто пожимали плечами, потешались над его мыслями, которые вели так далеко, в 21 век. Сегодня мы поговорим о человеке, который навсегда изменил лицо медицины – Николай Иванович Пирогов. Родился он в 1810 году в Москве в многодетной семье. С детства мечтал стать врачом. Несмотря на финансовые трудности, Пирогов поступил на медицинский факультет Московского университета в 14 лет, приписав себе 2 года, ведь принимали туда с 16, и блестяще его окончил. Его путь в науке был стремительным. Уже в 26 лет он стал профессором хирургии, а в 1846 году, в 36 лет, создал первый в России анатомический институт, что позволило студентам и врачам заниматься прикладной анатомией, упражняться в производстве операций, а также вести экспериментальные наблюдения. Это был настоящий прорыв в хирургии. Особое место в его деятельности занимает военная медицина. Доктор Пирогов в 1847 году отправился на Кавказ в действующую армию. Именно он впервые применил эфирный наркоз в полевых условиях, гипсовые повязки, организовал работу сестер милосердия при обороне Севастополя, разработал систему сортировки раненых, которая стала основой военно-полевой медицины. Эти методы помощи стали революционными для того времени. Вклад Пирогова в медицину невозможно переоценить. Он не просто был талантливым врачом, он изменил саму суть медицинской науки. Создал новые методы обучения врачей, разработал принципы организации медицинской помощи, новые хирургические приемы, заложил основы антисептики, разработал систему военно-полевой хирургии. Его исследования в области анатомии до сих пор считаются классическими. В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, Пирогов продолжал работать. В 1881 году, в честь 50-летия его научной деятельности, ему присвоили звание почетного гражданина Москвы. Николай Иванович Пирогов ушел из жизни 23 ноября 1881 года, но его наследие живет до сих пор. Его именем названы медицинские учреждения и улицы. Памятники великому врачу установлены во многих городах России.
0: Анатомия гения.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Друзья, настраиваемся на победу, потому как сейчас будет викторина. Такая она, кстати, для... это будет логическая задачка для третьего класса. Я ее попробовала решить, у меня не очень сильно получилось, потом пришлось смотреть ответы. Надеюсь, у вас, друзья, все получится. Поэтому открывайте, загружайте Telegram, Макс и отправляйте свои ответы на номер 8-924-789-22-22. И первый, кто правильно ответит, получит, конечно, от нас приз.
2: Я вооружилась калькулятором, поехали!
1: Внимательно слушаем. Когда Ване было 6 лет, он вбил в дерево гвоздь, чтобы отметить свой рост. Каждый год дерево растет на 5 сантиметров. Ваня вернулся к нему спустя 10 лет. На сколько сантиметров гвоздь поднялся за это время? Варианты ответа буду зачитывать? Как
2: да.
1: ты считаешь?
2: Да.
1: Вариант А – 50 сантиметров. Вариант Б – 0 сантиметров. Вариант В – 1,5 метра. Вариант Г – 55 сантиметров. На сколько сантиметров гвоздь поднялся за это время?
2: Так, еще раз. В 6 лет в гвоздь вбил, чтобы отметить свой рост.
1: Да, чтобы отметить свой рост.
2: Дерево
1: каждый
2: растет
1: год
2: 5
1: дерево растет на
2: через
1: 5 сантиметров.
2: Через 10 лет...
1: Ваня какой... вернулся, да, и на сколько сантиметров?
2: Гвоздь изменил свою высоту. Все понятно, друзья, готовимся и, естественно...
1: Задачка логическая, так подскажу небольшой
2: Я это поняла, как варианты ответа. Ну все, поехали, ждем ваших сообщений.

0: Эмилии, про которые пели Оффенбаха, это не про наше дерево, потому что оно росло 5 сантиметров в год. А мальчик, который вбил гвоздь, следил за этим деревом спустя 10 лет, когда ему было 6, он вбил гвоздь, через 10 лет приехал и увидел, что гвоздь сдвинулся на 50 сантиметров, ни на сколько не сдвинулся, на 1.5 метра или на 50. 1.5 метра, это, я так понимаю, 150.
1: Да, 150 сантиметров, либо на 55
0: сантиметров.
1: В общем, такие были у нас варианты, и правильный вариант был под номером 2. Это 0 сантиметров, потому что деревья растут от вершины, а не от корней, поэтому гвоздь остался на месте. Мы тут, Арина, меня немножко тоже мы с ней пообсуждали. Ну вот, представляем себе ствол, и вот из него растет дерево. То есть, на какое расстояние вы этот гвоздь вбили? Ну, в общем, конечно, в деревья мы не советуем ничего вбивать, просто вот так вот представим. И ствол, он растет дальше, то есть он не перемещается вверх.
0: Да, он... Вот здесь вопрос, знаешь, он, может быть, и не растет от гвоздя. Но здесь вопрос, какое дерево, потому что мальчик мог подойти к молодому дереву, которое ростом чуть выше него, и это будет, например, верхняя часть дерева. То есть нам важно определить, с какого места растет дерево. И если вы вбили гвоздь, например, в верхней части, то, соответственно, откуда-то дальше оно должно расти?
1: Сверху и будет расти. Вот ты вбила в гвоздь, он будет нарастать сверху, он
0: то
1: не
0: есть,
1: будет перемещаться.
0: То есть даже если мы на верхушке дерева вбиваем гвоздь, получается,
1: да,
0: оно все
1: равно останется на месте. Оно сверху нарастает.
0: Дальше, да. Еще дальше. Да, и не еще... важно, молодое дерево или нет.
1: Да, да. В общем, друзья, задачка была не на решение математическое, а на логику. И первым правильно ответившим у нас был Максим. Ему мы отправляем наше сообщение, где и когда можно забрать наш приз. Поэтому, Максим, вас поздравляем.
0: И... Ну и, конечно же,
1: аплодисменты.
0: Спасибо. Логичный Максим. Я вообще удивляюсь, как вы так быстро сообразили. Друзья, все, кто написал правильно, спасибо вам за ответы.
1: На самом деле, это очень старая задачка. Это не я ее придумала. Я ее нашла, в общем, в дебрях интернета. Она очень достаточно старая. И вот многих, да, на логику она так смущает. Потому что я читала историю, что вот в третьем классе...
0: Это не на логику. Это на биологию.
1: Да на все там, мне кажется, на биологию, на логику. В общем, друзья, спасибо, что вы участвовали. Спасибо вам, что отправляете ответы. И это такой, на самом деле, приятный, прекрасный отзыв, когда у нас много участников викторины.
0: Спасибо, играйте и ждите еще больше викторин.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Знаешь, Наташа, вчера прогулялась по аллее возле, вот между нами и кинотеатром, забываю, как называется.
2: Ну, в общем, я тоже забыла, сейчас ты спросила, я сразу забыла.
1: Вот. И обратила внимание, что там очень разрослась зелень, можно пройтись, почувствовать себя в каком-нибудь летнем парке.
2: Лето
1: там
2: все равно начинает чувствоваться, потому что деревья же у нас распускаются, кустарники, да, листочки, да, и травка зеленая. Ой, вообще замечательно.
1: И самое главное, что я заметила, я тебе скажу, это удивительный факт, то, что не было комаров. Я это поняла уже, когда вышла.
2: А то слушай, а когда же они у нас прилетают?
1: Они уже есть, они летают, но еще их немного, не кусаются. Я вспомнила просто в прошлом году, в это самое, ну не в это самое время, я там тоже проходила, но я проходила мимо. И там были такие тучи комаров, что они просто тебя облепляют, и ты пытаешься максимальной скоростью пробежать,
2: да,
1: эту полосу, чтобы уже не переживать, не волноваться и не думать о них совсем. И вот я решила, что сегодня мы будем готовить сани к нашему чукотскому лету, потому что лето-то оно наступило. Готовим оборону от главных летних любителей. Испортить вечер на лавочке от комаров.
2: В общем, что мы сейчас будем использовать для того, чтобы отбиться?
1: Я просто увидела две занятные новости сегодня. В Китае к вопросу подошли технологично. На улицах мегаполисов начали ставить скамейки с защитой от комаров.
2: Это что за скамейки такие?
1: В ножки встроены специальные лампы-приманки, которые привлекают москитов и уничтожают их электрическим разрядом. Ну, чтобы человеку было совсем приятно, добавили еще беспроводную зарядку для смартфона. Так что и сел, отдохнул, и телефон зарядил, и комары вокруг слегка пожалели о своих жизненных решениях. Но пока такие умные скамейки не стоят у каждого подъезда, и у нас тем более, придется спасаться по старинке с умом репеллентом. Врачи напомнили интересный факт тоже. Вот я сегодня увидела. Сладкоежки могут быть особенно привлекательны для комаров. Дело в том, что кровососы ориентируются на вещества, которые выделяет наше тело, а избыток простых углеводов может менять их состав. Проще говоря, если вы съели пирожное, булочку и запили сладкой газировкой, прогуляться надо, но не в парке.
2: То есть будешь гулять с комарами, это 100%, потому что они всего, наверное, облепят человека. И...
1: Да.
2: Они, видимо, на сладкое очень любят вот запах, да, вот этот, видимо, свой такой определенный аромат.
1: Оказывается, не только на сладкое, но еще и на кофе. Я теперь поняла, почему меня комары так
2: слушай,
1: любят.
2: Слушай, ты, получается, у нас и сладенькое любишь, и кофе?
1: Да. Вот, в списке любимых клиентов у комаров спортсмены, потому что пот, тепло и активное дыхание насекомые считывают просто отлично. Беременные женщины из-за изменений в организме и температуры тела тоже. Любители выпить, кстати, потому что алкоголь тела тоже может становиться для комаров более заметным, не будем забывать, это тоже углеводы. Что делать? Во-первых, не паниковать. Во-вторых, если собираетесь на прогулку дачу или к воде, или на природу, возьмите репеллент. Лучше наносить его по инструкции, особенно детям. Одежда по возможности светлая, закрытая, комарам сложнее добраться, а вам спокойнее. Дома помогут москитные сетки, фумикаторы, отсутствие стоячей воды в ведрах, потому что там они
2: размножаются. Да.
1: Ну и, конечно же, там они любят устраивать детский сад. И маленький летний лайфхак. Если вечером вы выбираете между все еще сладкие десерты и не быть главным блюдом для комаров, решение за вами. Но комары уже болеют за десерт. Так что готовьте сани летом, а средства от комаров уже сейчас. Пусть ваши вечера будут теплыми, телефон заряженным, а комары где-нибудь далеко и не в курсе ваших планов.
2: В общем, принимаем такой, скажем, совет. И на самом деле, я запомнила, это 100% не есть сладкое, не пить кофе, да, и брызгаться репеллентом, правильно?
1: Да.
2: В общем, три таких достаточно простых, на самом деле, способа. Так что давайте держаться и поменьше есть углеводов, если мы решили прогуляться.
0: Готовь сани летом, а телегу с утра.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: И на часах, друзья, у нас уже 10:54, уже через пару минут будет 11 часов. Я думаю, все уже в рабочем у нас времени чай попили. И если, кстати, не попили, то я вам советую обязательно, потому что до обеда у нас еще есть пару часов. И, конечно же, еще очень много чего интересного вы сегодня у нас услышите, ведь в следующем часе у нас будет интересный репортаж. Плюс, конечно же, мы расскажем вам о прогнозе погоды за окном. В общем, впереди еще все самое интересное.
1: Да, и напоследок у нас будет песня, ее нам заказали, пришло сообщение. Если что, вы в любой момент можете прислать сообщение на наш номер 924-789-2222 удобным любым способом. Мы зачитываем в конце часа такие сообщения. Хочу передать привет и самые теплые пожелания дорогому человеку. Пусть в жизни будет больше радостных встреч, искренних улыбок и моментов, которые хочется вспоминать снова и снова. Это, кстати, написала Екатерина. Желаю легкости в душе, любви в сердце, чтобы каждый новый день приносил что-то хорошее. Спасибо, что ты есть. Ну и немного музыки нежно узнаваемой с легкой ноткой ностальгии. Анжелика Варум, «Гудбай, мой мальчик». Надеюсь, Катя с ним не прощается.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке подростков приобщают к традициям коренных народов. В Анадыре воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних побывали в стойбище общины «Раирн-семья» и познакомились с традициями тундры на практике. Для ребят устроили выездное занятие в селе Тавайваам. Подростки учились разводить огонь без спичек с помощью огнива, ставить рэтом на каркас яранги и готовить национальную еду на костре. Минувшую пятницу в центре для них провели инструктаж по безопасности. Показали, как разделывать рыбу, замешивать тесто и собирать снаряжение. А все подробности о том, как проходило занятие, буквально через несколько минут в прямом эфире расскажет наш корреспондент Светлана Сторож, которая вместе с ребятами побывала в стойбище и подготовила репортаж с места событий. Спорткомплекс «Певеки» планируют сдать к началу осени. Как сообщили местные власти, сейчас его готовность составляет 94%. Внутри подрядчик завершает отделку, укладывает полы в игровом зале и устанавливает лифт. До конца июля приведут в порядок территорию вокруг здания, обустроят парковку, установят урны и скамейки. Власти рассчитывают, что к началу осени спорткомплекс примут и подготовят к открытию. Ростех внедрит нейросети для борьбы с дронами. Холдинг «Руссел» намерен создать конвейер инноваций и перейти к комплексам, где искусственный интеллект сам находит, сопровождает и нейтрализует цель. Эксперт Наталья Котляр пояснила, что скорость реакции человека слишком мала, чтобы отработать поток данных, и этот разрыв должен закрыть именно искусственный интеллект. Противник уже применяет на беспилотных летательных аппаратах Starlink и автономные системы. Поэтому для защиты объектов необходимо сочетать радиоэлектронную борьбу, кинетический перехват и физические барьеры. Роспотребнадзор заблокировал 18 тысяч ресурсов с информацией о продаже запрещенных биологически активных добавок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет «Российская газета». На некоторых таких интернет-площадках продавалась продукция, которая содержит нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, и та, что не прошла государственную регистрацию. В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать БАДы только у официальных поставщиков и обязательно проверять, есть ли у них регистрационные документы. И в завершении выпуска московский школьник Артем Ильин изобрел робота, который готовит хот-доги без участия человека. Как пишет Лента.ру, автомат сам поджаривает сосиску, разрезает булочку и наносит соус. При этом устройство соблюдает точную дозировку и температуру. Детали корпуса и механики школьник напечатал на 3D-принтере и сам написал управляющий код. Роборук трудится круглосуточно, не ошибается и не просит перерыв. Проект уже собрал урожай наград: победа в инженерах будущего, золотая дюжина и спецдиплом выставки «Шаг в будущее» за перспективную роботизацию общепита. На этом у меня все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: До конца с нами оставайтесь. Мы же с вами точно до конца этого часа будем. Наташа Ковалева
1: и Арина Перепелкина.
0: Продолжаем это утро вместе. И, друзья, знали ли вы, что сегодня есть повод поздравить тех, кто в детстве чаще всего не виноват, но почему-то всегда рядом с местом происшествий. Речь о младших братьях, о вечных любимчиках семьи, мастерах брать вещи без спроса и при этом смотреть. Так будет, это вы сами все придумали. В общем, сегодня день младших братьев для тех, кто умеет раздражать, смешить, просить старших прикрыть. Поэтому не забудьте их поздравить и что-нибудь напомнить.
1: А дня младших сестер нету. Вот, допустим, я младшая сестра в семье. Можно меня тоже поздравить, пожалуйста? Потому что младшим братьям, что младшим детям, в принципе, всегда прилетало. Я помню, что всегда, вот что бы ни происходило, где бы я была даже и не виновата, виновата всегда была я, потому что, ну вот, немножко хотелось где-то чуть-чуть похулиганить, но я себя не чувствовала тогда виноватой.
0: Тебе придется ждать сентября 6-го.
1: Я отмечу это в своем календаре и отправлю потом еще своей старшей сестре и родителям, чтобы они меня поздравили.
0: Очередная несправедливость.
1: Да.
0: Мальчиков чествуют летом, а девочек в сентябре.
1: Да,
0: а бабье лето.
1: Возможно. Может быть, кстати, и поэтому.
0: Да. Кстати, раз заговорили о погоде, предлагаю о ней немножко поговорить, потому что дальше, друзья, вас ждет в этом часе очень интересный экскурс в историю выходных дней некоторых людей, потому что у нас будет специальный корреспондент. Корреспондент со специальным репортажем. Пока же у нас в эфире прогноз от гидрометцентра.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня ожидается 7-12 градусов тепла, небольшая облачность, ветер северо-восточный 4-7 метров в секунду.
1: В Певеке ожидается плюс 5 градусов и плюс 2. Облачно с прояснениями без существенных остатков. Ветер западный до 9 метров в секунду.
0: В Эгвикиноте 7-4 к вечеру тепла, пасмурно, временами небольшой дождь, ветер южный 5-8 метров в секунду.
1: В Беринговском ожидается плюс 3, плюс 1 градус, небольшая облачность, еще и туман, и морось, и еще и ветер юго-восточный аж до 12 метров в секунду. Холодно прям звучит так.
0: Проведение. 2-4 тепла, переменная облачность, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. К вечеру возможен небольшой дождь.
1: В Лаврентии сегодня ожидается до плюс 6 градусов, облачно и небольшой дождь. Юго-западный ветер также будет до 5-7 метров в секунду.
0: В Анадыре в течение дня от 8 до 16 тепла, пасмурно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Сейчас за окном плюс 16, а ощущается как плюс 12.
2: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Яркие эмоции, захватывающие повороты и невероятные люди. Все это в нашем специальном репортаже на радио «Пурга».
1: Ну что, друзья, если вам было мало, то мы решили, что надо дать вам больше. Вот и небольшая, но очень хорошая история у нас произошла. На выходных подростков из Анадырского реабилитационного центра отвезли в Таваевааму, в настоящее стойбище общины Ройры. Им не читали лекцию о традициях, им все показали на практике, по-настоящему. И да. Там побывал наш корреспондент.
2: Да, подробности, кстати, этого вот занятия прямо сейчас нам расскажет наш корреспондент, повторюсь, Светлана Сторож. Свет, доброе утро.
3: Доброе утро, девочки, здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Расскажи же нам, что же там было такого интересного?
3: Но для начала хочу, чтобы мы с вами представили, что сейчас мы находимся не в теплой студии, а в настоящей тундре возле села Таваевааму. За моей спиной Яранга, настоящая чукотская. И здесь случилось нечто, как вы сказали, уже удивительное. Да, это не экскурсия, не прогулка, это практическое занятие для подростков из Чукотского социально-реабилитационного центра. Их вывезли в стойбище общины Ройрен «Семья». Идея, собственно, простая – показать городским детям, что такое жизнь в тундре, научить их тому, что когда-то умел каждый коренной житель. Добывать огонь без спичек, ставить ярангу, готовить уху на костре и при этом не замерзнуть, ничего не поджечь и, конечно, не попасть в лапы к медведю. Честно скажу, я приехала туда с некоторым скепсисом, но как бы не так. Я приехала утром и попала в самый разгар стройки, или точнее, яранга-стройки. Яранга – это сложная инженерная конструкция, деревянный каркас, на который сверху натягивают ретем – покрытие из прочной ткани. В идеале из оленьих шкур, конечно, но сейчас используют более современные материалы, но суть та же. И вот я стою и смотрю, вокруг все суетятся, особенно подростки, кто-то таскает бревна, кто-то вяжет узлы, кто-то пытается понять, куда крепить эти веревки. Руководит процессом Василиса Ивановна Рузанова, председатель общины. Она же и главный инженер, и прораб, и дирижер всего этого хаоса.
2: Арин. И Света,
1: да,
2: Света.
1: И
2: мы видели, да, в нашем телеграм-канале вы выставляли видео, где дети действительно несут вот эти большие покрытия. Я так понимаю, это летнее покрытие, да, есть зимнее для яранги, а есть летнее.
1: Похоже.
2: Да, брезент.
1: Не знаю, мне показалось, это брезент какой-то.
2: А мне, ну, вот какое-то оно
1: или
2: специальное,
1: парусина?
2: Чтобы, видимо, чтобы сильно жарко не было, и оно такое тоненькое, небольшое.
3: Ну и самое главное, что оно не пропускает ветер, и оно помогает сохранять тепло в яранге. Ну и, собственно, вот хочу, чтобы мы послушали, как мы ставили ярангу.
4: Так, возьмите, пожалуйста, веревки на вход. Так, яранга еще не готова. Три веревки сделали? Покороче. Нет, покороче. Значит, что делаем дальше? Смотрите, у нас парусит. Мы должны размотать веревку. Мужчина, где? Значит, веревку берем одну. Сюда бревно. Вот смотрите, где больше всего парусит? Вот здесь, да? Вот здесь парусит. Вот здесь нам ее надо прижать конкретно. Значит, сюда берем веревку вот так вот. Обносим и две веревки сюда завязываем на бревно. Понимаете? Да, просто один держит, другой обошел по кругу и за горлышко подтянули вот сюда и выставили. Бревно берем сюда и за него завязываем. Тоже. Вот за него оно тяжелое. Все веревки сюда и за бревно. И на бревно ставим мешки сверху.
1: Боже мой, какая запутанная инструкция.
2: Вообще, я прям ветер почувствовала. Там было ветрено в этот день, да?
3: Там именно на берегу было 20 метров в секунду.
2: Ничего себе. И прям вот этот ветер, и вот эта вся атмосфера, причем женщина, да, рассказывает, как правильно это все
1: вот,
2: сделать нужно.
1: Вот этот чехол сложно на ярангу, когда надевали, ветер же мешает, по идее, оно же должно уходить в сторону, это же так тяжело в таких условиях, тем более в первый раз, я так поняла, ребята этим занимались.
3: Безусловно. Я, собственно, и сама пыталась помочь, подошла, взялась за веревку.
2: Тебя не унесло.
3: И тут же я поняла, что я полный ноль в этом деле. Веревки скользят, узлы не держатся, ткань утягивает ветер. Причем ветер такой леденящий, как мы все знаем, возле лимана на берегу он особенно сильный и холодный. А дети, между прочим, справлялись. Они делились на группы. Одни держали бревна, другие обматывали веревками, третьи подтягивали ткань. Девочки, кстати, не отставали. Самое сложное, я как еще раз повторюсь, это ветер. Он здесь дует постоянно, меняет направление, рвет ткань, сбивает настрой. Василиса Ивановна отметила, что в штиль они вдвоем с подругой ярангу ставили за час. А в тот день у нас была целая армия как взрослых мужчин, так и детей. И мы возились вот этой армией больше часа над Ярангой. И вот ветер, да, как вы слышали в кадре, это был главный враг, он надувал ткань, как парус, Яранга превращалась в дирижабль, который вот-вот мог улететь. И чтобы этого не случилось, надо было прижимать края тяжелыми бревнами и мешками с песком. Я стояла в стороне, чтобы не мешать, смотрела, как ребята мучаются с узлами. Оказывается, вязать это тоже искусство. Пока Ярангу не натянешь как следует, она будет парусить, хлопать и в итоге может сложиться, что очень опасно. И вот, наконец, спустя почти час, Яранга была готова. Не идеально, конечно. Василиса Ивановна отметила, что пузо провисает и вход смотрит не туда, но в целом конструкция стоит. Да. Ткань натянута, веревки закреплены, вход ориентирован против ветра. Я, кстати, уточнила, вот как именно они рассчитывают, с какой стороны будет вход. Но ответ, конечно, был очевидный, что вход должен быть с обратной стороны от ветра. И это было сделано для того, чтобы дым из очага не затягивало вовнутрь. Вот. И дальше мы переходим ко второй части, к огню. Пока одна группа колдовала над Ярангой, другая училась добывать огонь. Да не простой, а по-древнему, без спичек и зажигалок. За это отвечал Сергей Юрьевич Гавриленко, местная знаменитость. То есть путешественник, инструктор по выживанию, охотник, а еще, как он сам себя назвал, поэт, философ и художник. Сергей не просто показывал трюки, он рассказывал детям, зачем все это нужно. Кстати, он показывал детям свой носимый аварийный запас. Это маленькая коробочка, которая вмещается в карман. Там огнево, пила, струна, рыболовные крючки, леска, сухое горючее и вата. Весь набор весит граммов 100, наверное, а в экстремальной ситуации он может спасти жизнь. Дети рассматривали коробочку с таким интересом, будто это сокровище. И вот сейчас хочу, чтобы вы послушали Сергея Гавриленко.
5: Так, ребятки, все, мы сделали? Да, молодцы. Теперь вам нужно найти какие-нибудь ветки, палки, дрова, кстати, вон там в мешке. В общем, берите немного дров, тащите сюда. Дальше нам потребуется нож. Следующий этап – нужно сделать щепу. Половина задачи в разведении костра – это подготовка. То есть лучше потратить, как говорится, несколько минут, чтобы сделать щепу заранее, да, чем потом потратить несколько часов, пытаясь все это делать на ходу. Делайте щепку, чтобы вы оперативно могли огонь покормить. А его нужно кормить, и тогда он будет все кушать у вас. Даже самые сухие, толстые бревна все будут у вас гореть. Ну, или как минимум тлеть, что тоже неплохо. Вот, у нас теперь есть щепочки разной толщины, есть стружка и есть дровишки. Так, следующее. Смотрите, я вот принес всякие штуки прикольные. Во-первых, это сам нож, про который я вам хотел рассказать, почему он прикольный. Видите, у него пустая ручка, и этот нож может превратиться, например, в небольшое копье, если вы вставите палку ему внутрь, да? Ну, там, достаточной длины. Или, например, в пишню, если будет большая палка, то им можно будет там что-то... Интересная штука. Плюс в ножнах здесь сразу есть огниво. Вот, это все находится в ножнах из пластмасски, они удобные, не заржавеют, ничего с ними не случится. Вот, это первое. Второе, значит, смотрите, я принес вам наборчики, которые я сам иногда ношу. Здесь у меня вот в маленькой коробочке так называемый носимый аварийный запас. Как видите, по объему немножко, влезет в любой карман, засунули и забыли. Но если вдруг оказались в какой-то чрезвычайной ситуации, вы его достаете, и что у нас тут есть? Во-первых, это цепная пила. Ей вы можете что-нибудь перепилить, и даже довольно большие бревна, если возникнет необходимость. Как видите, пилит довольно легко и просто. Вот, складывается и практически ничего не весит. Очень удобная штука. Потом, что у меня есть здесь? Леска. Есть огниво. Вместе с кресалом или там с чем, с черкашом. И есть пара рыболовных крючков с леской. И я еще положил спички непромокаемые. и сухое горючее. Вместо сухого горючего можно использовать самодельные штуки, которые я часто использую для разжигания мангалов, костров и прочего такого. Обычный ватный диск, пропитанный парафином. Свечечку растопили, ватный диск туда бросили, он моментально парафин впитал, вытащили, он высох. С такой штукой очень легко и просто разводить костры, даже без помощи спичек.
1: Я, кстати, тоже знаю способ, как разводить огонь. Нужно просто пропитать все подсолнечным маслом. Говорят, тоже хорошо зажигается вместо розжига использовать.
3: Но тут, мне кажется, больше идея в том, что когда он делает это с парафином, они больше могут храниться дольше. То есть они не могут засохнуть, они не могут как-то испортиться или покрыться плесенью, допустим, из-за влажности.
1: С собой можно таскать удобнее.
3: Да, вот он именно делает этот запас, и он его может носить с собой там, до тех пор, пока он ему не пригодится в какой-либо ситуации.
1: Так, вопрос. Пожарная безопасность. Была?
3: Конечно, была. Там были сотрудники МЧС, сотрудники Следственного комитета, ветераны полиции. Также там были волонтеры Чукотэнерго. И все взрослые, естественно, следили за процессом. И
1: можно еще уточню? Вот если из-за ветра ставили Ярангу час с таким вот огромным количеством людей, из-за ветра огонь сколько разжигали?
3: С огнем все было проще. Там они поставили такой очаг из камней, соорудили, получается, с углублением внутри. И там получилось так, что если Яранга сама стояла прямо на берегу, то костры разводили за контейнерами, куда, слава богу, ветер уже не попадал так сильно, и там было менее ветрено. Сергей показал детям два способа. Первый огнивом, где он взял, собственно, вот ватный диск, о котором он рассказывал, пропитанный парафином, такие он сам делает. И второй был при помощи лупы.
1: Это когда солнце светит через лупу.
3: Да, и увеличивает стекло.
2: Ой, сразу вспомнили детство. Да, вот
1: сразу
2: эти лупы из-под бинокля.
1: Муравьев.
2: Да, лупа из-под бинокля, я помню, была такая толстая. Мы что-то там пытались поджечь. Слава богу, у нас ничего не получилось. Но
1: я использовала свои очки.
2: Да? А я не знаю, у нас какой-то старый бинокль был, от которого все там отвалилось. И вот мы пытались развести. Но не получилось ничего. И, наверное, это было к лучшему на самом деле.
3: Ну вот, а я предлагаю послушать, как, собственно, разводился костер.
5: Так, ну теперь читерский способ, значит. Смотрите, ветер у нас дует оттуда, значит, огонь будет развиваться в том направлении. Значит, все должно быть примерно вот так. Ну, так как я использую ватный диск, тут все будет довольно просто сейчас. Его нужно вот так вот немножечко разлохматить, чтобы появились вот эти вот ватные волокна. Вот они вот такие. Вот так вот мы кладем, сразу сюда подсыпаем стружку. Стружку или тоненькую щепу. Но ватный диск в парафине горит очень хорошо, даже если будет легкий дождик идти. Поэтому тут как бы особых приготовлений сильно не нужно. Вот. И наступает ответственный момент. Сейчас мы будем пробовать. О, парафин горит сразу очень хорошо. Подключилась трава. Ну, теперь надо его просто подкармливать.
2: Вот чувствуется же, что путешественник. Он прям с таким удовольствием все рассказывает, Сергей Юрьевич. Он же тоже у нас везде ходит, везде гуляет. Он может уйти. Вот мы как-то с ним разговаривали, что он может уйти в тундру, там переночевать. Он вместе с собакой это все делает. И я всегда удивляюсь, как же не страшно это все. Ну, по крайней мере, зато вон сколько есть методов, да, как выжить в тундре или в дикой природе. Он все знает, все рассказывает. Я думаю, детям было очень интересно.
3: Кстати, не только летом он ходит, но я, насколько знаю, зимой он строит чум из вот этих глыб льда, и там может также переночевать и пожить какое-то время. То есть это у него на постоянной основе такие вылазки на природу.
2: Вот такой мастер-класс от опытного человека. Как повезло все-таки детям, что вот он их учит, потому что это же все испробовано на собственном опыте.
3: Да, и вот меня удивило, что он максимально с ними был на одной волне, не было как у взрослых. Вот это не трогай, вот тут аккуратно, вот это вот отойди отсюда. Он прям вот давал им свободу.
1: Кстати, Свет, хотела спросить, а что детям больше понравилось, огонь разводить или палатку ставить?
3: На самом деле, вот я сейчас хочу к этому и подвести, что я узнала мнение одного из мальчишек, который там был. Он первым попробовал самый смелый развести огонь, у него получилось не сразу, искры летели, но вата не загоралась. Сергей Юрьевич терпеливо объяснял, что надо не колотить, а скрести сильно, но аккуратно, и держать огниво поближе к труту. Минута, вторая, третья, и вот дымок, парень дует, и появляется маленький красненький огонек. Второй способ, как мы уже говорили, увеличительное стекло. Сергей пытался поймать солнечный луч, но солнце в тот день капризничало, то выглядывало, то пряталось. Дети по очереди крутили линзу, пытаясь зажечь вату, но, к сожалению, это было безуспешно. И вот своими эмоциями со мной поделился мальчик по имени Борис.
6: Ну, я тут увидел, как зажигают костер, и то, что это очень тяжело. Иногда бывает то, что надо с собой брать вещи, которые тебе нужны. Которые тебе пригодятся, это ватный диск, огниво, ну и цепную пилу, вот, то, что я запомнил. Это костер, это как бы очень тяжело разжигать, это как бы типа искусство какое-то, которое как волшебство появляется, ниоткуда. Хотел бы научиться делать такие как бы в лесу домики типа, шалаш. Маленькие из листьев, ну, допустим. Ну, еще, чтобы еще сделать так, чтобы это было еще и безопасно.
7: А в целом о мероприятии поделись. Вот сегодня выходной день, вы выехали, или лучше в городе сидеть?
6: Ну, лучше как бы сидеть здесь, на природе, солнышко светит. Ну, и тут здесь детишки, и скучно как бы. Ну, и вот. Думаю, как бы скучно, ничего делать, сидишь. Скучаешь. А гулять вышел, тут тебе и друзья, и природа.
2: Сколько впечатлений, да, вот уже вот так вот вышли на улицу, либо ты сидишь где-то дома, да, ничего не делаешь, а тут тебе целый мастер-класс, и рангу поставили, и костер сами сделали. Это насколько интересно. Вот у нас в школе такого не было. Я бы вот с удовольствием посходила бы на такие мероприятия, конечно.
3: Ну и, собственно, вот Борис ответил на ваш вопрос, как и что понравилось. Но я как поняла по его эмоциям, ему понравилось и рангу ставить, и костер разжигать. Ну, естественно, костер, как он сказал, это как волшебство появляется, вызвало больше эмоций, особенно у мальчишек, потому что это можно абсолютно законно и под присмотром взрослых высекать вот эти искры, которые
1: это
3: падают на траву.
1: Это можно этим заниматься вне учебы, в свободное время, без присмотра, где-нибудь во дворе.
3: Но нежелательно, потому что мы помним о пожарной безопасности.
2: Да, это главное.
3: Да, и мне вот понравилось, когда он сказал, что хочет научиться строить маленькую палатку, маленькую мини-ярангу, грубо говоря, делать это своими руками, и это очень приятно слышать такой отзыв от детей, потому что они не избалованы какими-то гаджетами сильно, там не скучают по каким-то своим играм, а прям искренне трудились там, им все это нравилось. Ну и, собственно, какая же школа выживания без обеда? Пока мальчишки там возились с ярангой и огнем, девочки взяли на себя кухню. Руководила процессом замдиректора Ольга Микоткина. Она уже подготовила детей заранее. Накануне 12 июня в реабилитационном центре прошел мастер-класс. Детям показывали, как разделывать рыбу, замешивать тесто, проверять снаряжение. Так что сегодня они приехали не с пустыми руками. Первым делом лепешки. Тесто замесили заранее. Теперь его нужно было разделить на ровные шарики, раскатать и жарить на сковороде. Шарики должны быть одинаковые. Почему я об этом так говорю? Потому что... Я там тоже была привлечена к
2: этому действию.
3: Да. И раскатывать нужно было тонко, не порвать. Масло нельзя было жалеть, потому что нужно было жарить хорошо из двух сторон до коричневых пятнышек, как нам это объясняли. Я помогала. У девочек получалось, конечно, не сразу. Первые лепешки вышли толстоватыми. Как нам сказала одна из бабушек, не прожариваются, просто сохнут. Но потом дело пошло на лад. Лепешки румянились, пахли дымком. Я попробовала, это было просто объедение. Кстати, там еще была их самодельная аджика. Ее тоже сделали там на месте. Рецепт просто пальчики оближешь. И сейчас, собственно, мы хотим с вами им поделиться.
8: Там надо размельчить чеснок. Томаты, которые большие, их надо раздавить. Потом нужно приправы. Сухую приправу аджикой и слегка петрушки. И томатная паста. Потом это все размешать и все.
2: Ой, как вкусно получается, сразу есть захотелось.
1: Все записали рецепт.
2: Да. Это мне напоминает, вот, допустим, вот в разных регионах, да, делают разные вот эти аджики. У нас, допустим, я из Бурятии, у нас называется это горлодером.
3: А у нас это называли огонек.
2: Вот. Это такое
1: аджика.
2: А у вас аджика, да. Вот везде по-разному. Действительно, это очень вкусно и вообще к любому блюду подойдет.
3: Да, и для тех, кто, возможно, из-за помех ветра не услышал рецепт, хочу его повторить. Они взяли помидоры в собственном соку, что очень бюджетно для Чукотки, где настоящие помидорки жалко на это тратить. Томатную пасту, чеснок, перец, все это они измельчили. Ну, кому удобно, может дома это сделать в блендере, но они это сделали вилкой. Вот воспитанница реабилитационного центра по имени Ксюша рассказала мне, что можно добавить хрен, если кто-то любит поострее. Но я решила, что и без хрена вполне себе огненно получилось.
1: Можно было бы добавить зелень, но я так понимаю, что на Чукотке зелень чукотская, она может быть вкус какой-то не такой.
2: А там петрушка, кажется, была, да, тоже в рецепте? Что-то было такое зелененькое.
1: Нет, я представила, что именно чтобы аутентичнее было, что вот именно какой-нибудь, вот они же в тундре, то есть, может быть, кто-то из местных хранителей тайн расскажет, какую траву можно там подножную собрать, добросить для привкуса какого-нибудь особенного.
3: Я предполагаю, что можно было бы, но сейчас, мне кажется, еще не вся трава взошла, согласна, которую можно использовать для этих целей. И вот параллельно на костре варилась уха. Рыбу почистили, как я сказала, еще 12 числа, а в больших кастрюлях на этот период кипела вода, туда пошли картошка, лук, специи, морковь и, конечно, сама рыба. Наставники учили сначала закладывать корнеплоды, потом рыбу, а в конце зелень, и ни в коем случае не мешать, а то бульон потемнеет. И самое интересное, что меня удивило, там была учебная тревога. В любой школе выживания есть какой-то своеобразный экзамен, и здесь он назывался «Учебная тревога». Накануне, как я уже говорила ранее, 12 июня, Василиса Ивановна и Ольга Ивановна провели с детьми инструктаж по технике безопасности, объяснили, как вести себя при встрече с диким зверем. А вот в тот день, собственно, была практика.
9: Вот медведь. 3, 4. Молодцы, разбежали.
1: Я прям себе представляю. А теперь медведь.
2: Все закричали. Получается, медведя нужно отпугивать прям шумом, да, таким, либо криками громкими.
3: Но самое интересное, мы стоим с девочками, раскатываем лепешки, кто-то их уже жарит, кто-то там готовит к столу, ставит посуду, и тут резко раздается свисток. Это было не единожды, это было раза 3 точно. Все дети сбегаются в кучу к своему воспитателю, и вот она дает команду «медведь», и все должны кричать. Тревога учебная, но дети воспринимают ее серьезно. Бегут не паникуя, но быстро и четко. Я сама чуть не споткнулась о веревку. Но я бы не смогла так четко среагировать, как они. И после тревоги, как обычно, разбор полетов. Дети сами рассказывают, кто что сделал правильно, кто нет. Оказывается, почти все запомнили главное правило – не бежать в сторону тундры, а спокойно отходить к иранге и прятаться внутри. У меня аж мурашки по коже были.
2: У меня сейчас побежали. Когда ты сказала вот это, вот все рассказываешь, и мне прям жутко и страшно. На самом деле, сколько вот этих способов выживания есть, и как же люди выживают вообще?
3: Да, а вот дети, кажется,
1: жить захочешь,
2: все сделаешь, да. Вот главное, чтобы по правилам сделать, потому что обычно паника начинается, куда ты бежишь вообще и не знаешь, как правильно среагировать, а вот здесь все объясняется.
1: А правильно нужно остановиться, выдохнуть и без паники начать думать.
2: Это да.
3: Да, но хоть я уже какой-то на третий раз такая, о, да сколько можно, но дети вообще никто не закатывал глаза, не тяжело вздыхал. Они все четко, быстро подбегали к своему воспитателю, она давала команду, они кричали, и потом они, когда уже все обсудят, расходились по своим местам. Они воспринимали это, наверное, как игру, но игру очень серьезную. И меня это порадовало, потому что дети на самом деле были готовы к тому, чтобы вот выезжать в тундру на какие-то такие мероприятия.
1: Я могу сказать, что по своему опыту школьному у нас самые интересные уроки по ОБЖ были, когда нас вывозили, у нас там рядом со школой был лес, и нас просто во время урока, то есть там 30 минут урока, или 40, я уже не помню, выводили в лес, там разожгли огонь, там же нашли где-то там дикие яблоки, еще что-то пожарили, там тут же грибы какие-то пожарили, нам сказали, это можно, это нельзя. Это вот самые хорошие уроки, когда детям предлагают выйти в жизнь и поучаствовать в жизни, как есть. Мне кажется, это не только с природой надо делать, это и с какими-нибудь там профессиями точно так же вывозить. И пусть они вот приходят к нам на радио и садятся, работают. Приходят на завод какой-то там или в банк, садятся и пробуют вместе с человеком работать и учиться этой профессии. Так и должно быть, это очень важно.
3: Да, но дальше у нас случилась голодная драма.
1: У вас же столько еды было!
3: Вы же там готовили! К середине мероприятия выяснилась неприятная вещь. Еда не готовится. Вернее, готовится, но очень медленно. Уха не кипит. Да, уха не кипит. Лепешки не прожариваются, чайник никак не закипает. В чем дело? Ведь огонь есть, дрова сухие, а температура никакая.
1: Ветер.
3: Василиса Ивановна мечется между кострами, пробует воду рукой. Вода теплая, но не горячая. Дрова сыроватые, ветер выдувает жар. Надо ставить костер ближе к посуде и укрывать от ветра. И вот тут начинается импровизация. Мужчины приносят большие плоские камни, обкладывают ими очаг. Так жар сохраняется лучше. Одна решетка, вторая, третья. Ведра и кастрюли переставляют ближе к огню, но все равно процесс идет медленно. Дети голодные, погода холодная. Я тоже голодная.
1: И холодная, не заказать.
3: Да, я или хотел сказать, что кто-то начинает ныть, но это была я. Все остальные столько переносили все эти тягости. Я стою и думаю, вот она реальная школа выживания. В книгах все просто. Развел костер, сварил уху, а на практике приходится бороться с каждым градусом. Василиса Ивановна нашла выход. Она принесла термос с горячим чаем, раздала детям по кружке, взрослые тем временем пока усиливали огонь. И вот, наконец, вода начала кипеть. Первое ведро, уха готова. Готово, второе чай, третье для лепешек, там уже раскалилась сковородка, и пока небольшое затишье было, я, собственно, уже ждала, когда можно будет приступить к еде. И вот все готово, теперь надо перенести еду в ярангу, столов там нет, только накиданные на землю шкуры и матрасы, сели прямо на пол по-чукотски. Но от этого было уютно, потому что там лежали матрасики, было тепло, ветер туда не задувал, просто ты слышал шум вот откуда-то снаружи, из-за этого так было уютно. Это когда на улице идет дождь сильный, а ты дома сидишь в тепле, и так хорошо, уютно становится.
2: Такое спокойствие сразу внутри.
3: Да.
2: Вкусно было. Расскажи.
3: Подожди.
2: Хорошо.
3: Дети расселись вокруг. Все были уставшие, но довольные. И, собственно, вот уха пальчики оближешь просто. Дымок наваристая, горячая. Лепешки с хрустящей корочкой. Аджика огонь, но в самый раз.
1: А я не завтракала.
2: Сейчас хочется очень сильно есть.
3: А я спросила у одного из волонтеров Чукотэнерго, как ему вообще этот день. И очень интересно было послушать мнение взрослого человека, который пришел туда в качестве волонтера.
10: Я первый раз на таком мероприятии, все довольно-таки хорошо и вкусно, понравились. И сама уха, приготовленная на костре, как бы она сильно отличается от такой, которая делается на кухне. И как, бутерброды, которые делаются тоже в полевых условиях, сильно отличаются от тех, что можно где-то в каком-то ресторане поесть. В общем, мне понравилось. Буду посещать такие мероприятия. И лепешки, конечно, первый раз такие пробую, но достойная замена хлебу.
3: Как вам атмосфера здесь?
10: Это такая своеобразная атмосфера, то есть все пределы, все чем-то занимаются, кто-то чему-то учится у других. Здесь все доброжелательные, гостеприимные, то есть вежливые, культурные.
3: Вот насчет именно гостеприимства я хочу отметить, что это было на высшем уровне. Дети, они хоть и были голодные, никто не приступал к еде, никто ничего не хватал, никто не торопился. Одна из девочек стояла на раздаче, она всем взрослым предлагала, там, хотите вот хлебушек с аджикой, кто-нибудь хочет еще добавки ухи, кто-нибудь хочет сосиски, возможно, там картошка отварная была.
1: Я хочу.
3: И вот они сначала позаботились о гостях, которые к ним пришли, и только потом сели кушать сами.
2: Вот как правильно все-таки вот так, да, делать? Конечно, сначала нужно гостей накормить, да, ну как по правилам, а потом уже самые молодцы, какие дети все-таки.
1: Мне а так своим нравится. объясняешь, они вообще все равно не слушают, все,
2: да, все себе, да, все себе.
3: Но мне было так неловко, я просто понимала, что дети тоже работали там даже больше, чем вот мы, корреспонденты, и мне хотелось, чтобы они как-то первыми сели поесть, но нет, у них там и воспитатели, и замдиректора, все такие дети. Сначала мы угощаем гостей, там некоторые вообще из-за взрослых подходили по несколько раз с добавкой ухи, потому что она получилась очень вкусной, девочки. Это было что-то с чем-то. Там соленые огурчики нам
1: вопрос,
3: давали.
1: Вопрос, а было что-нибудь, что не получилось из
3: них? Нет, ничего не было. Там чай был очень вкусный, на костре тоже. Ну вот прям на высшем уровне все. Я очень скептически отношусь вообще вот к приготовлению ухи. Я не очень люблю этот суп, но эту уху я съела вообще за обе щеки, как говорится.
2: А сезон открыт.
1: Кого-нибудь ухи попросим, пускай каждую неделю устраивает, а мы будем подходить.
2: И пробовать есть.
3: Потом будем рассказывать в репортаже, как было вкусненько. Когда еда уже была съедена, посуда помыта. Кстати, мусор строго сортируют. Желтые контейнеры для пластика, синие для стекла. Я отошла в сторону с Василисой Ивановной и спросила, зачем, собственно, все это, и о том, как пришла идея такого урока и кто помогал.
11: Идея пришла естественным образом. Вообще в общине в основном пожилые бабушки и дедушки. И необходимо, конечно же, чтобы здесь дети продолжали через 50 лет, чтобы здесь стойбище стояло. Люди говорили на нашем языке, делали так же, как и мы, ставили ярангу, готовили еду, совершали праздники. В общем, поддерживали нашу культуру, сохраняли ее. Вот, поэтому вот благодаря такому сотрудничеству с реабилитационным центром, педагогической поддержкой огромной Ольгой Ивановной, она помогает нам делать эти уроки действительно образовательными, полезными для детей, интересными. И вот благодаря этой поддержке нам что-то уже начинает получаться. 20 детей из реабилитационного центра приехали к нам в стойбище вместе с педагогами, с двумя. Нам помогают волонтеры из Следственного комитета, из ветеранов полиции. Очень хорошая поддержка мужская, потому что ставить ярангу на самом деле тяжело. Вот мебель там, в общем, с ними и надежно, потому как с 19-го года сюда приходили дикие медведи, вот, и нам, конечно, бы с ними как надежнее. Вот. Сегодня у нас практическое занятие по строительству иранки. Первое у нас было в центре, когда мы из палочек, шпажек, да, из пластилинов делали макет. Дети познакомились со структурой иранки. Вот. А сегодня уже натягивали ретем, завязывали его. Поставим еще детскую ярангу, каркас. Специально для этого мы ее сделали. Приготовят национальную еду, лепешки, уху, чай. Все это мы будем кушать в яранге. Дети стараются все делать сами. И лепешки, и дрова, и огонь, и костер, и ярангу. В общем, я думаю, что цель такая, чтобы наши дети смогли самостоятельно, когда вырастут, находиться в тундре, добывать огонь, готовить себе пищу, ставить ярангу. Вот цель этого занятия такая. Вчера мы провели урок, посвященный технике безопасности. Дети познакомились с тем, какие риски могут быть, какие правила они должны соблюдать, находясь здесь. Вот. Молодцы, все выучили, мы спокойно приехали, видим, что они очень хорошо себя ведут, у них энтузиазм и все соблюдают. От всей души благодарим нашего спонсора Чукотэнерго, акционерное общество нам закупило ткань. Волонтеры из Чукотэнерго помогали строить ярангу, мы ее модернизировали, она теперь не разбирается, то есть мы экономим время. и она большая. Конечно, этим летом мы планируем еще достроить печь. У нас должна быть труба, так как у нас вообще не бабушки, у кого-то астма и прочее. Ну, уже мы же современные люди. Хочется, чтобы в Яранге было комфортно всем, без дыма.
3: Василиса вот рассказала, что у них большие планы. Они хотят создать методику обучения традиционным промыслам детей для разных возрастов, чтобы и трехлетка, и подросток могли получить эти уникальные навыки. Как вот Василиса Ивановна отметила, в Яранге хотят поставить печь, чтобы дым не ел глаза, установить трубу, уже почти, собственно, все готово. А ткань для второй Яранги обещали привезти 19 июня, а потом планируют снимать клипы. Два клипа. Один про чукотскую колыбельную, а второй про стойбище. Я, конечно же, удивленно спросила клипы с искусственным интеллектом. Василиса ответила, а почему нет?
1: Да, почему?
3: Она бухгалтер по образованию, творчество ей не очень легко дается, а с нейросетями она сказала, что она все может, и за две минуты сценарий напишет, так что будет нам клип. Я в конце смотрю на этих детей, и они уже не выглядят уставшими, а наоборот, у них глаза горят, кто-то уже планирует приехать снова, кто-то просится в кадетский класс, который откроется 1 сентября при Следственном комитете. И чему нас учит тундра? Знаете, это была настоящая, живая, сложная работа. Над Ярангой бились долго, огонь добывали не с первой попытки, уха кипела целую вечность, но в итоге все получилось, и дети уехали другими. Не потому, что они научились вязать узлы или добывать искру, а потому что они поняли, их предки жили в этих условиях, и они их потомки, и эта земля, эта тундра, этот ветер, они свои.
1: Свет, у меня будет один только вопрос, точнее, нет, два вопроса. А был ли какой-то момент, который тебя больше всего удивил, и что ты больше всего запомнила из этой?
3: Запомнила я больше всего, наверное, этот дух, который там был, такой, он очень был свой какой-то. Там все были очень добрые, дружелюбные. И я оттуда увезла рецепт этой аджики, который буквально на днях приготовила дома. И каждый раз, когда я ее ем, я вспоминаю этот день, этот солнечный день, когда все было весело, все было очень активно, и нам все понравилось. И, в общем, я хочу, наверное, посещать такие мероприятия чаще, потому что мне понравилось находиться вот в этой сфере с детьми, с активностями и с их невероятной энергетикой.
1: Знаешь, Свет, после твоего рассказа мне тоже захотелось повторить эту историю. В следующий раз зови меня, поедем вместе.
2: И меня, кстати, тоже, почему бы и не втроем.
1: Тебе отдельно от меня аплодисменты. За всю работу тебе, детям, которые, несмотря ни на что, не опускали руки, не просились домой и делали это все, я понимаю, они наверняка получали удовольствие, как и мы сегодня получили благодаря тебе удовольствие.
3: Спасибо большое, девочки. Надеюсь, нашим слушателям тоже все понравилось. А я заканчиваю свой репортаж. С вами была я, Светлана Сторож. Помните, спички и зажигалка – это хорошо, но огниво в кармане еще лучше. А главное, помним всегда про пожарную безопасность. До новых встреч!
1: До новых встреч. И, друзья, спасибо вам, что были этим утром с нами. Наташа Ковалева.
2: Арина Перепелкина.
1: Услышимся.
0: Репортаж на радио «Пурга».

0: становится, иди!
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.